Бди, Господи, светом своим мудрецов восточных, пророков и святых к пещере души моей. Да принесут они три дара, драгоценнейших от человечества восточного. Первый дар – прозорливое знание о тебе, превосходящее все знания мира. Второй дар – пророческое ожидание Рождества твоего в чистоте девственной. Пусть постится в пути носитель дара сего, да не помутится зрение его от пищи земной, и не потеряет он из виду звезду путеводную. Третий дар – зрячая любовь к тебе. Пусть носитель дара сего бодрствует в пути над даром своим, да не приткнется сердце его ни о какой соблазн земной, да не закоснит он на поклонение новорожденному. Поистине, одного из них будет сопровождать вся сила ума моего, вся сила мысли моей, за вторым будет следовать сердце мое со всеми желаниями его. Третьего в трепете будет ожидать душа моя, исполненная любви и благодати. Но путники священные осторожны будут в пути своем, останавливаясь и расспрашивая, верен ли путь, которым идут, и ввергнут в опасность душу мою и первенца ее. Наивны они, словно голуби, о пути расспрашивать будут. Но безгранично милосердие твое и мудрость твоя. Столетиями слагаешь ты на востоке дары драгоценные и не даешь носителям их впасть в руки разбойников. От предвечности готовишь ты рождение сына в душе девственной. Не допустишь ты убийцу Ирода. От земли рожденного и от земли в Иерусалиме граде коронованного, не очистившегося от зла египетского. Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых.

0: Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Счастье жить. Ко Дню Победы вдруг зашлись хором, застонали лягушки в лесных бочагах. Незаметно зацвела черемуха, сливы и вишни. Легко и светло на душе от их белого кипения. Весенние трели соловьев умиляют среди теплой и звездной ночи. Тихая молитва вместе с высоким дымом костра уносится в звездное небо. Вот оно, несказанное счастье – жить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги ученого Блеза Паскаля «Мысли», 1657 год. «Если бы Иисус Христос не сошел к людям, они погрязли бы в пороках и горестном ничтожестве своего бытия. Причастившись Иисусу Христу, они избавляются и от этих пороков, и от этого горестного своего ничтожества. В нем одном вся наша добродетель, высшее наше счастье. Без него только пороки, ничтожество, заблуждение, мрак, смерть, отчаяние».
1: Голоса

0: Вера.
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шла Вторая мировая война. Разгромленные войска итальянских фашистов покидали Грецию. В панике солдаты бросали свои палатки, амуницию и даже боеприпасы. Необитаемые вражеские стоянки стали привычным пейзажем на греческой земле. Однажды мимо одной из таких стоянок проходил Арсений и заметил какое-то движение. Оказалось, деревенские мальчишки нацепили на себя брошенные каски и мундиры и со смехом изображали итальянцев. Вдруг Арсений услышал громкие крики. «Итальянцы! Итальянцы идут!» Кричали греческие женщины, издалека заметившие переодетых мальчишек и от страха принявшие их за итальянских солдат. Довольная своей проделкой ребятня, громко хохотала. Вскоре после этого случая Арсений уехал на Афон, где постригся в монахи с именем Паисий. Годы, проведенные в молитве и посте, научили его спокойно и трезво мыслить в любой ситуации. И своих учеников он призывал к внутреннему спокойствию и доверию Богу. Нередко отец Паисий вспоминал историю про переодетых мальчиков. Тревога происходит не от Господа. Самый большой вред – от паники. В опасности важно не теряться. А он, как курица, вступает в схватку с орлом и налетает на него. Животное идет ва-банк, человек же часто оказывается трусом. Женщины, убежавшие от страха перед итальянцами, даже не посмотрели, кто это был. Они бежали от собственных же детей. Так обычно завершал свой рассказ монах Паисий, которого за ясный ум и мудрые советы стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Здоровье, которое мы имеем, это дар Божий. Но отчего бывают болезни? Здесь тоже можно подумать по-разному. С одной стороны, это может быть следствием каких-то грехов. Например, если человек предается винопитию, у него потом болит печень, либо же курит, и у него болезнь легких. Но не всегда можно объяснить болезнь грехами. Вспомним притчу о слепом, когда ученики спрашивают Господа, сей ли согрешил или родители его. А Господь отвечает, что не он согрешил, не родители, а это произошло для того, чтобы явились на нем дела Божии. Поэтому вот и смысл болезни не всегда от чего, но иногда отвечает на вопрос «зачем» и «для чего». В связи с этим преподобный Ава Дорофей говорит, «Когда кто живет беспорядочно и не бережет здоровье, то происходит избыток или недостаток чего-то в теле, и потом человек делается от этого больным. А прежде этого вовсе не существовало болезни, и она не была когда-либо чем-нибудь самобытным».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя и богослова протоиерея Михаила Чельцова. 1918 год. Санкт-Петербург. В городе стали арестовывать священников. Ко мне на квартиру является незнакомый мужчина и взволнованно начинает просить меня пойти отслужить литургию позднюю в церковь Святой Екатерины, что на Старопетерговском проспекте, и тем выручить прихожан ее из тяжелого положения. В эту ночь все три их священника были арестованы и куда-то увезены. Тяжела была эта весть. Но не унынием и страхом во мне она отразилась, а решимостью доказать, что арестами нас не испугают. Я дал согласие идти и отслужить литургию в Екатерининской церкви. И жена, хотя и высказывала опасения, как бы эта моя служба не навлекла на меня внимание и гнев большевиков и не подвергла бы меня опасности ареста, но сознавала, что я не должен отказываться от служения и должен идти. Быстро собрался и пошел. Народу молящегося, помню, в церкви было немного. Испуг, навеянный большевиками, охватил громадное большинство наших былых прихожан. Мне хотелось самим служением ободрить молящихся, утешить их и показать, что ничего и не следует бояться, думая, что Христос с нами. На эту же тему говорил и проповедь. Заметно было, что молящиеся сильно страдали, искали в церкви и прямо-таки требовали от меня духовной поддержки и подкрепления.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: В конце 19 века про купца Абрама Ушакова в Петербурге говорили: «Богаче Абрама Михайловича только княгиня Апраксина». Как и хозяйка знаменитого рынка Апраксина двора, Ушаков владел торговыми рядами, магазинами, а кроме того, несколькими доходными домами, многоэтажными особняками, построенными для сдачи квартир в аренду. Бывший крестьянин из Ярославской губернии, в Петербург Абрам Михайлович приехал в 1840 году вместе с отцом. Родитель его занялся цветоводством, копил деньги и со временем выстроил собственные оранжереи. В них Ушаковы круглый год выращивали редкие виды цветов, которые у них охотно покупали для торжественных церемоний и даже для украшения императорского дворца. Унаследовав дело от отца, Абрам значительно его расширил. Он стал выращивать не только цветы, но и фрукты. Огородных дел мастер уважительно называли Абрама Михайловича в народе. На доходы от продукции Ушаков успешно развивал другие направления своего бизнеса и вкладывал немалые средства в дела благотворительности. «Я не всегда богачом был», – рассуждал Абрам Михайлович. «Помог мне Господь, а значит, должно и мне с другими делиться». В 1869 году Ушаков на собственные средства открыл за Нарвской заставой земское училище, куда бесплатно принимали детей бедняков. При училище Абрам Михайлович устроил домовую церковь всех святых со звонницей. Содержание храма и штата священнослужителей он полностью взял на себя. Позже, по инициативе Ушакова, при церкви было организовано Всехсвятское благотворительное общество, усилиями которого был устроен приют для девочек-сирот. Абрам Михайлович приобрел для приюта помещение и поддерживал его постоянными пожертвованиями. По праздникам он радовал сирот фруктами из своих оранжерей. В 1875 году Ушаков в принадлежавшем ему особняке неподалеку от училища открыл бесплатную больницу. Она получила статус земской и обслуживала неимущих горожан, рабочих, а также крестьян из близлежащих деревень и сел. Абрам Михайлович оказался одним из основных жертвователей на строительство церкви Иоанна Златоуста при Алафузовской больнице. Ушаков принимал деятельное участие в устройстве училища для девиц духовного звания при Деревянницком Воскресенском монастыре в Великом Новгороде и поддерживал обитель пожертвованиями. И училище, и церковь с приютом, и больницу Абрам Михайлович содержал на свои деньги до конца жизни. Умер Ушаков в январе 1917-го. Ему исполнилось 92 года. Меньше чем через год большевики по-своему распорядились наследством благотворителя. Училище закрыли, приют упразднили, деревянную церковь разобрали на дрова. Даже кладбище, где обрел последний приют Абрам Михайлович, сравняли с землей. Сегодня в бывшей земской больнице работает поликлиника, которую в народе зовут Ушаковской. На улице, где когда-то проживал благотворитель, на одном из домов в память о нем установлена мемориальная доска, на которой написано. Эта улица до 1953 года называлась Ушаковской по имени потомственного почетного гражданина Ушакова Абрама Михайловича, купца-благотворителя, построившего церковь, училище, больницу, приют.
0: Имена, имена. Милосердие.

0: Радио «Вера».
1: Молю, святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна по ношении бесчадства, и Адам и Ева отли смертное освободистося пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
2: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Нина Павлова. Убедительная просьба. Читает Ирина Алферова.

Водила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует и говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке, ждем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес, 16 лет парню, а до сих пор...

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум. Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи, ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавочника на двери напоминали о хозяине. Таков и я, подобен лавке той, со стыдом сказал себе. Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой, освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего

наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во царстве Твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты и си хлеб единственный, питающий жизнь мою. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты и си единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты еси единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку, постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо, а там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Отец Алексей Мичев говорил мне: «Перед чтением Евангелия перекрестись и скажи: Господи, вразуми меня, дай мне понять, что тут есть». После этого бывает, что нечаянно находит как бы какое осенение – и начинаешь понимать смысл того или другого. Тогда надо взять и записать эти мысли. Отец Алексей Мичев советует не просто слушать или читать Евангелие, но относиться творчески к такой возможности. К сожалению, мы в своей суете или кое-как читаем, или кое-как слушаем. Мешает не только спешка, суетливость всей жизни, но и сознание, что, в общем-то, мы Евангелие знаем. В этом отношении поверхностное знание вредит больше, чем полное незнание. Кто совсем не знает, так и считает себя в этом невеждой. А тот, кто когда-то что-то читал или слышал, бывает уверен, что ему все знакомо, что нового ему здесь искать нечего, а читает, потому что надо. Если после чтения Евангелия спросить, что же читал один, а слушал другой, то не так редко можно было бы услышать в ответ, что один не помнит, о чем читал, а другой – о чем слушал. Чтобы такое бездумное, безответственное чтение не стало привычкой, надо нам начинать так поступать, как советует отец Алексий. Первое обращение к Господу за просвещением ума. Разумейте Писание.
0: Голоса

Радио «Вера». Люблю тот край, где зимы долгие, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса, как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша, и с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шла Вторая мировая война. Арсений служил радистом. В свободные минуты между боями он читал Евангелие, которое полюбил с юных лет. Слова Святого Писания помогали не падать духом и не терять надежды. Как-то перед боем к Арсению подошел незнакомый солдат и, смущаясь, попросил его дать почитать Евангелие. Арсению нелегко было расставаться с самым дорогим, что у него было. Однако он с готовностью отдал книгу, понимая, как она сейчас нужна солдату. Прошло некоторое время, и молодой радист почувствовал, как остро ему не хватает умиротворяющих евангельских слов. «Ах, если бы у меня было Евангелие, как бы оно мне помогало!» Все чаще и чаще повторял он в своих молитвах. Накануне Рождества солдатам привезли посылки. Арсению в подарок досталось Евангелие. Он не мог поверить в случившееся. Из 200 с лишним посылок, привезенных в часть, та, в которой было Евангелие, досталось именно ему. Много лет спустя Арсений стал известным своей духовной мудростью старцем Паисием Святогорцем. Вспоминая фронтовую историю с Евангелием, отец Паисий говорил своим ученикам: «Еще до того, как мы сами подумаем о нашей нужде, о ней подумает Бог и даст нам все необходимое. Если мы уповаем на Бога, Он подает свои благословения в тот час, когда они особенно остро нам нужны».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Мы иногда путаем покаяние и раскаяние. Человек может признавать свои грехи, раскаиваться как бы, но в то же время потом продолжать и совершать их дальше. Покаяние – это таинство, это священнодействие церкви, когда человек приносит свою душу на суд Бога перед лицом священника, не только исповедует свои грехи, но и стремится их исправить. В связи с этим святитель Иоанн Златоуст говорит: «О покаяние, ты целительница страстей, ты смягчаешь грозный приговор, погашаешь пламень ярости, смиряешь гнев и возжигаешь неугасимый светильник дружбы. О покаяние, зародившись в сердце человека, ты тотчас пребываешь и на небесах».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. Отец всегда очень следил за политикой, хотя сам политикой не занимался. Но он совершенно определенно имел интуицию и знал, что можно и чего нельзя. Он никогда, даже в самые тяжелые времена немецкой оккупации в Париже, не коллаборировал, никогда у фашистов не печатался, так же, как и никогда не заигрывал с советами. Да, он был в числе запрещенных в СССР. И поэтому, когда к нему стали приезжать из России деятели литературы, он это очень высоко ценил. Когда у отца в гостях был писатель Константин Паустовский, очень тепло они встретились и долго-долго разговаривали. Сохранилась чудная фотография этой встречи. А начиная с 65 года, у отца многие бывали из России. Владимир Солоухин, Юрий Казаков. Очень хотел прийти Александр Твардовский, но его явно не пустили. Наталья Кончаловская приходила к папе просто в гости. Они очень долго беседовали. Бывала вдова Михаила Булгакова. Она оставила о себе очень приятное впечатление. С Борисом Пастернаком папа был знаком еще до эмиграции, а потом, в 50-е, возобновилась их переписка и продолжалась до самой смерти Бориса Леонидовича. Отец тяжело переживал трагическую судьбу и изгнание внутри своей страны этого большого писателя. У отца есть несколько работ, посвященных Борису Пастернаку и его памяти. Папа верил, что в России все переменится, пробьется что-то светлое. Об этом он судил по литературе, по тем брожениям, которые были в 60-е годы. Папа любил говорить: «Мы – капля России». Он не мыслил себя без Родины.
0: Голоса

0: Гимназическая улица в самом центре Тамбова по утрам наполнялась ароматом свежего хлеба. К расположенной на углу булочной с большими до земли окнами в виде многочисленных арок стекался народ купить самого вкусного в городе хлеба. Воздушные ситные с изюмом стоили здесь сущие копейки, а упаковывали их в высокие картонные коробки с красивой надписью «Булочные Толмачевых». Толмачевы в середине XIX века в Тамбове были известны многим. Состоятельные предприниматели, они прославились не только успешной коммерцией, но и широкой благотворительностью, благодаря, пожалуй, одному из ярчайших представителей этой купеческой династии – Александру Ивановичу Толмачеву. Ему принадлежала та самая булочная на Гимназической, в которой даже бедный человек мог позволить себе купить свежий пшеничный каравай. Настолько недорого он стоил. Каждый день по распоряжению Александра Ивановича в толмачевских пекарнях выпекалось несколько десяток буханок ржаного хлеба для раздачи нищим. Быть внимательным к нуждающимся Александр научился у своего отца, Ивана Степановича Толмачева. Тот в своем завещании значительную часть капитала передал городской богадельне, Троицкому храму Тамбова и строящейся церкви Иоанна Златоуста в селе Бибиково Кирсановского уезда. Александр Иванович решил следовать примеру отца и разделять богатство с ближними. В 1896 году на Покровской площади Толмачев на собственные средства выстроил большое красного кирпича двухэтажное здание, в котором, по его инициативе, было открыто начальное училище с женским и мужским отделением. В здании, построенном Толмачевым, был водопровод, электричество, канализация и паровое отопление. Учреждений, оснащенных подобными благами цивилизации, не только в Тамбове, но и во всей России тогда было не так уж много. Строительство обошлось Александру Ивановичу в 60 тысяч рублей. На содержание училища Александр Иванович ежегодно выделял по 5 500. Дети бедняков получали преимущество при поступлении и обеспечивались за счет Толмачева бесплатным питанием, одеждой и необходимыми вещами. Годом ранее, в 1895-м, Александр Иванович уже сделал Тамбову подарок. От собственной небольшой электростанции провел электрическое освещение по всей улице Гимназической, которая сразу стала излюбленным местом вечернего променада горожан. На средства Толмачева на тамбовских кладбищах ветхие деревянные церкви были заменены на каменные. С началом Первой мировой войны Александр Иванович активно включился в работу Тамбовского отделения общества Красного Креста, оказывал финансовую помощь госпиталям, разместившимся на территории города. В селе Баланда Саратовской губернии на пожертвования Толмачева были открыты богадельня, приют для престарелых и ремесленная школа. В завещании, которое Александр Иванович составил заблаговременно, еще в 1896 году, принадлежавшие ему земли и часть капитала он оставил Тамбовским монастырям – Казанскому мужскому и Вознесенскому женскому. Правда, исполниться этому, увы, было не суждено. Скончался Толмачев после 1917 года, когда власть в городе уже была в руках красных. Точная дата смерти благотворителя неизвестна. Фамильное захоронение Толмачевых, над которым возвышалась белокаменная часовня, было разрушено большевиками. Но стереть из людской памяти добрые дела, которые совершил Александр Иванович, не удалось. По-прежнему служит городу здание из красного кирпича рядом с Казанской церковью, бывшее Толмачевское училище. Имя благотворителя увековечено на мраморной доске у входа в зал заседаний Тамбовской городской думы.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и произведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев. Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их. Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда – пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море – не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа особой мелодии распева – песнопение догматического вероучительного содержания. Комментирует священник Антоний Борисов.
3: Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море. Послушаем текст догматика в русском переводе. «В Красном море образ невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды. Здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное по рождению Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас. Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил Архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
2: Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прииди ближе, прииди ко мне, величественной души истины. Прииди и войди в душу мою полнее, чем входит в меня свет и воздух. Без света могу я провести всю ночь, без тебя же на ложе опуститься не в силах. Без воздуха могу ступить 10 шагов, без тебя же и одного не сделаю. Вселись в душу мою глубже, чем проникает мысль моя, и вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Прииди ближе, прииди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царей.

обличия Твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми. Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином, сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога, и старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им равной мерой наградит их, и наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: Радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: «Учусь любить». Люцей 102-й годок зимой исполнился бы. Никто на хуторе не мог сравняться с ней ни мудростью, ни рассуждением здравым. Так до конца пути Бог миловал, одарил ясным умом и зрением. Помню ее тихий, спокойный нрав. Как любила она притаиться у окошка, занавеску отодвинет и читает вполголоса, иногда подолгу. Отрывая взгляд от книги, задумается о чем-то своем. Было мне в ту пору мало лет, и думалось, что же еще возможно из книги узнать, чему научиться. Сама-то я тогда только в учебниках ответы искала, да по спискам рекомендуемой на летние каникулы литературы. «Бабушка, ты так много читаешь? Неужели все учишься?» Однажды решила спросить я Люцею. «Учусь, детонька, учусь самой главной науке – любить».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. Император Александр II оказывал благоволение моему дедушке, Михаилу Леонтьевичу Королеву, когда тот был городским главой. Государь сам выразил желание посетить церковь, которую только что отстроил дедушка. И во второй раз, в 1864 году, он с государней посетил его дом, милостиво разговаривал с Михаилом Леонтьевичем и его зятем, моим отцом. Это посещение высочайших особ надолго взволновало не только замоскворецкое купечество, но и всю Москву. Престиж царской власти и царских особ стоял тогда еще высоко и непоколебимо. Михаил Леонтьевич до конца своих дней мог с благоговением и умилением вспоминать каждое слово, сказанное ему государем и государыней. В память этого радостного для себя события дедушка решил основать школу. Он построил на Ордынке Александрово-Мариинское училище. Это было большое двухэтажное каменное здание. Нас, детей, возили туда ежегодно, и мы смотрели, как мать раздавала лучшим ученикам похвальные листы и подарки, книги и конфеты. На старости лет дедушке стало трудно нести выбранную службу, он занялся торговым делом и частную благотворительностью в широких размерах. После смерти в 1876 году он обеспечил независимое существование множества вдов и сирот своего родственного круга. Таким образом, он оставался верен добрым заветам старокупеческого быта и счел своей обязанностью позаботиться о слабых и неимущих своего рода.
0: Голоса

И животворящий, и голубиней нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры,

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел бой. Батальон, в котором молодой Арсений служил радистом, оказался в окружении неприятеля. Бежать было некуда. Все пути для отступления оказались закрытыми. Внезапно Арсений поднялся с земли и встал в полный рост. Вокруг свистели пули, падали осколки. Лежащий рядом сослуживец схватил его за рукав и стал тянуть вниз. Но Арсений и не думал ложиться. Он неотрывно смотрел вверх и делал крестообразные движения. Вдруг в небе показались самолеты. Это прилетела авиация, которая скоро расчистила батальону путь к отступлению. Как только солдаты начали покидать поле боя, сослуживец с недоумением спросил Арсения:
2: «Слушай, голубь-то мой, а почему ж ты не ложился?»
1: «Я молился», — просто и буднично ответил Арсений. Сослуживец не поверил своим ушам. Какую же нужно было иметь силу веры и молитвы, чтобы не бояться свистящих вокруг пуль? Когда, вернувшись с войны, Арсений уедет на Афон и примет там монашество, молитва станет для него делом жизни. Был случай, когда он молился, стоя в лесу на коленях, и его укусил скорпион. Но даже тогда молитвы он не прервал. Нельзя лениться творить молитву. Господь в любое время снисходит до разговора с нами. Так почему же мы проявляем равнодушие? Говорил своим ученикам бывший радист Арсений, ставший великим подвижником 20 века Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Есть такой тяжелый грех, который называется ревность. Собственно говоря, это такая змея подколодная, которая, если допустишь ее в сердце, очень трудно ее оттуда выкурить. В первую очередь, любовь должна основываться на доверии. Иногда лучше быть наивным, чем ревнивым. И в связи с этим святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если кто по природе ревнив, одержимый этим неистовством, нисколько не лучше бесноватых или больных сумасшествием. Так часто он бросается, отступает и раздражается на всех, и беспрерывно вымещает свой гнев на людях, просто присутствующих и ни в чем не повинных, будь ли то раб или сын или кто другой. Всякое удовольствие исчезает, и все наполняется унынием, скорбью и неудовольствием. Эта болезнь обыкновенно производит не только уныние, но и невыносимое раздражение».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Пьера Жильяра, учителя и наставника детей императора Николая II. 1905 год. Петергоф. В день первого урока с великими княжнами меня провели в небольшую комнату на втором этаже, убранную в сдержанном английском стиле. Дверь отворилась, и в комнату вошла царица Александра Федоровна Романова, держа за руки дочерей Ольгу и Татьяну. Любезно поприветствовав меня, она села за стол и предложила мне место напротив нее. Дети уселись по обоим концам стола. Урок начался. Царица внимательно слушала мои объяснения и замечания. У меня было такое ощущение, что я не давал урок, а сдавал экзамен. В течение нескольких следующих недель царица присутствовала на всех моих уроках и проявляла к ним живейший интерес. Очень часто, когда девочки уходили, мы разговаривали с ней о новейших методиках обучения иностранным языкам. Меня поражало, насколько разумны были ее доводы. Эти первые месяцы запомнились мне живейшим интересом, который царица проявляла к образованию и воспитанию детей. Вместо холодной, высокомерной императрицы, о которой я так много слышал, я был удивлен, увидев женщину, со всей серьезностью относящуюся к своим материнским обязанностям. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Воронеж и Ставрополь сложно назвать соседями. Между ними больше 700,5 километров. Но и в одном, и в другом городе люди, услышав фамилию Кащенко, обычно восклицают: «Щедрые были люди, сколько добра сделали!» И имеют в виду одних и тех же людей, купеческую династию, известную своей благотворительностью. Купцы Кащенко сделали состояние на торговле зерном. Основателем торговой фирмы стал Михаил Андреевич Кащенко. Он открыл свое дело в Бутурлиновской слободе Воронежской губернии. Его сын Василий Михайлович распространил торговлю на Северный Кавказ и в особенности на Ставрополье. При нем фирма обзавелась оснащенными по последнему слову техники паровыми мельницами и маслобойнями. Богач-миллионер Василий Михайлович не забывал о бедных и обездоленных, щедро подавал милостыню, жертвовал храмом и учил своих сыновей Алексея и Александра во всем поступать с ближними по-христиански. Уроки не прошли даром. После смерти Василия Кащенко в 1886 году его наследники Алексей и Александр на родине отца в Бутурлиновской слободе под Воронежем в память о нем выстроили величественный Преображенский собор, точную уменьшенную копию храма Христа Спасителя. Не только строительство и внешнюю отделку, но и внутреннее убранство до самой мельчайшей детали братья Кащенко оплатили из собственных средств. Старостой и попечителем храма стал Алексей Кащенко. На свои личные деньги Алексей Васильевич построил и содержал Бутурлинское мужское двухклассное училище и гимназию в городе Боброве, где могли бесплатно обучаться дети из неимущих семей. Александр Кащенко от брата не отставал. В Воронцово-Александровской слободе под Ставрополем, куда к тому времени он перебрался на постоянное место жительства, Александр Васильевич за собственный счет построил ремесленное училище и прогимназию для крестьянских детей. На содержание учебных заведений он выделил особый капитал, а по церковным праздникам всегда приезжал к ученикам с угощением. Когда в 1891 году Черноземье охватил голод из-за неурожая, братья совместно выделили крупную сумму для пропитания голодающих. Во время русско-японской войны Кащенко активно содействовали Воронежскому и Ставропольскому обществу Красного Креста, снабжая военные госпитали медикаментами. Александр Васильевич был председателем Воронцово-Александровского и Новогригорьевского комитета помощи раненым воинам. В Воронцовской слободе из уст в уста до сих пор передается история о том, как после революции в дом к Александру Васильевичу Кащенко вломились красные комиссары и хотели учинить кровавую расправу. Но за эксплуататора трудового класса вступились его же бывшие рабочие. А в Спасо-Преображенском храме Ставрополя по сей день хранится старинная мраморная доска с именами жертвователей. Есть среди них и фамилия Кащенко.
0: Имена, имена, милосердие.

подарок мне перед иконой в светлой ризе золотой. Этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так. «Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды не имам давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый «невестник». Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто человека. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. В тебе я чувствую себя чистым, и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть. Вовсе не по моим рассуждениям и поступкам.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
9: Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
10: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете

0: и внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
1: Все полны лицемерия и беззакония.
2: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти, желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее – сие, то есть внешнее – надлежало делать и того внутреннего не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше». То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. «Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела. Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное».

Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».

0: Радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я узнала о москвичке Анне по фонду «Дорога жизни». Они брат и сестры, поясняет многодетная мама. Глядя на эту активную женщину, трудно поверить, что у нее врожденный порок сердца под названием тетрада Фалло. Единственный способ лечения этого заболевания – хирургический. Без радикальной операции средняя продолжительность жизни пациента не превышает 13 лет. Анна дважды перенесла операцию на сердце – в 3 года и в 28 лет. В послеоперационном детстве она часто болела, а мама за нее переживала. Поэтому то время запомнилось Анне частыми запретами. Не купаться летом в реке, не гулять зимой на улице и даже не приглашать в гости подруг. Училась она хорошо и ничем, кроме освобождения от физкультуры, от одноклассников не отличалась. Зато врачи общались со мной как с тяжело больной и называли несчастной. А мне это не нравилось, вспоминает Анна. В 16 лет духовным наставником нашей героини стал священник Аркадий Шатов, ныне епископ Пантелеимон, основатель православной службы помощи и милосердия. Анне хотелось чувствовать себя нужной, поэтому, по совету владыки, она занялась созданием команды волонтеров в Восточном административном округе Москвы. Начинала одна, вскоре добровольцев стало двое, а когда их число выросло до 20, Анна с единомышленницами создала благотворительный проект «Дорога жизни». Наш фонд делает для детей, оставшихся без семьи, то, что делал бы любящий родитель. Помогает получить медицинскую помощь у лучших врачей, реализовать свои таланты, рассказывает директор. Благодаря нашей работе у малышей-отказников, попавших в больницу, есть няня, которая обнимет и утешит. Любая дорога жизни начинается с детства. Именно поэтому Анна Котельникова вместе с другими сотрудниками благотворительного фонда старается менять к лучшему жизнь малышей, попавших в беду. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Евфимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая великомученица Евфимия жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Халкидоне, недалеко от Константинополя. Она была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Девушка была воспитана в христианской вере. В 304 году правитель города Приск приказал всем жителям Халкидона и окрестностей явиться на праздник в честь языческого бога Арея. Тем, кто не исполнит приказания, Приск угрожал пытками и казнью. Но нашлись смельчаки, нарушившие распоряжение правителя. Во время языческого праздника 49 христиан тайно совершали литургию. Среди них была и юная Евфимия. Вскоре о нарушителях указа стало известно. Их схватили и привели к Приску. Их пытали, но все сохранили верность Христу. Правитель отправил мучеников на суд к императору, но оставил Евфимию. Он надеялся, что девушка без поддержки не будет проявлять такое упорство. Но Евфимия не отреклась от своей веры. Пытки не сломили юную девушку. Многие свидетели такой решимости и убежденности исповедали себя христианами. Евфимию казнили. Ее родители тайно похоронили мученицу. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм. В нем проходили заседания 4-го Вселенского собора.
3: Святые церкви – это наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им, и в этот день просим святую великомученицу Евфимию. Святая праведная Евфимия – моли Бога о нас.

Анатолий Новиков в своей автобиографии писал, что в первые же дни Великой Отечественной войны родился новый жанр – песни мщения. Песни гнева помогали советским воинам выстоять в самые тяжелые месяцы военной страды. Позже появилась необходимость в песнях лирических, и тут композитор вспомнил про одну свою совместную с поэтом Яковом Шведовым позабытую довоенную работу. В 1940 году творческий дуэт Новикова и Шведова написал сюиту, посвященную Григорию Котовскому, в которую входили 7 композиций. Последняя из них была веселым танцевальным номером. Официальная комиссия приняла все песни, кроме этой. Во-первых, не понравился жанр, выбивавшийся из общей патетики. А во-вторых, возникло много вопросов, о каких таких молдаванских партизанах идет речь. Этот художественный вымысел посчитали искажением исторической правды о гражданской войне, и песня была забыта почти на 3 года. В 1942 году, когда война стала повседневной тяжелой работой, бойцам стало не хватать лирических песен. Анатолий Новиков, руководивший в Свердловске центральным профсоюзным ансамблем «Песни и пляски», при помощи полевой почты разыскал служившего корреспондентом на Втором Украинском фронте Якова Шведова и попросил его прислать текст забракованной 3 года назад песни «Смуглянка». Отредактированные слова соединились с прежней музыкой. Композитор сделал подборку разных лирических песен и отнес их знаменитому Александру Александрову. К большому удивлению Анатолия Григорьевича, маэстро выбрал для своего хора именно «Смуглянку». Но прошло еще почти 2 года, прежде чем была сделана окончательная аранжировка. Премьера состоялась 7 ноября 1944 года в Москве, в зале имени Чайковского. Концерт транслировали по радио, и песня обрела славу. Впрочем, недолгую, так как после окончания войны к ней предъявили ту же претензию. Партизанского движения в Молдавии не было. Третье рождение «Смуглянки» произошло в 1974 году, когда на экраны вышел фильм «В бой идут одни старики». И руководитель эскадрильи майор Титаренко в исполнении Леонида Быкова перед тем, как зазвучали вступительные аккорды, сказал свое знаменитое –

Партизанам лес густой, раз угрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз удрявый лесной. Клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между Церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как Церковь повинуется Христу. У Церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за Церковь, и это неоспоримое свидетельство Его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о Церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп.
6: Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете.
6: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
6: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая мученица Людмила, княгиня чешская, родилась в 860 году. Она стала женой чешского князя Боревоя. Вместе супруги приняли святое крещение от просветителя славян, равноапостольного Мефодия. Людмила и Боревой строили церкви по всему краю, приглашали священников. Муж Людмилы рано умер, и на княжеский престол вступил их сын Вратислав. Людмила по-прежнему опекала церковь, которая в то время была центром просвещения чешского народа. Именно духовенство распространяло славянскую письменность. В недрах церкви начала создаваться славянская литература. После кончины Вратислава князем стал его сын, внук Людмилы, молодой Вячеслав, по-чешски Вацлав. Княгиня Людмила стала при нем регентом. Но мать Вячеслава, Драгомира, оставалась язычницей. Она опасалась влияния Людмилы на Вячеслава и через некоторое время прямо возненавидела свекровь. Драгомира подослала к Людмиле убийц. Те ворвались в покои чешской княгини, когда она молилась. Вацлав вырос и стал великим правителем Чехии. Он распорядился поместить мощи мученицы Людмилы в пражском храме святого Георгия. С тех пор княгиня Людмила считается небесной покровительницей Чехии. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святой мученицы Людмилы. Вместе с именинницами мы обращаемся к ней и сердечно просим: «Святая мученица Людмила, княгиня чешская, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: «24 августа 1898 года глава Министерства иностранных дел Российской империи граф Николай Муравьев направил послам зарубежных государств, которые имели официальное представительство в Петербурге, очень важный документ. Это было предложение об организации международной конференции по вопросам разоружения и сохранения мира. Главным инициатором конференции был император Николай II. По его словам, такой формат встречи мог бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века. Представители государств, откликнувшиеся на призыв Николая II, собрались 18 мая 1899 года в голландском городе Гааге. Так состоялась первая Гаагская мирная конференция. Россия подняла остро назревший вопрос о создании общеевропейской системы безопасности не случайно. На рубеже 19-20 веков многие страны втянулись в гонку вооружений. Ведущие державы готовились к переделу мира путем вооруженных конфликтов, создавая угрозу для других стран и вынуждая их, в свою очередь, наращивать вооружение. Огромные военные расходы тяжким бременем ложились на экономику государств, не давали развиваться другим важным отраслям, таким как здравоохранение, образование. Новые и новые виды оружия становились все более смертоносными и угрожали жестокими, кровавыми, беспощадными войнами. На этом фоне Российская империя оказалась единственной державой, открыто выступившей против нарастающей военной угрозы. Охранение всеобщего мира – таков ныне высший долг для всех государств, писал российский министр иностранных дел Муравьев, приглашая страны к участию в конференции. Не все страны с энтузиазмом восприняли предложение Николая II, и все же на конференции в Гааге собралось 26 государств Европы, Азии и Америки, включая основных игроков – Великобританию, Францию, Германию, США, Японию, Турцию. Российскую делегацию возглавил посол России в Великобритании барон Егор Стааль. Его избрали президентом конференции, что подтверждало статус Российской империи на международной арене. Обсуждения длились больше 2 месяцев. К сожалению, гонку вооружений тогда не удалось ни остановить, ни даже ограничить. И все же, по итогам Гаагской мирной конференции, стороны достигли очень важных соглашений. Так, например, были приняты конвенции о мирном решении международных столкновений и о законах и обычаях сухопутной войны. Странам-участницам удалось согласовать несколько деклараций, в которых, к примеру, налагался запрет на применение в военных конфликтах снарядов с удушающим газом. Запрещалось метать взрывчатые вещества с воздуха. По итогам конференции в Гааге заработал Международный арбитражный суд. Заключительный акт в день закрытия конференции подписали представители всех 26 стран-участниц. А вот принятые постановления требовалось ратифицировать. И, как выяснилось впоследствии, далеко не все государства сделали это. Тем не менее, Гаагская мирная конференция собиралась повторно в 1907 году. Как и прежде, на ней председательствовала Россия. В третий раз страны-участницы договорились встретиться в 1915. Но не получилось. Началась Первая мировая война. Боролись за мир, а начали воевать. Столь горькое стечение обстоятельств, однако, не означало, что мирные инициативы Николая II оказались напрасными. Современные ученые считают, что российский император смотрел далеко вперед и что основы нынешнего международно-правового регулирования были заложены именно Николаем II, тогда, в 1899 году. Как отметил современный историк Юрий Саямов, русская инициатива намного предвосхитила свое время. Если бы Запад всерьез прислушался тогда к России, человечеству не пришлось бы пройти через тяжелые испытания мировых войн.
0: Открываем историю.

0: положи мандарины, пряники, печенье. И батюшке говорю: батюшка, это для монаха, давайте где-то разгрузимся. Он говорит: поехали. И мы поехали разгружаться, смотрю, едем по полям, по дорогам таким бездорожьем. Там только на джипе можно было проехать. И приехали мы в дом престарелых. Приехали, конечно, там уныние царит, там просто люди, уход за ними был, но они не сами по себе жили, ну, тяжело там было даже смотреть на это. И отец Элеодор мне говорит: подноси эти ящики с печеньем, с пряниками, с мандаринами, с апельсинами, с конфетами. И я подтаскивал только ящики, а он каждому подходил. Ну, некоторые ходили, сами подходили, а которые лежали, он подходил и не просто на тумбочку положил, а он прям в руки вкладывал, в ладошки, своими ладошками все раздал. Я говорю: батюшка, себе хоть два мандаринчика от меня оставьте. А он ответил: мне Господь еще даст, а этим людям, может быть, и не посчастливится уже на белом свете, уже такое съесть. И вот он сказал: может быть, из них кто-то сегодня к Богу уйдет, а может, кто-то завтра, может, через 3 дня. Пусть они уйдут с хорошим настроением туда. И вот эти слова на меня очень сильно повлияли. И я стараюсь, не всегда, конечно, получается, жить так, как будто мы видимся с этим человеком последний раз. Может быть, я уйду раньше его из жизни, может быть, и он. И чтобы в памяти осталось вот именно это впечатление о тебе, хорошие мысли. И этот большой-большой урок для меня был.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти – желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца.

Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее – сие, то есть внешнее – надлежало делать, и того внутреннего не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше». То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. «Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела. Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное».

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Если кому-то приходилось осенью развести костер в вечернюю пору в лесистой местности, то иногда и чаще он неожиданно мог услышать будоражащее чувство протяжный звук уханья совы, бдительно несущий свой ночной дозор. Услышишь подобное приветствие пернатого хищника и невольно вздрогнешь, настолько зловеще оно звучит. Так и темная сила имеет обыкновение приводить в смущение христианские души своими страхованиями, будь то внезапно явившиеся дурные мысли, мечтательные устрашающие образы или звучащие в уме голоса. Святые отцы дают на сей счет один совет – решительно не обращать никакого внимания на подобные козни лукавого, спокойно, с верой и упованием, призывая имя Иисусова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Праздничное шествие прошло в Ставрополе. Под пение тропаря «Кресту Христову» святыню пронесли от крестовоздвиженского храма к Казанскому собору. Эта добрая традиция появилась после того, как крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в августе 2015 года был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом и духовенством епархии в Иерусалиме на Голгофе и привезен в Ставрополь. С тех пор, как напомнил архипастырь, дважды в год он переносится крестным ходом по улицам города.
3: Мы с вами 11 лет совершаем крестный путь. Здесь храм в честь воздвижения креста Господня. Полгода находится в этом храме, полгода в кафедральном соборе. И поскольку принято совершать чин воздвижения креста, то при этом кресте в последнее время именно там, в Казанском кафедральном соборе, при этом святом кресте нашем, освященном Иерусалиме, вот я как правящий архиерей возрезаю крест Господень. И эта великая святая традиция, надеюсь, останется навсегда. Господи, честным Твоим крестом благослови нашу страну, наших воинов, всех нас, благослови наш град, жители этого града, священнослужители, храмы наши, деток наших, прогони силу бесовскую, все кости дьявольские, утверди мир и благополучие на нашей земле.
2: В крестном ходе приняли участие благочинные церковных округов и священнослужители Ставропольской епархии, сестры Иоанна Мариинского женского монастыря, казаки, студенты Ставропольской духовной семинарии и Регинской школы, воспитанники православных гимназий города, архиерейского казачьего конвоя, братство православных следопытов и жители города. По окончании праздничного шествия правящий архиерей совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. За богослужением молились участники крестного хода, монашествующие, прихожане храма и многочисленные верующие. После великого словословия владыка Кирилл совершил чин воздвижения креста. Затем архипастырь помазал верующих освященным елеем. 27 сентября, в день великого двунадесятого праздника воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме города Ставрополя. В престольный день в храме за богослужением молились многочисленные верующие. По окончании литургии правящий архиерей и духовенство поклонились Кресту Господню. Настоятель храма протоиерей Николай Чемоданов поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В свою очередь митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником воздвижения креста Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает педагог, театровед Анастасия Казьмина.
1: 8 лет назад мой дедушка после инсульта был в коме. Мы с семьей тогда не очень понимали, как себя вести. Дедушка был невоцерковленным человеком, а мы тогда еще даже не подозревали, что болезнь продлится долгие 7 лет. И вот тогда, 8 лет назад, мы поехали прямо на Рождество в Федоровский мужской монастырь в городце. У нас музыкальная семья, все мы играем папину музыку, и вот через друзей нас пригласили с концертом в городец. Именно в такой трудный момент. С первой минуты было ощущение, что мы оказались в святом и очень родном месте. Монахи тоже видели нас первый раз в жизни, но было такое доброе отношение, столько заботы, внимания, как будто мы знакомы давно. До концерта нас не успели познакомить с владыкой городецким и ветлужским Августином, и мы увидели его уже в зале прямо во время концерта. Владыка вышел на сцену и сказал, что у этой семьи дедушка, отец сейчас в коме, и нужно помолиться. Это было так сильно, искренне, просто невероятно. И, возможно, именно эта поездка, знакомство с владыкой и монахами, и дала нашей семье духовных и душевных сил на всю дедушкину болезнь. Мы потом не раз приезжали в Федоровский монастырь, до сих пор дружим с братьями и общаемся, слава Богу, с владыкой, и всегда очень благодарны именно за эту первую встречу.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Преподобный Прокопий Сазовский почитается за свою лепту в просвещении славян светом христианской веры. Он родился в 970 году в Чехии в небогатой дворянской семье. Прокопий получил образование, имел семью, сначала был священником, а со временем принял монашеский сан. Он поселился в лесах в долине реки Сазова в центральной Чехии. Чтобы прокормиться, Прокопий сам вырубал деревья и возделывал землю. Вскоре рядом с подвижником начали селиться и другие иноки. По преданию, однажды в тех местах охотился чешский князь Ольдржих. Он попросил у отшельника воды, а когда тот протянул чашу, вода превратилась в вино. Потрясенный князь повелел построить на этом месте монастырь, а Прокопия сделал его настоятелем. Обитель Прокопия, Сазовский монастырь, стал одним из центров славянского просвещения. В начале XI века православная Чехия испытывала давление со стороны Священной Римской империи. Князья пытались отстоять независимость государства. Церковь также участвовала в этом движении. В Сазовском монастыре переводились на чешские богословские труды, создавался свод богослужебной литературы, написанной на кириллице, а не на греческом или латыни. Преподобный Прокопий поддерживал связи со всем славянским миром, в том числе и Киевской Русью. По мнению некоторых исследователей, перу самого Прокопия принадлежит первая часть так называемого «Реймского Евангелия» — «Сокровища французских королей». Это сборник отрывков из Священного Писания, которые читались на праздничных богослужениях. Рукопись на кириллице была передана в качестве дара в Реймский собор и стала его святыней. Преподобный Прокопий, игумен Сазовский, посвятил свою жизнь Христу. Сначала подвижник ушел от мира, а потом вернулся, чтобы, подобно апостолам, нести Слово Божие жителям Чехии и другим славянским народам. Церковь обращается к преподобному. «Святой праведный Прокопий, моли Бога о нас!»

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Для советского композитора Сергея Прокофьева 30-е годы прошлого столетия оказались переломными. В 1936 году музыкант после многолетней эмиграции вернулся на родину. Еще до переезда в Советский Союз Прокофьев получил заказ на создание музыки к кинофильму «Поручик Киже». Сюжет фильма основан на историческом анекдоте времен императора Павла. Из-за бюрократической ошибки в документах появился несуществующий офицер по фамилии Киже, которого, тем не менее, переводили из чина в чин. Прокофьев всегда ценил хорошую шутку, к тому же подобная тема позволяла ему обратиться к музыкальным образам родины, по которой он тосковал за границей. Итоговая работа оказалась настолько удачной, что композитор посчитал нужным создать на ее основе симфоническую сюиту, то есть самостоятельное многочастное произведение. Этот цикл вобрал в себя лучшие черты прокофьевского стиля – жизнерадостность, необычные, но очаровательные мелодии и гармонии, мягкий юмор. Но главное, в сюите ярко раскрылся национальный колорит и любовь Прокофьева к родной стране, что особенно красочно проявилось в эпизоде под названием «Тройка». Слушая ее, так и видишь резвый бег упряжки лошадей, сопровождаемый веселым перезвоном колокольчиков, а впереди простилаются живописные русские просторы. «Тройка» из симфонической сюиты «Поручик Киже» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Чикагского симфонического оркестра, дирижер Клаудио Аббадо.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между Церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как Церковь повинуется Христу. У Церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за Церковь, и это неоспоримое свидетельство Его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: 27 сентября – праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Сретенском храме Ризоположенского женского монастыря в Суздале. На проповеди его святейшество говорил о связи празднуемого события с возрождением русской церкви после периода гонений в 20 веке.
2: Этот праздник должен помочь нам, людям, прошедшим через тяжелые годы гонений и безбожной власти, понять, как все эти события связаны. То отдаленное событие обретения креста, воздвижения креста Господня. Ведь, наверное, мало кто в то время верил, что можно вообще найти крест. Но известно же было, что творилось вокруг Голгофы. Сбрасывали разные кресты, которые были просто орудиями умерщвления людей. Все это обрастало потом грудой земли. Но и мало кто мог поверить в то, что возможно обрести тот самый крест, на котором был распят Спаситель. И мы знаем, и сегодняшний день этому посвящен, как был обретен крест Господень. Действительно, чудо Божие произошло, и больной человек получил исцеление. И это было сигналом для тех, кто искал крест и желал его найти, что именно эти останки древа и являются собой останками того животворящего креста. Праздник воздвижения Христа Господня – не только воспоминание о том обретении, чудном обретении креста, но это воспоминание и о тяжелейшем пути историческом, который прошла наша Родина и наша Церковь особенно. Когда действительно были поставлены задачи уничтожения веры православной на нашей земле, и по милости Божией, трудами наших благочестивых предшественников, среди которых были и мученики, и исповедники, сохранилась вера, и как не радостно и сегодня видеть храм, заполненный народом, людьми разных поколений, которые являются православными современными людьми, у которых, конечно, есть и дети, и внуки, и надежда должна быть на то, чтобы и они получили вот эту прививку духовной жизни, любви к церкви, к отечеству своему, и были достойными последователями предшествующих поколений, можно сказать, героических поколений нашего православного русского народа.
0: Актуальная тема.

Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет доктор исторических наук, автор публикации об истории церковной благотворительности Алексей Беглов.

Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Григорий Раевский родился в 1888 году в селе Завидово Тверской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником в родном селе. Прихожане отзывались об отце Григории как о кротком, сердечном человеке. В конце 29-го года в Завидово начали создавать колхоз. Власти придумали агитационные мероприятия. В ближайшее воскресенье колхозники должны были на подводах, украшенных красными лентами, проехаться по селу. Но в назначенный день к месту схода практически никто не пришел. Все сельчане оказались в храме на службе. По мнению председателя сельсовета, виновным в срыве мероприятия оказался протоиерей Григорий Раевский. Священника арестовали и приговорили к 5 годам лагерей. Отца Григория отправили на каторжные работы на строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1934-м священник вернулся, а в 1937-м его вновь арестовали. 28 сентября отцу Григорию исполнилось 49 лет, а на следующий день тройка приговорила протоиерея Раевского к расстрелу. Приговор немедленно привели в исполнение. Священномученик был погребен в братской могиле на одном из кладбищ Твери. Исследователи подвига мучеников 20 века отмечают, как часто заключенные за имя Христово или церковное служение после освобождения снова возвращались к тому же служению, не предавали веру. С упорством и мужеством они выплывали из одной волны гонений, чтобы быть погребенными под следующей. Ныне они причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно просим священномученика Григория Раевского. Святой мученик Григорий, моли Бога о нас. –

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Наверное, каждый, кто приезжал в Псково-Печерский монастырь за духовным советом и благословением к архимандриту Иоанну Крестьянкину, одному из почитаемых старцев 20 века, видел ее, женщину с добрыми глазами и радушной улыбкой. Татьяна Сергеевна Смирнова почти 40 лет провела рядом с отцом Иоанном. Была его келейницей, помощницей во всем, личным секретарем. С ее помощью попадали к старцу люди, которые приезжали в псковские Печоры со всей страны, тогда еще Советского Союза. Труд Татьяны Сергеевны был служением Богу, старцу и людям. Об этом свидетельствовали все, кто ее знал. Известно, что родилась она в 1941 году в Бурятии. В 1969 окончила Московское Строгановское художественное училище. В мае 1969-го духовные искания привели девушку в Псково-Печерский монастырь. Незадолго до этого она прочла Евангелие. В своих мемуарах она писала: «Безмолвный вопль звучал в сердце. Боже, не оставь меня в моей неустроенности». И Господь ответил, вручив меня пастырю, водителю по жизни. Именно тогда произошла ее первая встреча с архимандритом Иоанном Крестьянкиным. Татьяна Сергеевна вспоминала, что старец сам подошел к ней, расспросил о том, чем она занимается. Узнав, что Татьяна художница, посоветовал заняться реставрацией, работать с иконами. Вроде бы ничего особенного не сказал тогда отец Иоанн, но Татьяна почувствовала, что в ее жизни есть теперь на кого опереться. Татьяна уехала домой. Жила она тогда в Ярославле. Устроилась по совету старца на работу в реставрационные мастерские. С отцом Иоанном они постоянно переписывались. И каждый год Татьяна проводила отпуск в Псково-Печерском монастыре. Так прошло 12 лет. Когда Татьяна в очередной раз приехала в обитель, архимандрит Иоанн Крестьянкин спросил ее: «А ты хочешь жить в Печорах?» 22 августа 1981 года женщина переехала из Ярославля во Псков. Татьяну Смирнову назначили реставратором Псково-Печерского монастыря. Все свободное от работы время она проводила рядом со старцем. У 70-летнего отца Иоанна было очень слабое зрение. Татьяна читала ему письма, которые во множестве приходили из разных уголков страны. Под его диктовку писала ответы. Старец говорил Татьяне: «Ты мне помогаешь реставрировать души». В начале 1990-х здоровье отца Иоанна пошатнулось. Ему стало тяжело принимать людей. Ежедневно у дверей кельи батюшки собиралось больше сотни человек. И у Татьяны Сергеевны началось новое служение. Люди передавали ей свои вопросы к старцу, а она пересказывала им его ответы. Однажды она читала отцу Иоанну письмо, в котором оказались строки похвалы в ее адрес. Татьяна Сергеевна смутилась, а старец сказал: «Смотри, какую важную роль ты выполняешь». У Татьяны Сергеевны было смиренное представление о себе. Служить старцу – в этом заключалась вся ее жизнь. Служение это продолжалось и после того, как в феврале 2006 года архимандрит Иоанн Крестьянкин отошел ко Господу. Татьяна Сергеевна издала рукописи отца Иоанна, опубликовала свои воспоминания о годах, проведенных рядом с ним. В келье старца она принимала людей, рассказывала им о старце. Что-то из повседневного обихода батюшки вспомнит, какую-то шутку, и человек окунется в живую атмосферу, которая при отце Иоанне. Вспоминал насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Августин Заярный. Татьяну Сергеевну называли «ниточкой», которая связывает с отцом Иоанном. Татьяна Смирнова отошла ко Господу в 2019 году. Она часто цитировала строки из письма старца, адресованные ей. «Дорогая Татьяна, в жизни все будет просто и легко, если ты раз и навсегда решишь все делать для Бога и во славу Божию».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: Все полны лицемерия и беззакония.
1: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти, желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель не называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности.

духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее, сие, то есть внешнее, надлежало делать, и того, внутреннего, не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше. То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела. Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное».

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В сказке про Колобка говорится «на масле пряжен». Что означает данное выражение? Современные дети, да и многие взрослые, не знают. И это объяснимо, ведь сказка придумана давно, и с тех пор некоторые слова вышли из обихода. Слово «пряжен» образовано от глагола «пряжити», то есть «жарить в большом количестве масла». По сути, колобок – это современный круглый пончик. Зачастую литературные произведения используют описание блюд. Но всегда ли нам понятно, о чем идет речь? Вот, например, Митрофанушка из комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». Что комичного в том, что он съел, по его словам, всего солонины ломтика 3, да подовых, не помню, 5, не помню, 6. Театральные зрители того времени находили это очень смешным. Давайте разберемся, почему. Ломтик, ломоть, в 18-19 веках как мера веса составлял примерно 700 грамм. Соответственно, съел Митрофанушка 3 ломтика, то есть 2 килограмма мяса. А потом дополнил трапезу 5 подовыми пирогами с начинкой. Каждый из них весил примерно 400 грамм. Подовыми они назывались потому, что готовились на поду, в той части печи, где температура была особенно высокой. Также многие слова ушедшего быта связаны с царем чайного стола самоваром. «Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар». Это отрывок из пушкинского романа «Евгений Онегин». В нем не просто так используется глагол «шипел». Раньше люди по звуку различали, на какой стадии находится процесс закипания воды и когда нужно заваривать чай, а когда разливать по чашкам. В литературных произведениях русских классиков можно прочитать, что самовар шумел, ворковал, разговаривал, пел, свистел, клокотал, уютно посапывал. Про самовар и загадок было много. Например, «огонь да вода, посередке труба». Встречается в литературе и такое забытое выражение, как «кислые щи». У Пушкина в «Арапе Петра Великого» читаем: «А кто виноват?» – сказал Гаврила Афанасьевич на пене кружку кислых щей. Не мы ли сами? Кислые щи – это вовсе не суп, а напиток, подобный квасу. И раньше он был вполне популярным, а теперь почти забыт. Однако обогатил наш язык ироничным выражением «профессор кислых щей» о человеке, имеющем много бесполезных знаний. Хорошо, что многие слова остаются не только в истории, но и в языке. С вами была Нина Резник.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: С 3 по 11 октября 2026 года на Крепостной горе Ставрополя пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». Основными ее участниками станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. На ярмарке будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия и иконы, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста».

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: К ней, чтобы просить о заступлении и помощи. Куда исчез первообраз? Летопись нам не рассказывает, но повествуется о том, что большой пожар в городе, к сожалению, уничтожил эту явленную, уникальную икону под названием «Призрено смирение». Существуют списки, которые разошлись по лицу всей земли. И один из списков обретается сегодня в Свято-Веденском мужском монастыре в городе Киеве. В 1993 году в этой обители от иконы произошло чудо. Список иконы отобразился, как негатив на стекле. К этой иконе приходит множество людей, как тогда псковичи, так и сегодня жители, чтобы получить от Божьей Матери благословение и материнскую любовь.
0: Актуальная тема. Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера.
1: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Сергий Лосев родился в 1893 году в Московской губернии в семье псаломщика. Сергий закончил духовное училище и семинарию и стал священником. С 26 года до самого ареста Лосев служил в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Капотне. В конце 20-х на священника, как на лишенного гражданских прав, наложили непомерно высокий налог. Налогом была обложена и церковь. В случае, если приход не смог бы найти средства, власть закрыла бы храм. Чтобы собрать требуемую сумму, отец Сергий обратился к прихожанам. В ноябре 37-го иерея Лосева задержали. Ему поставили в вину сбор средств. Кроме того, лжесвидетели дали показания об антисоветских высказываниях отца Сергия. Все время непродолжительного следствия священник содержался в Таганской тюрьме в Москве. Тройка приговорила его к 10 годам лагерей. Отец Сергий отбывал наказание близ Баку. В годы войны условия содержания заключенных стали особенно тяжелыми. В лагерях начался голод. Иерей Лосев скончался в 42-м году и был погребен в безвестной могиле. Нет, пожалуй, в России такого храма, который не стал бы свидетелем мученичества, где не имелось бы своего исповедника. Православные христиане считают своим долгом восстанавливать эту память, возвращать современникам имена и свидетельства о жизни и страданиях священников и прихожан. Церковь молитвенно почитает мучеников 20 века и в этот день прославляет священномученика Сергия Лосева. Святой мученик Сергий, моли Бога о нас –

0: Вы слушаете радио «Вера». Песня с историей.
1: В начале 50-х годов прошлого века Московский педагогический институт называли «поющим». Обстановка в вузе была творческая. Здесь образовался своеобразный центр авторской песни. На разных факультетах института в то время получали образование поэт Юрий Ряшенцев, писатель Юрий Коваль, песенник Юлий Ким, режиссер Петр Фоменко. А Юрий Висбор и Ада Якушева не только учились вместе, но и полюбили друг друга. По завершении учебы Висбора призвали в армию, и влюбленные каждый день писали друг другу письма. «Страшно тебя ревную», — признавался Юрий. «Только с тобой, в нищету и славу, в дальние края и в кафе через дорогу», — отвечала Ада. «Слушай меня внимательно. Ты моя надежда, мой единственный шанс на счастье», — не снижал накала чувств солдат. Висбор и Якушева поженились, как только Юрий вернулся из армии. Их переписка в 2000-х годах была опубликована. По ней поставили музыкальный спектакль «Песни любви». В постановке звучат не только письма, но и 20 произведений, созданных талантливой четой. Они не устаревают уже больше полувека, а песня «Ты у меня одна» стала настоящим гимном любви. В 2007 году ее исполнили солисты ансамбля «Песни нашего века».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между Церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как Церковь повинуется Христу. У Церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за Церковь, и это неоспоримое свидетельство Его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Этим утром я возвращалась из клиники, где усыпили нашу кошечку, Мотю. 13 лет назад, в июне, мы подобрали ее полуживым котенком. Выходили, вылечили. Последние годы уже Мотя лечила мою маму. Кошка спала с ней весь день, мурлыкала под мышкой. Я ехала домой в холодном ужасе. Что будет с мамой? При ее диагнозе такие потрясения катастрофичны. Что делать? «Котенок. Нам срочно нужен котенок», — решила я. Да, мама, узнав страшную новость, рыдала. А я искала кошачьего малыша. Сначала спросила в ветклинике, нет ли у них котят на примете. «Нет», — ответили мне. «Уже года полтора никто не приносил котят, чтобы мы пристроили». «Где же тогда срочно взять животное? Мы на даче. Ищу в интернете, кто из округи пристраивает. Сама молюсь». Я давно поняла, что животных нам посылает Господь. Кинула клич в соцсетях. «Какого котенка хотите?» – спрашивают меня. «Несчастного, которого согреем любовью», – отвечаю. И разверзлась бездна боли. И на меня посыпались предложения с фотографиями котят, которым нужен дом. Десятки, сотни глазок, полных боли. Сколько боли. Как помочь всем, Господи? Возьми их всех в свои руки. Сильнее всего тронул взгляд белого пушистого котенка из Белбожского монастыря, что под Нижним Новгородом. Прислала коллега. Глазки у зверенка были в подтеках. «Он мой», — отозвалось в сердце. «Но он так далеко, как его получить?» Коллега Света сказала, что придумает, как доставить кота. И стала рассказывать о нем. Оказалось, маму малыша зовут Мотя. Она тоже трехцветная, как была наша. И родился котенок 31 мая, как Мотя. И это день рождения моего папы. Какие еще могут быть сомнения? Это мой зверь. Только договорились, что беру, как вдруг мне прислали сообщение. «Наташа, вот контакт приюта, совсем рядом с вами, две станции на электричке. Там много несчастных животных». «Я уже выбрала». «Очень жаль», – был ответ. И меня он пронзил. Я написала в приют. «У нас в клетке в приюте две черные кошечки, двухмесячные», – рассказали мне кураторы приюта. «Вы хотите дать кому-то из них дом?» «Да, хочу, и прямо завтра». Утром я с переноской уже заходила в приют. Черные котята сидели в клетке, точнее, бросались на решетку клетки, умоляя взять их оттуда. «Хотите, покажем обеих на выбор?» – предложили сотрудники. «Нет, я не могу, так давайте вот эту, которая первая ко мне протянула лапки». Дома нас ждали мама, ее сиделка и готовая для нового жильца комната. Черная кошечка, как назовем? Багира, Буся. Девочка вышла из переноски и погрузилась в любовь. Мама улыбалась. А у меня звонил телефон. «Здравствуйте, это из ветклиники. Вы вчера спрашивали, нет ли у нас котят. Сегодня утром принесли, видимо, для вас». «Простите, я уже взяла», — сказала я. «Как жаль». Тем временем моя коллега Света строила логистику для котенка из монастыря. Каким-то чудом в эти дни в монастырь приехал паломник из Москвы, и он взялся помочь. Через день вечером к нам на дачу приехал белый котенок с больными глазками. Назвали его Бартон. Буся и Бася – хорошая парочка. Лечить глазки котенка мы поехали в ветклинику, а там? Там в клетке сидел котенок, которого предлагали мне. На клетке надпись «Котенок Алексей ищет дом и добрые руки». Люди подходили, умилялись. Он бросался к каждому. Никто его не брал. Мы возили в эту клинику Бартона каждый день на уколы. И каждый день я видела этого несчастного малыша в клетке. Но куда мне третьего? Через неделю этой пытки созерцания котячьего горя я не выдержала. Его, правда, принесли для нас. Я забираю малыша. Только назову не Алексей, а Лекс. Про что эта история? Наверное, про то, что Бог может превратить боль в огромную радость. Мы теперь часами наблюдаем, как эта троица играет. Прямо какая-то кототерапия. Никогда прежде не встречала таких ласковых кошек и не ждала от животных такого тепла, а получила. Я зову их Барбусё, Бартон, Буся и Лисёнок. В детстве меня родители звали Тусёк-Барбусёк. Мне всегда было тепло от этого слова. А теперь теплее втройне. Живите и радуйтесь, мои Барбусё. Подарок Божий.
0: Частное мнение. Thank you.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая великомученица Ефимия жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Халкидоне, недалеко от Константинополя. Она была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Девушка была воспитана в христианской вере. В 304 году правитель города Приск приказал всем жителям Халкидона и окрестностей явиться на праздник в честь языческого бога Арея. Тем, кто не исполнит приказания, Приск угрожал пытками и казнью. Но нашлись смельчаки, нарушившие распоряжение правителя. Во время языческого праздника 49 христиан тайно совершали литургию. Среди них была и юная Ефимия. Вскоре о нарушителях указа стало известно. Их схватили и привели к Приску. Их пытали, но все сохранили верность Христу. Правитель отправил мучеников на суд к императору, но оставил Ефимию. Он надеялся, что девушка без поддержки не будет проявлять такое упорство. Но Ефимия не отреклась от своей веры. Пытки не сломили юную девушку. Многие свидетели такой решимости и убежденности исповедали себя христианами. Ефимию казнили. Ее родители тайно похоронили мученицу. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм. В нем проходили заседания 4-го Вселенского собора. Святые церкви – это наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им, и в этот день просим святую великомученицу Ефимию. Святая праведная Ефимия, моли Бога о нас –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1953 году на Мосфильме снимали музыкальную комедию «Свадьба с приданым». Главную роль целеустремленной и решительной колхозной бригадирши играла молодая, но уже известная актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева. Ее партнером по фильму стал Максим Егоров. По сценарию его персонаж, бригадир соседнего колхоза, был женихом главной героини. Однако с Егоровым успели отснять всего пару сцен. Он заболел и отказался от участия в картине. Однажды утром Вера Васильева пришла на съемочную площадку и узнала, что ее новым экранным женихом будет актер Владимир Ушаков. Вера уже встречалась с ним на одной сцене год назад, в 1952-м, когда Ушаков был зачислен в труппу театра «Сатиры». До этого несколько лет Владимир жил в Германии. В Потсдаме он служил в драматическом театре группы советских войск. Однако театральная сцена – это одно, а кино – совсем другое. У Веры имелся успешный опыт киносъемок. Для Ушакова же «Свадьба с приданым» стала первой серьезной киноработой. Васильева беспокоилась, сработаются ли они. Однако ее волнения оказались напрасны. Владимир сразу же вошел в роль. Вера поражалась тому, насколько живо и искренне он играет. А Ушаков не просто играл. На съемочной площадке Владимир выплескивал собственные чувства. Ведь он всем сердцем полюбил Веру. Васильева ничего тогда об этом не знала. Фильм «Свадьба с приданым» вышел на экраны и имел такой успех, что театр сатиры включил постановку одноименной пьесы, по которой был снят фильм, в свой репертуар. Едва ли не каждый день Вера и Владимир играли на сцене жениха и невесту. Тогда-то Ушаков понял, что больше не может таиться. Однажды после очередного спектакля он признался Вере в любви и предложил ей руку и сердце. Но получил отказ. Васильевой казалось, что она испытывает к Володе лишь дружеские чувства. 3 года он ухаживал за мной, а я на его ухаживание не отвечала, вспоминала Васильева. Но однажды вечером в квартире Веры раздался звонок. Девушка удивилась, она никого не ждала. Открыла дверь, на пороге стоял Ушаков. Он был до крайности взволнован. «Вера, я пришел, чтобы спросить тебя в последний раз. Ты выйдешь за меня? Если ответишь нет, я отступлюсь и больше беспокоить тебя не стану». Вера долго смотрела на него, а потом вдруг обернулась и крикнула вглубь квартиры, где гремела на кухне посудой ее мать. «Мама, я выхожу замуж за Володю Ушакова!» Свадьба была очень скромной. «Без приданого», – шутил Ушаков. Семейным гнездом стала его комната в театральном общежитии. Вера Кузьминична впоследствии признавалась, что совсем не была готова к роли хозяйки. И даже яичницу на завтрак толком не могла пожарить. Но Владимира это, казалось, нисколько не смущало. Позже Васильева говорила, что далеко не сразу поняла, сколько такта, терпения и любви проявлял к ней муж. Он продолжал красиво ухаживать за любимой супругой. По вечерам мог вызвать такси прямо к порогу театра, галантно открывал дверцу и заботливо усаживал жену, чтобы отвезти домой. Но Вере все еще казалось, что к мужу она не испытывает настоящих чувств. Все изменилось, когда Владимир Петрович уехал в командировку. Без него все вокруг вдруг померкло, показалось скучным, пустым, словно потеряло смысл. И тогда Вера поняла, что очень любит своего мужа. Всегда любит.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: Все полны лицемерия и беззакония.
1: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти, желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее – сие, то есть внешнее, надлежало делать и того внутреннего не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше. То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы

более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. «Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела». Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное.

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Евгений Воскресенский.
2: Ветер бушевал всю ночь. К утру немного утих, но все равно дует так, что дрожат стекла в окне. В такую погоду хочется сесть дома и смотреть любимые фильмы с чашечкой горячего чая. Но сегодня на это нет никакой надежды. Сын решил запускать воздушного змея. И вот в теплых, непродуваемых куртках мы выходим на пустырь. Змей в наших руках потрагивает, словно ему не терпится поскорее вырваться на свободу. И вот он взмывает так быстро, что мы едва успеваем раскручивать нить. Еще мгновение, и змей наш поднялся так высоко, что дух захватывает. Сын подпрыгивает от радости, хлопает в ладоши. Я и сам забыл о том, что мечтал провести это утро совсем по-другому. И сердце в груди по-детски колотится от восторга. Смотрю на парящего змея, и самому хочется взлететь и унестись в синюю высь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Виктория Агаджанова, директор благотворительного фонда.
2: Меня зацепила безумная история про малыша, который был ровесником моей дочери, то есть таким же новорожденным, который родился с раком печени, которого нужно было срочно отправлять в Бельгию, потому что таким малышам не делали пересадки печени в России. Плюс ко всему, мальчик был из Украины, семья была небогатая. В общем, все говорило о том, что 200 тысяч евро им не собрать ни при каких условиях. И если сейчас сесть и проанализировать, что мы делали, то нас запросто записали в мошенники. Но нам казалось единственным правильным решением собирать деньги на личные карты, везде говорить о том, что мы помогаем такому-то ребенку. Мы клеили с подружкой ночами по бульвару афиши, плакаты, какие-то листовки с призывом помочь. В общем, это было абсолютно такое вот безумие волонтерское. И как-то раз на мой номер телефона, который фигурировал на всех листовках, поступил звонок. Звонил мужчина, он не представился и спросил, где я живу. Я абсолютно ничем еще тогда не напуганная назвала свой адрес. Он спросил, какое ближайшее метро, я ответила. И он мне сказал, пожалуйста, наденьте что-нибудь темное, чтобы я мог вас узнать, и спуститесь к метро через 30 минут, вот около такого-то выхода я вас буду ждать. У меня не возникло даже никаких предположений, что это может быть, почему этот мужчина назначает мне встречу. Я просто оделась и вышла к метро. Я простояла минут 10, абсолютно одна, потому что был достаточно поздний вечер, и увидела, как из метро выходит мужчина, внешне ничем не примечательный, абсолютно с дипломатом в руке. Я решила, что это не ко мне. И он поднялся, подошел, спросил, я Виктория? Я сказала, да. Он положил дипломат на парапет входа в метро, открыл его, отсчитал из той кучи денег, которая лежала в дипломате, 60 тысяч рублей, что по тем временам было очень серьезной суммой. Вручил их мне, сказал, это для Максима, и точно так же захлопнул чемоданчик и скрылся в метро. Я до сих пор не знаю, как зовут этого человека, я бы очень хотела его поблагодарить, но для меня это было, наверное, верхом доверия ко мне и к нашим сборам, и к этому мальчику, потому что человек не знал, кто я. Он не спросил паспорта. Это могла быть какая угодно другая Виктория. Он даже не спросил, куда пойдут эти деньги и где посмотреть отчет. Он просто поверил в то, что маленькому человеку нужна помощь, и другие люди постарше готовы эту помощь ему оказать. Потому что тогда эти деньги сыграли, ну, если не решающую, то очень значимую роль в том, что мы смогли быстро отправить Максима в Бельгию, и он попал к квалифицированным врачам. Спасибо вам огромное.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая мученица Людмила, княгиня чешская, родилась в 860 году. Она стала женой чешского князя Боревоя. Вместе супруги приняли святое крещение от просветителя славян, равноапостольного Мефодия. Людмила и Боревой строили церкви по всему краю, приглашали священников. Муж Людмилы рано умер, и на княжеский престол вступил их сын Вратислав. Людмила по-прежнему опекала церковь, которая в то время была центром просвещения чешского народа. Именно духовенство распространяло славянскую письменность. В недрах церкви начала создаваться славянская литература. После кончины Вратислава князем стал его сын, внук Людмилы, молодой Вячеслав, по-чешски Вацлав. Княгиня Людмила стала при нем регентом. Но мать Вячеслава, Драгомира, оставалась язычницей. Она опасалась влияния Людмилы на Вячеслава и через некоторое время прямо возненавидела свекровь. Драгомира подослала к Людмиле убийц. Те ворвались в покои чешской княгини когда она молилась. Вацлав вырос и стал великим правителем Чехии. Он распорядился поместить мощи мученицы Людмилы в пражском храме Святого Георгия. С тех пор княгиня Людмила считается небесной покровительницей Чехии.
4: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святой мученицы Людмилы. Вместе с именинницами мы обращаемся к ней и сердечно просим: «Святая мученица Людмила, княгиня чешская, моли Бога о нас».

0: вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Оттарино Респиги – один из тех итальянских композиторов, кто вошел в историю музыки прежде всего благодаря своим произведениям для оркестра. Одним из таких сочинений является так называемый «Триптих Боттичелли», созданный в 1927 году. На создание этого произведения Респиги вдохновили три живописных полотна знаменитого флорентийского художника Сандро Боттичелли. Одну из частей цикла Респиги посвятил картине «Поклонение волхвов». На ней художник изобразил мудрецов, пришедших поклониться Богомладенцу Христу. За внешней торжественностью сцены скрывается духовный смысл. Древний мир словно отступает перед светом зарождающейся христианской эпохи. В музыке Респиги почти нет праздничной пышности. Композитор создает другое настроение – тишину ночного пути, медленное движение каравана и сосредоточенное ожидание встречи с чудом. Кажется, будто волхвы идут через пустыню вслед за далекой звездой, еще не зная, как изменится их жизнь после этой встречи. Фрагмент «Поклонения волхвов» из «Триптиха Боттичелли» Оттарино Респиги прозвучит в исполнении Нью-Йоркского камерного оркестра «Орфей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как церковь повинуется Христу. У церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за церковь, и это неоспоримое свидетельство его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Может ли у христианина, как у миссионера, быть выходной? Странный вопрос. Но он возник у меня в голове в одном недавнем путешествии. Подруга детства пригласила меня на свою свадьбу в далекий алтайский город. В этом городе я никого не знал, поэтому думал, что удастся отдохнуть на празднике, расслабиться, помолчать, никому ничего не рассказывать, вообще не афишировать свое христианство. Я на тот момент действительно вымотался. Хотел просто побыть свидетелем и участником радости близкого человека. Тихо, в уголке. Наступил день свадьбы. Все радостные, молодожены счастливые, родственники веселые, застолье шумное. В общем, все как положено. Я оказался за столом рядом с молодым пареньком, который как-то скучал на мероприятии. Возможно, его привели родственники, которым хорошо и весело, а ему просто положено было присутствовать, как говорится, по протоколу. Его грусть как-то тронула меня. Захотелось подбодрить человека. «Привет, я Ваня. Я тут почти никого не знаю. Можешь рассказать, кто есть кто?» Решил начать хоть какой-то диалог я. Парень немного приободрился и начал показывать, дескать, там тетя Люба, а вот там его сестра. Потом разговорились об интересах. Нашли общий. Музыка. «У меня тут рок-группа есть. Приходи, вместе поиграем. Будешь на бас-гитаре», — предложил Максим. Так звали парня. На следующий день мы уже вместе музицировали. Но грусть на лице Максима меня огорчала. Что с ним? Чем я могу помочь? Уже потом, когда мы гуляли по городу, Максим рассказал, что размышляет о необходимости креститься. То есть ему нужна была помощь Бога в непростой ситуации. Но он в то же время не очень верил в Господа. Я смотрел на его лицо, которое отражало свет от редкого осеннего солнца. Ощущал его пытливый взгляд и понимал, зачем я здесь на самом деле. Я приехал мирно отдыхать и никого не знать. А мне Господь послал человека, который тянется к нему. И я прошептал внутри себя. Я понял, Господи. Мы проговорили весь вечер и простились как друзья. На прощание, помню, сказал, чтобы познакомиться с кем-то, надо сначала его окликнуть. Вот так и при знакомстве с Богом. Позови его своими словами, от сердца. Он услышит, ответит, разрешит все твои сомнения. На следующий день я улетел. А через месяц пришло СМС. «Я готовлюсь к крещению. Спасибо тебе за все». И тебе спасибо, Максим, за те ответы, которые получил от Бога я. В деле христианской веры нет выходных. Мы призваны проповедовать о распятом Христе. Проповедовать не только словом, жизнью. И я сейчас благодарю Бога за то, что Он тогда положил мне на сердце беспокойство об этом парне. Господи, я впредь готов творить дела любви.
0: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Митрошка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Младшим школьникам,
3: мальчикам и девочкам,
4: а также их родителям,
3: дядям и тетям,
4: бабушкам и дедушкам,
3: всем!
2: Мы предлагаем вместе с нами,
3: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
2: и нашими друзьями Верой и Фомой
3: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
2: А для этого заходите на наш сайт.
4: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
3: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
0: Возрастное ограничение 6+.

Сегодня, 29 сентября, Церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Преподобный Прокопий Сазовский почитается за свою лепту в просвещении славян светом христианской веры. Он родился в 970 году в Чехии в небогатой дворянской семье. Прокопий получил образование, имел семью, сначала был священником, а со временем принял монашеский сан. Он поселился в лесах в долине реки Сазова в центральной Чехии. Чтобы прокормиться, Прокопий сам вырубал деревья и возделывал землю. Вскоре рядом с подвижником начали селиться и другие иноки. По преданию, однажды в тех местах охотился чешский князь Ольдржих. Он попросил у отшельника воды, а когда тот протянул чашу, вода превратилась в вино. Потрясенный князь повелел построить на этом месте монастырь, а Прокопия сделал его настоятелем. Обитель Прокопия, Сазовский монастырь, стал одним из центров славянского просвещения. В начале XI века православная Чехия испытывала давление со стороны Священной Римской империи. Князья пытались отстоять независимость государства. Церковь также участвовала в этом движении. В Сазовском монастыре переводились на чешские богословские труды, создавался свод богослужебной литературы, написанной на кириллице, а не на греческом или латыни. Преподобный Прокопий поддерживал связи со всем славянским миром, в том числе и Киевской Русью. По мнению некоторых исследователей, перу самого Прокопия принадлежит первая часть так называемого «Реймского Евангелия» — «Сокровища французских королей». Это сборник отрывков из Священного Писания, которые читались на праздничных богослужениях. Рукопись на кириллице была передана в качестве дара в Реймский собор и стала его святыней. Преподобный Прокопий, игумен Сазовский, посвятил свою жизнь Христу. Сначала подвижник ушел от мира, а потом вернулся, чтобы, подобно апостолам, нести Слово Божие жителям Чехии и другим славянским народам. Церковь обращается к преподобному. «Святой праведный Прокопий, моли Бога о нас!»

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Музей Москвы – настоящая сокровищница, в которой можно увидеть предметы из разных эпох и прикоснуться к шедеврам мирового и отечественного искусства. Однако сегодня, посещая экскурсии и выставки, мы часто не знаем, вопреки каким трудностям, экспонаты сохраняли для потомков разные поколения музейных работников. В прошлом столетии одним из главных вызовов для музеев Москвы стала Великая Отечественная война. С июля 1941 года столица постоянно подвергалась авианалетам противника. Под угрозой оказались собрания коллекции отечественных музеев, сотрудники которых начали срочно разрабатывать планы эвакуации в тыл самых ценных экспонатов. В Третьяковской галерее шла работа над консервацией и отправкой в тыловые города шедевров мирового художественного искусства. Перед сотрудниками стояла задача в кратчайшие сроки вынуть из рам и упаковать картины, чтобы отправить в более безопасный город. Так большие полотна накатывали на специальные деревянные валы и помещали в деревянные ящики. Именно таким образом удалось сохранить картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Упакованные шедевры поездом отправляли в Новосибирск, в здание оперного театра. Сопровождал ценный груз директор Третьяковской галереи Александр Замошкин. Тем же поездом из Москвы эвакуировали экспонаты из музея изобразительных искусств имени Пушкина. В тыл отправляли самые ценные экземпляры, а остальные переносили в подвалы. Хрупкие вазы оборачивали ватой и бумагой, а монеты раскладывали по отдельным бумажным конвертам и помещали в деревянные коробки. Однако самые большие экспонаты, такие как скульптуры и статуи, встроенные в стены, не подлежали переноске. Их консервировали на месте, закрывая деревянными перекрытиями и мешками с песком. И все-таки все предметы искусства сохранить не удалось. В августе 1941 года немцы сбросили на территорию Пушкинского музея 150 зажигательных бомб, и начался пожар. Сотрудники смогли потушить его собственными силами, но декоративное панно «Афинское кладбище» Александра Головина и некоторые другие работы были уничтожены огнем. А спустя два месяца взрывная волна разбила стеклянную крышу, и экскурсоводы с реставраторами были вынуждены спасать оставшиеся произведения искусства от осадков. Единственный музей, не прекращавший работу в годы войны, Государственный исторический музей на Красной площади. Часть его экспонатов эвакуировали в города Хвалынск, Омск и Кустанай, а оставшиеся выставочные экземпляры прятали в подвалы, размещая на месте самых ценных экспонатов макеты. Их изготавливали в музейной макетно-муляжной мастерской. Вопреки обстрелам и повреждениям здания, сотрудники музея продолжали сохранять историческую память и делиться ею с посетителями. Вновь экспонаты стали возвращаться в столицу с 1943 года, когда враг был отброшен далеко от Москвы –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти – желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее: сие, то есть внешнее, надлежало делать, и того, внутреннего, не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше. То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности –

же нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. «Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела». Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное».

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Если кому-то приходилось осенью развести костер в вечернюю пору в лесистой местности, то иногда и чаще он неожиданно мог услышать будоражащее чувство протяжный звук уханья совы, бдительно несущий свой ночной дозор. Услышишь подобное приветствие пернатого хищника и невольно вздрогнешь, настолько зловеще оно звучит. Так и темная сила имеет обыкновение приводить в смущение христианские души своими страхованиями, будь то внезапно явившиеся дурные мысли, мечтательные устрашающие образы или звучащие в уме голоса. Святые отцы дают на сей счет один совет – решительно не обращать никакого внимания на подобные козни лукавого, спокойно, с верой и упованием, призывая имя Иисусова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, что такое фудшеринг? Этот термин образован от двух английских слов «еда» и «делиться», а означает защиту пригодных в пищу продуктов от преждевременной утилизации. Я узнала об этом из публикации о москвичке Анне Успенской на сайте «Милосердия». Однажды эта девушка, работавшая в то время в сфере информационных технологий, компьютерной лингвистики и аналитики, прочитала историю о немецком фудшеринге. Ее поразила информация об огромном количестве нереализованной еды, которая ежедневно отправляется из магазинов и кафе на свалки. «Разве можно выбрасывать тонны продовольствия, когда есть люди, которым не на что их купить?» – подумала Анна и решила, по примеру западных стран, исправить ситуацию в России. Так, в 2015 году в Москве, а затем в Санкт-Петербурге зародилось общественное движение «Фудшеринг», активисты которого спасают от уничтожения неиспорченные, непросроченные продукты и раздают их малоимущим. Уже в начале 2016-го мы набрали первые команды волонтеров и нашли организации, отдававшие еду, вспоминает Анна Успенская. К концу года количество таких организаций достигло нескольких десятков и продолжало увеличиваться. Наша задача – успеть получить продукцию до истечения срока годности и распределить ее между теми, кто в этом нуждается, подчеркивает Успенская. Активисты договариваются с пекарнями и столовыми, магазинами и розничными сетями о регулярном вывозе нереализованных продуктов. Эти продукты самые разные. Пирожные и сэндвичи из кафе, запеканки и салаты из столовых, фрукты и овощи из гастрономов и многое другое. Чтобы вовремя забрать их в назначенном месте – каждый раз набирается команда волонтеров, живущих поблизости. Они бесплатно передают съестные припасы сотрудникам благотворительных фондов и приютов, малообеспеченным семьям по списку адресов, организаторам социальных волонтерских мероприятий и студентам. При желании участники движения оставляют себе ту часть еды, которую смогут использовать до того, как продукты станут непригодными, поясняет автор и руководитель проекта. Несколько лет движение существовало в формате волонтерской инициативы, но дальнейшее развитие привело к появлению в апреле 2021 года некоммерческой организации «Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг». На сайте проекта я прочитала. Ежемесячно волонтерам «Фудшеринга» удается спасти более 11 тонн провизии и накормить 1500 человек. Мне вспомнилась поговорка о том, что сытый человек всегда смотрит на мир с оптимизмом. И я поняла, Анна Успенская и ее единомышленники дарят своим подопечным не только еду, но и хорошее настроение. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Григорий Раевский родился в 1888 году в селе Завидово Тверской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником в родном селе. Прихожане отзывались об отце Григории как о кротком, сердечном человеке. В конце 29-го года в Завидово начали создавать колхоз. Власти придумали агитационные мероприятия. В ближайшее воскресенье колхозники должны были на подводах, украшенных красными лентами, проехаться по селу. Но в назначенный день к месту схода практически никто не пришел. Все сельчане оказались в храме на службе. По мнению председателя сельсовета, виновным в срыве мероприятия оказался протоиерей Григорий Раевский. Священника арестовали и приговорили к 5 годам лагерей. Отца Григория отправили на каторжные работы на строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1934-м священник вернулся, а в 1937-м его вновь арестовали. 28 сентября отцу Григорию исполнилось 49 лет, а на следующий день тройка приговорила протоиерея Раевского к расстрелу. Приговор немедленно привели в исполнение. Священномученик был погребен в братской могиле на одном из кладбищ Твери. Исследователи подвига мучеников 20 века отмечают, как часто заключенные за имя Христово или церковное служение после освобождения снова возвращались к тому же служению, не предавали веру. С упорством и мужеством они выплывали из одной волны гонений, чтобы быть погребенными под следующей. Ныне они причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно просим священномученика Григория Раевского. Святой мученик Григорий, моли Бога о нас. –

Композитор Оскар Фельдсман родился в Одессе, в городе, славном своими музыкальными традициями. С 5 лет мальчик усиленно занимался музыкой, а в 6 написал свою первую фортепианную пьесу. С детства Фельдсман видел себя создателем больших музыкальных форм и свысока относился к популярным мелодиям. К 30 годам он, выпускник Московской консерватории и член Союза композиторов, был уже автором нескольких оперетт и концерта для скрипки с оркестром. Однако, к его огорчению, публика восприняла эти произведения без особого восторга. А вот первая же написанная Оскаром Борисовичем песня «Теплоход» в исполнении Леонида Утесова стала шлягером. Успех заставил композитора пересмотреть свое отношение к песенному жанру. И вскоре у Фельдсмана обнаружился особый талант. В безыскусных рифмованных строчках он умел угадывать будущий хит. Однажды поэты-песенники Михаил Танич и Игорь Шаферан показали Оскару Борисовичу свое совместное лирическое произведение. В нем было 4 куплета, и каждый состоял из 12 строк. Это не эстрадная песня, а киргизский эпос «Манас» — самый объемный эпос в мире, высказался композитор. Он взял из каждого куплета только первую и последнюю строчки и в таком усеченном виде положил текст на музыку. Новую песню «Белый свет» исполнил Иосиф Кобзон. Критики сочли ее непозволительно примитивной. К хору скептиков примкнул Владимир Высоцкий. В одном из своих выступлений он привел «Белый свет» как пример песни, которая не дает пищи для размышления. Однако произведение Танича, Шаферана и Фельдсмана стало всенародно любимым. За драмой, скупо обозначенной в 8 строках, каждый из слушателей угадывает свою сердечную историю, а проникновенная мелодия создает особую атмосферу для теплых воспоминаний.

магазин, ты тихо скажешь, сколько лет. Сколько зим, ты тихо скажешь, сколько лет. Сколько зим.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между Церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как Церковь повинуется Христу. У Церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за Церковь, и это неоспоримое свидетельство Его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о Церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: 27 сентября – праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Сретенском храме Рязоположенского женского монастыря в Суздале. На проповеди его святейшество говорил о связи празднуемого события с возрождением русской церкви после периода гонений в 20 веке.
2: Этот праздник должен помочь нам, людям, прошедшим через тяжелые годы гонений и безбожной власти, понять, как все эти события связаны. То отдаленное событие обретения креста, воздвижения креста Господня. Ведь, наверное, мало кто в то время верил, что можно вообще найти крест. Но известно же было, что творилось вокруг Голгофы. Сбрасывали разные кресты, которые были просто орудиями умерщвления людей. Все это обрастало потом грудой земли. Но и мало кто мог поверить в то, что возможно обрести тот самый крест, на котором был распят Спаситель. И мы знаем, и сегодняшний день этому посвящен, как был обретен крест Господень. Действительно, чудо Божие произошло, и больной человек получил исцеление. И это было сигналом для тех, кто искал крест и желал его найти, что именно эти останки древа и являются собой останками того животворящего креста. Праздник воздвижения Христа Господня не только воспоминание о том обретении, чудном обретении креста, но это воспоминание и о тяжелейшем пути историческом, который прошла наша Родина и наша Церковь особенно. Когда действительно были поставлены задачи уничтожения веры православной на нашей земле. И по милости Божией, трудами наших благочестивых предшественников, среди которых были и мученики-исповедники, сохранилась вера, и как не радостно и сегодня видеть храм, заполненный народом, людьми разных поколений, которые являются православными современными людьми, у которых, конечно, есть и дети, и внуки, и надежда должна быть на то, чтобы и они получили вот эту прививку духовной жизни, любви к церкви, к отечеству своему, и были достойными последователями предшествующих поколений, можно сказать, героических поколений нашего православного русского народа.
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». «Пространствие» — это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостем программы будет доктор исторических наук, автор публикации об истории церковной благотворительности Алексей Беглов.

0: брат, жить, чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Радио «Вера». Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Сергий Лосев родился в 1893 году в Московской губернии в семье псаломщика. Сергий закончил духовное училище и семинарию и стал священником. С 26 года до самого ареста Лосев служил в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Капотня. В конце 20-х на священника, как на лишенного гражданских прав, наложили непомерно высокий налог. Налогом была обложена и церковь. В случае, если приход не смог бы найти средства, власть закрыла бы храм. Чтобы собрать требуемую сумму, отец Сергий обратился к прихожанам. В ноябре 37-го иерея Лосева задержали. Ему поставили в вину сбор средств. Кроме того, лжесвидетели дали показания об антисоветских высказываниях отца Сергия. Все время непродолжительного следствия священник содержался в Таганской тюрьме в Москве. Тройка приговорила его к 10 годам лагерей. Отец Сергий отбывал наказание близ Баку. В годы войны условия содержания заключенных стали особенно тяжелыми. В лагерях начался голод. Иерей Лосев скончался в 42-м году и был погребен в безвестной могиле. Нет, пожалуй, в России такого храма, который не стал бы свидетелем мученичества, где не имелось бы своего исповедника. Православные христиане считают своим долгом восстанавливать эту память, возвращать современникам имена и свидетельства о жизни и страданиях священников и прихожан. Церковь молитвенно почитает мучеников 20 века и в этот день прославляет священномученика Сергия Лосева. Святой мученик Сергий, моли Бога о нас! –

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Первый музыкальный инструмент знаменитому композитору Георгию Васильевичу Свиридову, тогда 6-летнему мальчишке, подарила его мама. Это был немецкий рояль «Беккер». Вместо него женщина могла бы приобрести корову, чтобы поддержать семью. Свиридовы жили бедно, но она выбрала рояль. Георгий Васильевич всю жизнь благодарил мать за то, что уже в раннем детстве она разглядела его талант. Рояль, домашние уроки музыки – все это помогло становлению великого композитора, которого называют выразителем русского духа в музыке. Свиридов всю жизнь посвятил творчеству, а вдохновение черпал в своем народе, который всем сердцем любил и которому служил своим музыкальным даром. «Я человек русский, и люди, живущие здесь, мне дороги», – писал Георгий Васильевич. Фундаментом русской культуры он считал православную веру, народную песню и церковную музыку. Именно фольклор и духовные песнопения стали основой большинства главных произведений Свиридова, узнаваемых и любимых во всем мире. Свиридов переложил на музыкальный язык и произведения русских поэтов от Пушкина до Маяковского. Литература стояла для композитора на втором месте после музыки. Георгию Васильевичу не исполнилось и 20 лет, когда он написал знаменитый цикл романсов на пушкинские стихи, среди которых такие известные, как «Зимняя дорога» и «Княне». Эти произведения сразу же полюбились людям, стали музыкальной классикой. Когда началась Великая Отечественная война, молодой композитор с готовностью отправился на фронт. Его призвали сразу же после выпускного экзамена в Ленинградской консерватории. Однако через несколько месяцев отправили домой. После детального медицинского осмотра у Свиридова обнаружили большие проблемы со зрением. В годы войны Георгий Васильевич служил родине своей музыкой. Он писал песни для Ленинградского академического театра драмы, с которыми его артисты выезжали на фронт в составе театральных бригад и поднимали дух бойцов. Свиридов считал, что музыкальное творчество в своем выражении должно быть простым. «Усложняет человек. У Бога все просто», — говорил композитор. И писал свои произведения так, что они сразу же и надолго запоминались. Иными словами, становились народными. Такими, без всякого сомнения, стали его музыкальные иллюстрации к «Пушкинской метели». Или знаменитая оркестровая сюита «Время вперед», которой до сих пор начинаются выпуски теленовостей. При этом во всех творениях Свиридова ощущалась невероятная духовная глубина. И это неудивительно. Для Георгия Васильевича не существовало искусства вне веры, вне Бога. В один из периодов своего творчества композитор напрямую обратился к духовной музыке. В 1973-м он написал три хоровых произведения для спектакля Малого театра «Царь Федор Иоаннович». «Молитва», «Любовь святая» и «Покаянный стих». В этих произведениях Свиридов обратился к знаменному пению, старинному русскому церковному распеву. В 90-е годы композитор посвятил созданию хорового цикла «Песнопения и молитвы». За работой над ним и застала композитора смерть в ночь с 6 на 7 января 1998-го. Близкий друг Свиридова, художник Николай Евдокимов, после смерти Георгия Васильевича писал: «Человек, выйди один в поле в любую погоду, обозри с холма просторы, не глазом, душою растекись по земле родной, и ты услышишь великую музыку гения Свиридова, музыку земли русской».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Предприниматель Сергей Иконников.
3: Мне очень повезло. В моей жизни были такие люди, как вот старец Илья, схиархимандрит. И при нем всегда был рядышком отец Илиадор. И в один из таких случаев, когда мы общались, я приехал перед самой Пасхой в Оптиную пустынь и привез с собой полный джип мандарины, пряники, печенье. И батюшке говорю: «Батюшка, это для монаха, давайте где-то разгрузимся». Он говорит: «Поехали». И мы поехали разгружаться. Смотрю, едем по полям, по дорогам таким бездорожьям. Там только на джипе можно было проехать. И приехали мы в дом престарелых. Приехали, конечно, там уныние царит, там просто люди, уход за ними был, но они не сами по себе жили, ну, тяжело там было даже смотреть на это. И отец Илиадор мне говорит: «Подноси эти ящики с печеньем, с пряниками, с мандаринами, с апельсинами, с конфетами». И я подтаскивал только ящики, а он каждому подходил, ну, некоторые ходили, сами подходили, а которые лежали, он подходил и не просто на тумбочку положил, а он прям в руки им вкладывал, в ладошки, своими ладошками все раздал. Я говорю: «Батюшка, себе хоть два мандаринчика от меня оставьте». А он ответил: «Мне Господь еще даст, а этим людям, может быть, и не посчастливится уже на белом свете, уже такое съесть». И вот он сказал: «Может быть, из них кто-то сегодня к Богу уйдет, а может, кто-то завтра, может, через 3 дня. Пусть они уйдут с хорошим настроением туда». И вот эти слова на меня очень сильно повлияли. И я стараюсь, не всегда, конечно, получается, жить так, как будто мы видимся с этим человеком последний раз. Может быть, я уйду раньше его из жизни, может быть, и он. И чтобы в памяти осталось вот именно это впечатление о тебе, хорошие мысли. И этот большой-большой урок для меня был.
1: Сюжеты.

0: императоры, что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
1: Все полны лицемерия и беззакония.
2: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти, желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее – сие, то есть внешнее – надлежало делать и того внутреннего не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше». То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. «Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела. Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Быть или не быть?» – спрашивает Гамлет в пьесе Шекспира. «Что делать?» – задает риторический вопрос писатель Чернышевский. «Любишь кататься – люби и саночки возить», – утверждает пословица. Во всех приведенных фразах используется особая форма глагола – инфинитив, отвечающий на вопросы «что делать» или «что сделать». О нем мы сегодня и поговорим. Название его происходит от латинского «infinitivus», что означает «неопределенный». Дело в том, что в данной форме глагол не имеет ни рода, ни числа, ни времени, ничего, что показало бы его изменяемость. Но зато инфинитив содержит важные параметры, которые, можно сказать, являются его генофондом. Это совершенный или несовершенный вид, спряжение, возвратность. В неопределенной форме содержатся так называемые гены, которые будут сохраняться во всех других изменениях. Например, если в инфинитиве есть возвратный постфикс «ся», то он будет сохраняться во всех формах глагола и даже в причастиях и деепричастиях, которые от него образованы. «Решиться», «решился», «решусь», «решившийся». Но есть и другие интересные факты об этой форме глагола. Мы привыкли, что глагол в предложении обычно является сказуемым. Но инфинитив бывает еще и подлежащим. Например, «читать полезно». Также он способен играть в предложении и другие роли. Например, в выражении «его охватило желание рисовать» слово «рисовать» отвечает на вопрос определения. «Желание какое?» – «рисовать». А в другом предложении инфинитив может быть обстоятельством. «Я вернулся зачем?» – «забрать цветы». Или такой пример. «Я пообещала что?» – «написать». Здесь инфинитив является дополнением. В литературе инфинитив играет важную роль, описывая обобщающее действие, которое имеет созерцательный характер. В лирике, по мнению современного филолога Жалковского, есть даже такое понятие, как инфинитивная поэзия. Ярким примером этого можно назвать стихотворение Пастернака. «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд. Пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен, через Благовест, через клик колес. Перенестись туда, где ливень, еще шумней чернил и слез». Если вглядываться и вслушиваться в язык, можно делать неожиданные открытия и наслаждаться многообразием нашей русской речи. С вами решила побеседовать Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Праздничное шествие прошло в Ставрополе. Под пение тропаря «Кресту Христову» святыню пронесли от крестовоздвиженского храма к Казанскому собору. Эта добрая традиция появилась после того, как крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в августе 2015 года был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом и духовенством епархии в Иерусалиме на Голгофе и привезен в Ставрополь. С тех пор, как напомнил архипастырь, дважды в год он переносится крестным ходом по улицам города.
3: Мы с вами 11 лет совершаем крестный путь. Здесь храм в честь воздвижения креста Господня. Полгода находится в этом храме, полгода в кафедральном соборе. И поскольку принято совершать чин воздвижения креста, то при этом кресте в последнее время именно там, в Казанском кафедральном соборе, при этом святом кресте нашем, освященном Иерусалиме, вот я как правящий архиерей возрезаю крест Господень. И эта великая святая традиция, надеюсь, останется навсегда. Господи, честным Твоим крестом благослови нашу страну, наших воинов, всех нас, благослови наш град, жители этого града, священнослужители, храмы наши, деток наших, прогони силу бесовскую, все кости дьявольские, утверди мир и благополучие на нашей земле.
2: В крестном ходе приняли участие благочинные церковных округов и священнослужители Ставропольской епархии, сестры Иоанна Мариинского женского монастыря, казаки, студенты Ставропольской духовной семинарии и Регинской школы, воспитанники православных гимназий города, архиерейского казачьего конвоя, братство православных следопытов и жители города. По окончании праздничного шествия правящий архиерей совершил всеночное бдение в Казанском кафедральном соборе. За богослужением молились участники крестного хода, монашествующие, прихожане храма и многочисленные верующие. После великого словословия владыка Кирилл совершил чин воздвижения креста. Затем архипастырь помазал верующих освященным елеем. 27 сентября, в день великого двунадесятого праздника воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме города Ставрополя. В престольный день в храме за богослужением молились многочисленные верующие. По окончании литургии правящий архиерей и духовенство поклонились Кресту Господню. Настоятель храма протоиерей Николай Чемоданов поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В свою очередь митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником воздвижения креста Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: Вера. Светлое радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Виктория Агаджанова, директор благотворительного фонда.
2: Моей дочери на тот момент было лет 6-7, она только пошла в первый класс, они только все познакомились, еще только-только зарождалась какая-то дружба, какие-то отношения. И я рассказала Нике о том, дочери своей, о том, что фонд празднует день рождения, и было бы здорово, если бы дети со своими родителями пришли к нам на праздник. Я написала об этом в группу родительскую, и родители на тот момент еще очень плохо знакомые друг с другом, с какой-то долей недоверия отнеслись вообще к благотворительности, потому что никто до этого вот из этой компании не был никак связан ни с какими фондами, даже не волонтерили. И для меня было совершенно поразительно, как отнеслись к этому вопросу дети. В дочкином классе, по-моему, 2 или 3 человека разбили свои копилки и принесли деньги. Для меня это была самая дорогая мелочь в мире, потому что я понимала, что эти дети копили на что-то, что им не покупали родители и сказали, вот накопишь, сам себе купишь. Я с удивлением недавно обнаружила, что у моей дочери регулярно списываются какие-то деньги со счета мобильного телефона. Я попыталась посмотреть, у меня ничего не получилось, я не поняла, куда уходят деньги. Стала ее ругать, что она оформила какие-то платные подписки, и тут я увидела, как мой ребенок, смотря на меня, сказал: «Мама, вообще-то это подписка по списанию пожертвований ежемесячно». И в этот момент меня так захлестнуло чувство вины, что я ее пыталась за это поругать. Я, конечно, сказала ей огромное спасибо, и недавно выяснила, что, оказывается, многие дети из ее класса до сих пор отправляют деньги в фонд. И теперь уже и родители подтянулись. Это такой пример для меня, когда взрослый человек, обладая уже каким-то опытом, каким-то багажом своим жизненным, относятся с долей недоверия, а дети, они настолько прозрачные в этом отношении, открытые, что они ни на секунду не посомневались. И кто-то разбивал копилки, кто-то приносил поделки на продажу на благотворительных ярмарках. И до сих пор это происходит, и теперь уже у нас в школе проходят благотворительные ярмарки. Каждый раз, когда я думаю о том, что все-таки мы были другими, у нас не было вот этих гаджетов, мы были более свободными, я сразу вспоминаю вот эту историю с разбитыми копилками и понимаю, что, наверное, может быть, если бы нам достаточно доступно объяснили, что такое благотворительность, может быть, мы бы тоже это сделали. Но нам и в голову не приходило это в свое время. Этим детям пришла эта мысль в голову, значит, что-то меняется, значит, действительно, у нашего мира есть надежда, потому что если будущее за такими детьми, то мы можем, в общем-то, спокойно уходить на пенсию в свое время.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая великомученица Ефимия жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Халкидоне, недалеко от Константинополя. Она была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Девушка была воспитана в христианской вере. В 304 году правитель города Приск приказал всем жителям Халкидона и окрестностей явиться на праздник в честь языческого бога Арея. Тем, кто не исполнит приказания, Приск угрожал пытками и казнью. Но нашлись смельчаки, нарушившие распоряжение правителя. Во время языческого праздника 49 христиан тайно совершали литургию. Среди них была и юная Ефимия. Вскоре о нарушителях указа стало известно. Их схватили и привели к Приску. Их пытали, но все сохранили верность Христу. Правитель отправил мучеников на суд к императору, но оставил Ефимию. Он надеялся, что девушка без поддержки не будет проявлять такое упорство. Но Ефимия не отреклась от своей веры. Пытки не сломили юную девушку. Многие свидетели такой решимости и убежденности исповедали себя христианами. Ефимию казнили. Ее родители тайно похоронили мученицу. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм. В нем проходили заседания Четвертого Вселенского Собора.
4: Святые церкви – это наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им, и в этот день просим святую великомученицу Ефимию. Святая праведная Ефимия, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда у всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как церковь повинуется Христу. У церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за церковь, и это неоспоримое свидетельство его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Илья Муромский. Поэт, журналист.
0: Частное мнение.
2: Много раз я встречал людей, которые молились в общественных местах. Например, в подземном переходе бабушка стоит и молитву читает. Да так громко, что слышно на весь переход. Пожилые женщины, не доходя до храма, лишь завидев купола любимой церкви, начинают бить поклоны и прилюдно креститься. Глядя на это, мне становилось неловко, и в голове мелькало осуждение. Зачем это надо делать при всех? Молитва – сугубо личное дело. Это общение с Богом, а они выставляют его на показ. Я не понимал, какие эти бабушки счастливые люди, и как я сильно ошибался. Есть в нашем храме Вознесение Господне в селе Сатино-Русское воскресная школа для взрослых. Каждое воскресенье после службы собирается группа 10-15 человек, и мы разбираем с преподавателем Священное Писание. Эти занятия регулярно посещает одна наша прихожанка. После 4 инсультов ей тяжело ходить, и без ходунков пришлось бы очень туго. Но, невзирая на жизненные трудности, она постоянно приходит в храм на службы, часто причащается и всегда присутствует на уроках воскресной школы. Она чуть ли не больше всех остальных участвует в бурных обсуждениях библейских тем, которые мы разбираем. Есть у нее одна черта характера, которая поначалу показалась немного странной, а потом вообще начала меня раздражать, да так, что я иногда вставал из-за стола и выходил на улицу, делая вид, что мне позвонили по работе. Она часто произносила фразы «Господи, помилуй», «Слава тебе, Господи, слава тебе». Казалось бы, что тут такого? Разве это может раздражать? Да вот только она произносила эти слова практически постоянно. Например, отстояли мы службу «Слава тебе, Господи», купили еды для совместной трапезы «Слава тебе, Господи», наконец-то пошел дождь «Слава тебе, Господи». Постоянно, по любому поводу она громко и уверенно славила Бога. Я это слушал и приходил в недоумение. Да сколько можно это говорить? Ну, скажите вы это про себя, пожалуйста. Мне это не интересно. Так продолжалось месяца два, пока в очередной раз я не вышел на улицу, еле сдерживая раздражение, и не начал анализировать свою реакцию. Вот опять заладила свое. У нее что, кроме Бога других радостей в жизни нет? И тут до меня дошло. Я только что вопросом ответил на свой вопрос. Она в этой суетливой жизни отсекла все земное, и душа ее принимает только Бога. Она с ним постоянно, всегда и везде, и оттого по-настоящему счастлива. А я потонул в рутине и, выходит, просто завидую чужой радости, потому что ей даже не нужно прилагать усилий, чтобы искренне улыбнуться в душе Богу и жить дальше. Она просто чувствует, что он рядом, любит и слышит ее. Нам кажется, что для нормального и комфортного существования нужна квартира в центре города, машина, хорошая зарплата, и вот тогда жизнь можно назвать полноценной. Но настоящее счастье не в этом. Оно здесь, совсем рядом. Блаженный Августин говорил: «Тот умеет хорошо жить, кто умеет хорошо молиться». А наша прихожанка живет с постоянной молитвой на устах. И жизненные трудности не сгибают ее и не вгоняют в тоску. Она свою душу доверила Богу. И потому счастлива.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 29 сентября, Церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая мученица Людмила, княгиня чешская, родилась в 860 году. Она стала женой чешского князя Боревоя. Вместе супруги приняли святое крещение от просветителя славян, равноапостольного Мефодия. Людмила и Боревой строили церкви по всему краю, приглашали священников. Муж Людмилы рано умер, и на княжеский престол вступил их сын Вратислав. Людмила по-прежнему опекала церковь, которая в то время была центром просвещения чешского народа. Именно духовенство распространяло славянскую письменность. В недрах церкви начала создаваться славянская литература. После кончины Вратислава князем стал его сын, внук Людмилы, молодой Вячеслав, по-чешски Вацлав. Княгиня Людмила стала при нем регентом. Но мать Вячеслава, Драгомира, оставалась язычницей. Она опасалась влияния Людмилы на Вячеслава и через некоторое время прямо возненавидела свекровь. Драгомира подослала к Людмиле убийц. Те ворвались в покои чешской княгини, когда она молилась. Вацлав вырос и стал великим правителем Чехии. Он распорядился поместить мощи мученицы Людмилы в пражском храме святого Георгия. С тех пор княгиня Людмила считается небесной покровительницей Чехии. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святой мученицы Людмилы. Вместе с именинницами мы обращаемся к ней и сердечно просим: «Святая мученица Людмила, княгиня чешская, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Бабушка. Когда мы произносим это слово и закрываем глаза, то видим добрую улыбчивую старушку, которая печет пирожки и возится на природе со своими внуками, пока их родители работают. И все же угощение сладостями и маленькие послабления в дисциплине, пока мама с папой не видят, не могут восприниматься как главная роль бабушек. Самое важное, чего мы от них ждем, это помощь в воспитании наших детей. Бабушки и дедушки вместе с матерью и отцом неотступно находятся рядом с ребенком в первые годы его жизни. И в немалой степени именно от них человеку передаются первые представления о мире, о добре и зле. Княгиня Ольга вряд ли была доброй бабушкой, которая прощала внукам все шалости. После трагической гибели ее мужа, князя Игоря, от руки древлян, она не только отомстила убийцам, но одна крепкой рукой управляла большой страной, дожидаясь, пока вырастет ее младенец-сын Святослав. Однако и когда он стал мужчиной, забот у Ольги не убавилось. Святослав почти все время проводил в военных походах, оставив правление Русью на мать. Она была мудрой и властной женщиной. Страна процветала благодаря ее решениям. Ольга стала первой из правителей Руси, кто принял христианскую веру. Правила княгиня соответствующие. Никто из подданных не мог пожаловаться на ее несправедливость, жестокость или неразумность. Такими же Ольга хотела видеть наследников, среди которых был и Владимир, будущий креститель Руси. Пока отец Владимира, князь Святослав, завоевывал новые земли, Ольга воспитывала в своих внуках уверенность, твердую волю и, главное, прививала представление о справедливости и честности. Больше всего она хотела, чтобы ее дети и внуки придерживались христианской веры. Ведь Ольга на собственных ошибках узнала, каковы различия между разрушительным язычеством с его человеческими жертвоприношениями и созидающим стойким христианством. Владимир почти все детство провел в Киеве рядом с бабушкой. В Ольге он, несомненно, видел не только заботливую добрую старушку, но и уверенную, мудрую правительницу. Он наблюдал за последствиями решений, которые принимала княгиня, и за радостью ее подчиненных. Посещал маленький Владимир и храмы, возведенные греками по просьбе Ольги. Детские впечатления не могли не отложиться в душе будущего великого князя. Он с благодарностью впитывал все, что рассказывала внукам бабушка. Воспитание Ольги действительно не прошло даром для Владимира. Правда, сначала он не был идеальным правителем. Воцарившись в Киеве, он возгордился и пошел по стопам отца. Стал приносить жертвы Перуну. Однако князь быстро понял, что это гибельный путь, и что Ольга не зря отринула ложную языческую веру. Только спустя годы Владимир смог по достоинству оценить проницательность своей бабушки. И когда он выбирал, в какую веру креститься самому и крестить свой народ, ее пример сыграл не последнюю роль. Легенда гласит, что Владимир выслушал послов разных вероисповеданий – иудеев, мусульман, католиков. Больше всего ему приглянулись православные греки. Однако князь спросил совета у бояр, кто им по душе. «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей», – сказали бояре. Тогда у Владимира не осталось сомнений. Все слышали историю о крещении Руси в 988 году и Владимире Красносолнышко. Но мало кто задумывается о том, какую роль в этом сыграла его бабушка, княгиня Ольга. Сегодня и внук князь Владимир, и бабушка княгиня Ольга почитаются православной церковью как святые. А ведь у каждого из нас есть бабушки и дедушки, и они занимают не последнее место в нашей жизни. Они нянчатся с нами, наставляют и внушают доброе отношение к жизни. Совсем как когда-то княгиня Ольга своему внуку Владимиру. И в каждом великом человеке, в каждом из нас обязательно есть частичка того, что с любовью заложили в нас бабушки и дедушки.
1: Семейные истории.

0: любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
1: не бесчинствует, не ищет своего,
2: не раздражается, не мыслит зла,
3: не радуется не правде, а сорадуется истине.
4: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
5: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
1: Вера,
2: надежда,
1: любовь.
0: Но любовь из них больше.
6: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний сестры милосердия Татьяны Варнек. Первая мировая война. Меня перевели в Кауфманский, собственный государыни императрицы Марии Федоровны госпиталь, стоящий во Львове. Помещался он в громадном прекрасном здании какого-то учебного заведения и был тоже прекрасно оборудован. Принимали в него только самых тяжелых. Старшим врачом был Владимир Томашевский, прекрасный хирург, любящий свое дело. Все другие врачи оказались очень хорошие и серьезные. Сестер было 21. Старшая сестра, графиня Бобринская, фрейлина государыни Марии Федоровны, она была женой генерал-губернатора Галиции. Ее дочь работала у нас сестрой. Все ее называли не сестра, а графиня. Ее все уважали. Считался с ней даже старший врач. Автомобиль графини, реквизированный для войны, был дан госпиталю. Она как будто видела все и все держала в руках. Всегда была спокойна, никогда не повышала голоса, кажется, почти не делала замечаний. Да и к чему они? Все сестры работали по доброй воле, идейно, и отдавали все свои силы и душу раненым. Кроме того, все было так налажено, распределено, что каждый наш час, каждый наш шаг были заранее известны.
0: Голоса.

0: На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, добрый день.
2: Добрый день, Анечка. Воздухом вышли подышать возле дома. Погода сегодня замечательная.
1: Честно признаться, я вас в окно увидела и вышла навстречу. Вы очень спешите.
2: Вовсе нет. Как говорил герой мультфильма, до пятницы я совершенно свободен. Хотя вам, я смотрю, не до шуток. Случилось что-то?
1: Случилось уже давно. Но узнала я только позавчера. Друг детства у меня погиб. Я столько раз собиралась написать ему, встретиться, да все некогда было. А вот теперь не получится. Хотя священник в церкви сказал, что за порогом этой жизни встреча возможна.
2: Вы в храм ходили?
1: Сразу же побежала. Панихиду заказала. Мало что поняла из нее, к сожалению, но некоторые слова меня очень тронули, а некоторые удивили. Я у батюшки постеснялась спросить их значение, а потом пожалела. Вот решила к вам обратиться.
2: Что же это за слова, Анечка?
1: Священник в молитве просил у Бога принять покойного в месте злачном. Почему так? Ведь злачное место, насколько я знаю, означает неблагополучное, где царит разгул.
2: Такое значение... Выражение приобрело уже в наши дни. А изначально злачное место, полное злаками, плодородное, это слова из 22-го псалма. Он начинается так. «Господь посет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, там овсели мя, на воде покойни воспита мя».
1: Андрей Борисович, повторите, пожалуйста, я с трудом понимаю на церковнославянском.
2: Тогда я лучше на русском повторю. «Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня. У тихих вод воспитал меня».
1: А о ком здесь идет речь?
2: 22-й псалом, как и многие другие песни псалтыри, написал израильский царь Давид о себе, о своих взаимоотношениях с Богом.
1: А при каких обстоятельствах?
2: Автор не оставил надписания, то есть разъяснения, каким событиям посвящен этот псалом. Возможно, царь сочинил его в юности, в то время, когда был пастушком и проводил дни у тихих ручьев на сочных лугах. Но толкователи псалтыри не исключают, что светлая песнь была написана в горький период жизни Давида.
1: В горький период?
2: Да, в то время, когда он скрывался в пустыне, гонимый родным сыном. Авессалом восстал против отца и захватил власть в Израиле. В изгнании Давид и его спутники оказались в окружении. У беглецов кончилась еда, они горячо молились, и верные друзья чудом пронесли изгнанникам провизию. Враги видели это, но не смогли помешать.
1: Вот радости было, наверное, у Давида и его соратников.
2: Псалмопевец больше радовался невозможности утолить голод, а тому, что Господь не оставляет его. Вот послушайте продолжение псалма. «Даже если в долине смертной пойду, мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, палка пастушья в твоей руке, и потому я спокоен. У моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом, чаша моя полна».
1: Как неожиданно. С полной чашей обычно сравнивают дом человека, который живет в роскоши и благополучии. А тут гонение, нищета.
2: Воспринимать жизнь как чашу, преисполненную счастья, может как богач, так и бедняк. Недовольство. Вот трещина, через которую утекает радость. В благодарности Богу залог мирного, светлого состояния.
1: Вот мой друг, о котором я вам рассказала сегодня, как будто это понимал. Любые обстоятельства в своей жизни, даже самые неприятные, он воспринимал спокойно, как поручение, которое должен выполнить. И не терял радости. Ему бы точно понравился 22-й псалом.
2: На эту песню, написанную 3000 лет назад, откликаются чуткие сердца. 22-й псалом дарит надежду, утешает в скорби и помогает верить, что Господь всегда рядом.
3: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие годы.

0: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Преподобный Прокопий Сазовский почитается за свою лепту в просвещении славян светом христианской веры. Он родился в 970 году в Чехии в небогатой дворянской семье. Прокопий получил образование, имел семью, сначала был священником, а со временем принял монашеский сан. Он поселился в лесах в долине реки Сазова в центральной Чехии. Чтобы прокормиться, Прокопий сам вырубал деревья и возделывал землю. Вскоре рядом с подвижником начали селиться и другие иноки. По преданию, однажды в тех местах охотился чешский князь Ольдржих. Он попросил у отшельника воды, а когда тот протянул чашу, вода превратилась в вино. Потрясенный князь повелел построить на этом месте монастырь, а Прокопия сделал его настоятелем. Обитель Прокопия, Сазовский монастырь, стал одним из центров славянского просвещения. В начале XI века православная Чехия испытывала давление со стороны Священной Римской империи. Князья пытались отстоять независимость государства. Церковь также участвовала в этом движении. В Сазовском монастыре переводились на чешские богословские труды, создавался свод богослужебной литературы, написанной на кириллице, а не на греческом или латыни. Преподобный Прокопий поддерживал связи со всем славянским миром, в том числе и Киевской Русью. По мнению некоторых исследователей, перу самого Прокопия принадлежит первая часть так называемого «Реймского Евангелия» — «Сокровища французских королей». Это сборник отрывков из Священного Писания, которые читались на праздничных богослужениях. Рукопись на кириллице была передана в качестве дара в Реймский собор и стала его святыней. Преподобный Прокопий, игумен Сазовский, посвятил свою жизнь Христу. Сначала подвижник ушел от мира, а потом вернулся, чтобы, подобно апостолам, нести Слово Божие жителям Чехии и другим славянским народам. Церковь обращается к преподобному. Святой праведный Прокопий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, а вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю
4: доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
8: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
9: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
10: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Родители всегда переживают за детей. Представь себе, и Богородица Дева Мария очень волновалась за Господа Иисуса, когда однажды в детстве он отлучился, не предупредив ее.
11: А как это произошло?
3: Когда Христу было 12 лет, он вместе с семьей пришел в Иерусалим на праздник Пасхи. Празднование окончилось, Мария с Иосифом тронулись в обратный путь, но спустя некоторое время обнаружили, что Иисуса нет с ними.
11: Как же они сразу этого не заметили?
3: Думали, что он идет позади, с кем-то из знакомых или родственников. Однако его нигде не было. Мария и Иосиф сильно встревожились, стали искать. Оказалось, что Иисус не вышел вместе со всеми из Иерусалима, а остался в городе. Когда Мария с Иосифом нашли его, то стали укорять. «Чадо, что ты сделал с нами? С великой скорбью искали тебя».
11: Да, действительно, сильно они переживали. Но почему Иисус остался в Иерусалиме?
3: Иисус в это время беседовал в храме. Вот что об этом повествует Евангелие. Нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Так говорит апостол и евангелист Лука. Этот сюжет вдохновил многих художников.
11: Вот бы увидеть хоть одну из картин.
3: Подожди-ка, Настенька. Так, я сейчас посмотрю. На днях ездила в Петербург и целый день провела в музее Академии художеств. Сделала много фотографий. Помнится, фотографировала и полотно художника Петра Васильевича Басина. Отрок Иисус, беседующий во храме со старцами. Да, да, вот оно, вот. Довольно неплохо получилось фото.
11: Как потрясающе изобразил художник юного Иисуса. Сияющая фигура в белоснежном одеянии и синем плаще, накинутом сверху. Он стоит перед толпой длиннобородых мужчин, что-то говорит уверенно, а у них на лицах такое изумление.
3: Верно, Настенька. Человек, который стоит ближе всего к Иисусу, даже руками всплеснул от удивления. А другой, стоящий позади, касается его плеча и как будто шепчет: «Слышишь, что говорит этот 12-летний мальчик? Откуда у него такая мудрость?»
11: Да, картина словно оживает на глазах. Художник, наверное, был очень талантливым.
3: Петр Васильевич Басин – один из столпов академической живописи 19-го столетия. Он работал в разных жанрах, писал портреты, полотна на исторические сюжеты. Но известность получил прежде всего как мастер религиозной живописи. Он расписывал Исаакиевские и Казанские соборы, церковь Зимнего дворца в Петербурге. Фрески по его эскизам украшали Московский храм Христа Спасителя. Церковь Петербургской императорской академии художеств тоже украшали его работы. Кстати, полотно «Отрок Иисус, беседующий во храме со старцами» попало в коллекцию музея в 1929 году как раз оттуда.
11: Петр Басин, наверное, учился в Академии художеств?
3: Не только учился, но впоследствии и преподавал там на протяжении 40 лет.
11: Чувствуется мастерство.
3: Да. Посмотри, Настенька, часть полотна, на которой изображены старцы-мудрецы, затемнена. Но свет от фигуры Иисуса падает на них и как будто вырывает из тени. Вспоминается возглашение священника на литургии прежде освященных даров. «Свет Христов просвещает всех». Ведь эта беседа со старцами в храме, по сути, была первой проповедью Христа. Потом он выйдет на публичное служение уже в возрасте 30 лет.
11: А все эти годы что он делал?
3: Как сказано в Евангелии, жил в послушании у родителей. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Вот и ты, Настенька, правильно поступила, что позвонила родителям и предупредила их.
11: Спасибо, Маргарита Константиновна. Вы и картина художника Петра Басина помогли мне понять, что это правильно.
12: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя, то, что уступили, простили, отдали.
1: Петр Мамонов, которому принадлежит это высказывание, шел к такому пониманию долго. В начале своего творческого пути, в 80-х годах 20 века, лидер группы «Звуки Му» имел репутацию эксцентричного музыканта, бунтующего против морали. Его обращение в православие изменило и взгляды, и поведение. В начале 2000-х годов он стал вести жизнь православного христианина. В 2021 году, в возрасте 70 лет, рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов отошел в вечность. В соболезновании в связи с кончиной артиста святейший патриарх Кирилл сказал: «Почивший был необычайно талантливым человеком. Он прошел непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания». Евангелие от Матфея передает слова Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Иными словами, материальное исчезает. На суд Божий человек возьмет из своей жизни не то, что имеет форму, объем и физический вес. На весах божественного правосудия весомым будет только то, что, по словам Петра Мамонова, нельзя потрогать руками: смирение, милосердие, любовь.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Книги американской романистки Карен Кингсбери пользуются большим успехом у читателей во всем мире. Кингсбери называют христианской писательницей. Сама же она говорит, что никогда не пыталась намеренно подгонять свои произведения под какое-либо определение и создает яркие, увлекательные и, как говорят, необыкновенно читабельные тексты, которые невероятно органично вплетают подлинно христианскую мораль. Например, такие, как книга «Возвращенный из плена». На ее сюжет автора натолкнула сама жизнь. Однажды, забирая детей из школы, Кингсбери заметила очень необычного ребенка. Он сидел с глубоко отстраненным видом, словно пребывая в каком-то замкнутом мире. Карен узнала, что у мальчика аутизм. Именно больной аутизмом подросток-старшеклассник по имени Холден Харрис и стал главным героем романа Карен Кингсбери «Возвращенный из плена». Досконально изучив непростую тему, писательница, кажется, совершила маленькое чудо. Как написать о человеке, который в силу своего необычного заболевания не может выражать эмоций, который словно в раковине замкнут внутри себя? Но герой получился настолько выразительным, что, пожалуй, затмил всех остальных. По крайней мере, для другой главной героини по имени Элла Рейнольдс, ученицы той же школы, куда ходил на занятия Холден. Их встреча коренным образом изменила жизнь юноши, на выздоровление которого уже почти не возлагали надежд. Так вкратце можно описать основной стержень сюжета, который по ходу повествования стремительно развивается, принимает неожиданные повороты, разветвляется, показывая читателю судьбу всех героев повествования, чтобы вновь соединиться в далеко не таком предсказуемом, как может на первый взгляд показаться, финале. Надо отдать автору должное. Рассказывая о вещах непростых, она не позволяет себе скатиться в трагизм. Напротив, пытается показать, насколько удивительным может быть внутренний мир больного аутизмом. Невероятны моменты, когда писательница ведет повествование как бы от лица Холдена, и мы видим его глазами, читаем его мысли, слышим его молитвы. И даже кажется, что многие герои романа живут в куда более тяжелом плену, чем Холден. В плену погони за богатством, ускользающей молодостью, славой. Но, к счастью, все они, в конце концов, оказываются способными победить свой плен. В этом им помогает сила любви и молитвы. В жизни каждого из героев романа Карен Кингсбери происходит настоящее чудо переосмысления, катарсиса. Словом, чудо возвращенного из плена, которое наверняка, закрыв последнюю страницу книги, ощутят и читатели. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: 1 июня 2004 года в Белгороде открылся духовно-просветительский центр во имя святителя Иоасафа Горленко. Организация разместилась в историческом здании на улице князя Трубецкого. Оно было построено в 1907 году как католический костел для проживавших в Белгороде поляков. После революции 1917 года храм закрыли. Строение серьезно пострадало в советское время и было восстановлено в начале 21 века усилиями православных священников и мирян Белгородской епархии. Духовно-просветительский центр объединил творческих людей разного возраста и профессий. Под его сводами проходят занятия по краеведению, вечера духовной поэзии, круглые столы, конференции. Участники объединения возрождают и развивают старинные русские традиции, такие как проводы новобранцев в армию, посвящение в сестры милосердия. Энтузиасты создали экспозицию, в которой хранятся вещи, принадлежавшие святителю Иоасафу, а также новомученикам 20 века. Белгородские школьники приходят в духовно-просветительский центр на экскурсии и получают здесь знания, дающие опору в жизни.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях управляющий делами Казахстанского митрополитчьего округа епископ Каскеленский Геннадий. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, священническому и епископскому служению. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. И разговор пойдет о значении притчи о работниках 11 часа.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
9: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
10: Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова.
9: Летит я чисти в баню в одною в глаголе.
8: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как церковь повинуется Христу. У церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за церковь, и это неоспоримое свидетельство его любви. Церковь живет Христом, он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа. Она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе, подобную любви Христа к его церкви.
0: Апостольские чтения.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Уфа – столица Башкортостана, республики в составе Российской Федерации. Город был заложен по приказу Ивана Грозного в XVI веке как русская крепость на реке Белой. В середине 19-го столетия Уфа достигла расцвета и стала центром православной епархии. В 1900 году церковь здесь возглавил молодой митрополит Антоний Храповицкий, образованный человек и пламенный миссионер. Свое служение в Уфе владыка начал с возведения собора Рождества Богородицы. Он лично выбрал место для храма в центре города на улице Приютской. Сейчас она носит имя Кирова. Из-за финансовых трудностей строительство церкви растянулось на много лет. Дело стало спориться лишь после того, как к нему подключился уфимский купец Никифор Патокин. Он вырос в бедной крестьянской семье. К зрелому возрасту нажил немалое состояние, считал его даром Божиим и не скупился на благотворительность. Никифор Миронович оплатил стройматериалы для храма, труд каменщиков и отделочные работы. Понял, что денег не хватает, и принял решение. Продал все свое имущество, чтобы завершить благоукрашение церкви. В дальнейшем Никифор Патокин до конца дней зарабатывал на пропитание, торгуя в разнос на рынке иголками и булавками. А собор Рождества Богородицы благополучно открылся в 1909 году. И прихожане на каждом богослужении молитве напоминали имя щедрого мецената. Храм получился великолепным. Особенно хороша была трехъярусная колокольня с богатой звонницей. Эту часть церкви полностью разрушили безбожники после революции 1917 года. В основном здании при советской власти разместили сначала госпиталь, потом автомастерские, а затем кинотеатр. Лишь в 1991 году многострадальный храм вернули верующим. Прихожане восстанавливали святыню в течение многих лет, и, наконец, церковь Рождества Богородицы обрела былое величие. Сегодня голубое строение с золотыми куполами украшает городскую панораму. Новая 45-метровая колокольня возвышается над окрестными домами, свидетельствуя о духовном возрождении Уфы. В 2016 году патриарх Московский всея Руси Кирилл присвоил собору Рождества Богородицы статус кафедрального, то есть главного храма Башкортостана.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Ивановича Пирогова «Севастопольские письма и воспоминания». 29 сентября 1855 года. Письмо супруги. «Опять ничего не пишу положительного, моя душка. Где я буду и долго ли на одном месте? Вчера на Бельбеке, сегодня в Бахчисарае, завтра в Симферополе. Куда писать и адресовать письма, сказать не могу. Пиши в главный штаб. Живу то в сакле, то в палатке, то в комнате. Езжу верхом, и для того купил себе лошаденку, которая мастерски виляет иноходью, так что не устанешь. Погода здесь стоит чудная. На дворе лучше, чем в комнате. Здесь, покуда все тихо. Северную сторону бомбардируют, но пока не сильно. Раненых не более 4-5 в день. Беспрестанное передвижение войск. И главная квартира теперь в Бахчисарае. Прощай, моя душка. Будь здорова и спокойна. Твой навеки».
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Насколько же сильны в нашей жизни стереотипы? Вот конкретный пример. Когда мы упоминаем Чехию, о чем к нам в голову приходит первая мысль? Правильно, об одном известном напитке, о целебных водах и о том, что была когда-то такая страна – Чехословакия. Редко кто, к сожалению, знает, что именно благодаря чешской земле славянские народы приняли православие. И что именно в Чехии жила первая православная славянская мученица, носившая красивое имя Людмила. Княгиня Людмила жила на рубеже 9-10 веков и стала первой христианкой, управлявшей Чехией. Как повествует летопись, крещение она приняла от святого Мефодия, который вместе со своим братом, тоже святым, Кириллом, принесли христианство славянам и дали им письменность. Вера княгини Людмилы была настолько крепкой, что благодаря ее примеру христианами стали и ее сыновья, и многие представители чешской знати. Христианство активно распространялось по всей чешской земле. Тем не менее, язычество не сразу утратило свои позиции. Убежденной язычницей была, в частности, невестка Людмилы, Драгомира. Она была крайне возмущена тем, что княгиня пытается воспитать ее детей в христианском духе. Желая отстранить святую Людмилу от власти, Драгомира организовала покушение. Княгиня была убита в своих покоях ночью во время молитвы. Убийцы и язычники задушили ее шалью, которой была покрыта голова праведной женщины. Так шаль княгини Людмилы стала символом верности Богу. А православные славянки, подражая мученице, тоже стали носить шали, особенно в храме, во время богослужения. Фактически, сразу после похорон у гробницы Людмилы стали происходить чудеса. Ее признали святой, а останки княгини перенесли в храм святого Георгия в центре Праги. Когда-то у могилы святой Людмилы молились толпы людей. Сегодня все, к сожалению, иначе. Религиозный дух чехов ослаб. Теперь это официально самый атеистически настроенный народ в Европе. Чехи-католики про святую Людмилу фактически забыли. А православных к ее гробнице пускают только раз в году – в день ее памяти 29 сентября. Причина – храм святого Георгия и находящиеся в нем часовни княгини превращены в музей, руководство которого опасается, как бы паломники не нанесли вред внешнему виду гробницы святой. Тем не менее, из года в год количество желающих почтить святую Людмилу не только не уменьшается, но даже увеличивается. Туда съезжаются православные со всех регионов Чехии и Словакии, но основную массу паломников составляют жители России, Украины и Белоруссии, многие из которых носят популярное в наших странах красивое имя Людмила. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о почитании православной церковью святой княгини Людмилы Чешской.

0: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Григорий Раевский родился в 1888 году в селе Завидово Тверской губернии. Он закончил семинарию, женился и стал священником в родном селе. Прихожане отзывались об отце Григории как о кротком, сердечном человеке. В конце 29-го года в Завидово начали создавать колхоз. Власти придумали агитационные мероприятия. В ближайшее воскресенье колхозники должны были на подводах, украшенных красными лентами, проехаться по селу. Но в назначенный день к месту схода практически никто не пришел. Все сельчане оказались в храме на службе. По мнению председателя сельсовета, виновным в срыве мероприятия оказался протоиерей Григорий Раевский. Священника арестовали и приговорили к 5 годам лагерей. Отца Григория отправили на каторжные работы на строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1934-м священник вернулся, а в 1937-м его вновь арестовали. 28 сентября отцу Григорию исполнилось 49 лет, а на следующий день тройка приговорила протоиерея Раевского к расстрелу. Приговор немедленно привели в исполнение. Священномученик был погребен в братской могиле на одном из кладбищ Твери. Исследователи подвига мучеников 20 века отмечают, как часто заключенные за имя Христово или церковное служение после освобождения снова возвращались к тому же служению, не предавали веру. С упорством и мужеством они выплывали из одной волны гонений, чтобы быть погребенными под следующей. Ныне они причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно просим священномученика Григория Раевского. Святой мученик Григорий, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Прообразы. Святые в литературе.
2: Надежда Павлович принадлежала к кругу поэтов Серебряного века, была знакома с Брюсовым, Блоком, Андреем Белым, но ее судьбу определила встреча с православным монахом, который стал ее духовным отцом. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Нектарии Оптинском и стихотворении Надежды Павлович «Старец и иеросхимонах Нектарий». Место действия – монастырь в Калужской области Оптина-Пустынь. Время действия – первая половина XX века по Рождестве Христовом. В год революционного переворота 1917 года Надежде Павлович было чуть больше 20 лет, и она с воодушевлением встретила перемены. Но потом пришли отрезвление и разочарование. В 1923 году Надежда пришла работать в музей, устроенный советской властью в скиту монастыря Оптина-Пустынь. В обители под видом сельскохозяйственной артели все еще жили монахи и принимал народ оптинский старец Нектарий. Старцами называли духовно опытных людей, которые могли врачевать души других. Надежда Павлович стала духовной дочерью отца Нектария. Вот каким запомнила она своего духовного наставника. Оптинский старец Нектарий и при безбожной власти не снимал с себя епитрахили – длинной ленты с нашитыми на ней крестами, без которой священник не может совершать богослужение.
3: В высокой шапочке на сединах, с гранатовыми четками в руках и в старенькой твоей епитрахили тебя я вижу через столько лет, как юности незаходимый свет». Ты не забыл, лишь мы тебя забыли.
2: Святой Нектарий Оптинский, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в бедной крестьянской семье. 20-летним юношей пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. В монастыре Николай стал послушником старца Амвросия Оптинского, а через 3 года был пострижен в монахи с именем Нектарий. Он редко выходил из своей кельи, непрестанно молился и достиг такой духовной высоты, что в 1912 году был избран в старцы. Отныне его главным послушанием стало принимать, давать наставления и утешать приходящий в монастырь народ. Старец Нектарий часто говорил иносказательно, притчами или такие странные вещи, что многие считали его блаженным. Он обладал даром прозорливости. Задолго до революции предсказал, что Оптина-Пустынь будет закрыта, в скиту откроют музей, государи и всю его семью зверски убьют, а сам он умрет на чужбине. В 1923 году Оптина-Пустынь была закрыта. Старца Нектарии, который к тому времени был тяжело болен, арестовали и отвезли в тюремную больницу в Козельске. Старца обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу. Надежда Павлович представилась внучкой отца Нектария и, воспользовавшись своим знакомством с Крупской, женой Ленина, сумела добиться смягчения приговора. Старца сослали в село Холмище Брянской области, где он жил в доме одного знакомого крестьянина. Надежда часто ездила к своему духовному отцу и посвятила ему одно из своих лучших стихотворений.
3: «В смиренье величавом он идет, благословляя плачущий народ. Стань перед ним, как прежде, на колени. Он, старый, слабый, бережно понес все наше бремя и грехов, и слез по этим стертым оптинским ступеням. Он нес их в келью, дальше нес в тюрьму и дальше нес в неславное изгнание, где жил у мужика на послушании и умер у него в чужом дому».
2: Отец Нектарий скончался в 1928 году, благословив свою духовную дочь всегда помнить Оптину пустынь и трудиться во благо обители. Надежда Павлович исполнила свои обещания. Она сумела передать на хранение в Государственную библиотеку имени Ленина в Москве богатейшие материалы Оптинской библиотеки. В 1974 году монастырь Оптина-Пустынь получил статус памятника культуры и тем самым был спасен от окончательного разрушения. И в этом тоже есть заслуга Надежды, духовной дочери отца Нектария. Надежда Александровна Павлович прожила долгую жизнь, оставив уникальные воспоминания о старце Нектарии Оптинском, в том числе и в стихотворных строках. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: С 3 по 11 октября 2026 года на Крепостной горе Ставрополя пройдет православная выставка-ярмарка «Град Креста». Основными ее участниками станут церковные и светские организации, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. На ярмарке будут представлены церковная утварь и атрибутика, книжная продукция, ювелирные изделия и иконы, изделия монастырских мастерских, сувениры, одежда и многое другое. Приглашаем всех жителей и гостей Ставрополя посетить православную выставку-ярмарку «Град Креста».

Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Кто сердце свое обратил к Богу. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце, предупреждает в 61-м псалме пророк Давид. Что же происходит с человеком, поступившим наоборот и позволившим себе привязаться к богатству, деньгам или вещам? В рассказе «Вещи» американского писателя 20 века Синклера Льюиса описывается именно такой случай. Отец девушки Тео, мистер Дьюк, внезапно разбогател, когда на его участке земли были обнаружены залежи железной руды. Отдав участок в аренду, Дьюки немедленно купили большой особняк, съездили в кругосветное путешествие и привезли оттуда целую коллекцию дорогих вещей – фарфора, картин, ковров, статуэток. Эта коллекция и стала безраздельно владеть семейством – отцом, матерью, дочерью. Тео собирала замуж за друга детства, но родители дали понять – он дочери, не пара. Так герои рассказа «Вещи» превратились в рабов своего имущества. Сюжет Льюиса о добровольном рабстве вещам – это не просто бытовая зарисовка о мещанстве, а иллюстрация духовной ловушки. В христианской традиции такая привязанность называется стяжательством. Его опасность заключается в том, что человек сужает свое сердце до размеров своего кошелька или, в случае с Дьюками, своего особняка. «Сердце твое маленькое, не допускай же ничего лишнего в него», предупреждал архимандрит Иоанн Крестьянкин, подвижник нашего времени. Вот и сердца Дьюков оказались настолько заполнены вещами, что ни для чего другого просто не осталось места. И единственным способом вырваться из этого плена стала утрата имущества. Когда пожар уничтожил особняк, Дьюки с облегчением вернулись в свой прежний маленький коттедж, а Тео смогла выйти замуж за любимого человека. К счастью, такой радикальный метод нужен далеко не всем. Из плена любого пристрастия, любого греха можно вырваться покаянием и искренним обращением к Богу.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Митрошка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
3: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
4: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
5: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
3: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти – желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее, сие, то есть внешнее, надлежало делать, и того, внутреннего, не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше. То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов XIX столетия. Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела. Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, и начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное.
1: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Двенадцатилетний Ваня Литовкин сидел на жестком стуле в полицейской части города Таганрога. В длинном коридоре было пусто и неуютно. Со стен на мальчика неприветливо смотрели карандашные портреты преступников. Но Ваня преступником не был. Просто так случилось, что в один день на его голову обрушилось столько напастей. За час до полудня Ваня, как обычно, отправился за обедом для хозяина, в бакалейной лавке у которого работал вот уже несколько недель. Пойти в люди мальчика заставила нужда. Недавно он потерял мать, а так как отец его умер, когда Ване было всего 4 года, парень остался круглым сиротой. Обязанности в лавке были несложные, однако каждый день Ваня должен был ходить пешком на другой конец города, чтобы принести хозяину обед из дома. Вот и сегодня он взял сутки, уложил их в холщовую торбу и отправился в путь. На полдороги мальчика сморило от жары и усталости. Он решил присесть на зеленую травку и сам не заметил, как сладко и крепко заснул. А когда проснулся, не обнаружил ни торбы с сутками, ни новых хромовых сапог, которые недавно дал ему хозяин. Пока Ваня спал, кто-то стащил их у него. Не успел он опомниться, как к нему подошел городовой и, строго посмотрев на босого мальчишку в помятой рубахе, произнес: «Тут место общественное, и лежать здесь не полагается. Пойдем-ка, любезный, в участок». В полиции Ваню вежливо опросили, вины за ним не нашли, но одного отпустить не согласились и послали человека за хозяином. И вот он появился в конце длинного неприветливого коридора. «Ах ты такой-сякой! Посуду проворонил, сапоги новые не весь кому достались, да еще и в участок загремел», — негодовал хозяин. «Ну, я тебе задам». Но хоть хозяин и ругался, с того самого дня он освободил Ваню от обязанности ходить за обедом через весь город. Спустя годы Ваня с улыбкой рассказывал об этом случае своим многочисленным гостям, которые приезжали к нему в монастырь Оптину-Пустынь. Там Ваня принял монашеский постриг с новым именем – Иосиф. Люди скоро прослышали о его мудрости, кротости и доброте и приезжали к старцу Иосифу Оптинскому за духовным советом. А он говорил: «Скорби, которые Господь нам порой попускает, часто оборачиваются для нас благом. Будем же принимать их без ропота в сердце, помня, что милосердный Бог временными скорбями хочет избавить нас от вечных мучений».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи, петь.

Радио «Вера». Светлое радио. Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Марии Лепешкиной. 1940 год. Эстония. Пюхтицкий монастырь. Хотели наш монастырь закрыть. Матушку вызвали и приказали молодых распустить по домам, а старых отправить в богадельню. Уехало 8 человек, а потом еще. Я осталась на волю Божию. Наложили на нас большой налог. Собор хотели отобрать и устроить в нем театр, если не заплатим. Матушка сообщила нам об этом. А сестры сказали: «Матушка, не отдавайте собор. Мы будем из последних сил собирать ягоды, только бы заплатить налог». Ягод в тот год было очень много. Брали чернику, бруснику. Таллинские сборщики ягод узнали об этом, стали приезжать каждое воскресенье за ягодами и платили нам. И мы все свои копейки, кто сколько заработал, бежим, несем матушке. Матушка встречает нас со слезами: «Сестры, спаси вас, Господи! Какие все радостные были, что заработали денег и монастырь отстоим!» И скоро заплатили. В следующий раз хотели налог дать еще больше, но объявили войну, и власти про нас забыли. Так и трудились, и монастырь держался.

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Когда-то давно Бог казался мне далеким и непостижимым. Я думала о нем как о строгом судье, к которому страшно приблизиться. Но постепенно постигая веру, все чаще приходя в храм на богослужение, я поняла, насколько ошибаюсь. Это открывалось мне и через жизненные обстоятельства, а еще через молитвы, помощь и заступничество Пресвятой Богородицы. Множество раз она проявляла себя в моей жизни. Наверное, именно поэтому богородичные церковные праздники особенно любимы мной с детства. Например, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который празднуется 7 апреля. В этот добрый, светлый весенний день церковь вспоминает евангельское событие, перевернувшее ход человеческой истории. Архангел Гавриил предрек Пречистой Деве Марии, что ей предстоит стать матерью Спасителя мира. Одно из самых красивых, на мой взгляд, песнопений этого праздника исполняется хором накануне вечером. Называется оно «Совет Привечный». Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первая часть на русском языке звучит так. «Совет предвечный, открывая тебе от раковица, Гавриил предстал тебе, приветствуя тебя и возглашая. Радуйся, земля незасеянная, радуйся, куст терновый несгорающий, радуйся, глубина, непроницаемая взором». На церковно-славянском языке первая часть песнопения звучит так. «Совет привечный, открывая тебе от раковицы, Гавриил предста, тебе лобзая и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое». Послушаем первую часть песнопения. –

0: Текст второй части молитвы напоминает о том, что через Богородицу людям была открыта дорога в рай, закрытый для человечества после грехопадения. «Радуйся, мост, приводящий к небесам, и лестница высокая, которую Иаков видел. Радуйся, божественный сосуд с манной. Радуйся, избавление от проклятия. Радуйся, призвание Адама ко спасению. С тобою, Господь». По-церковнославянски строчки звучат так. «Радуйся, мостик небесем приводяй, и лестница высокая, юже Иаков видя. Радуйся, божественная стамна манны. Радуйся, разрешение клятвы. Радуйся, Адамово воззвание. С тобою, Господь». Послушаем вторую часть песнопения.
1: Радуйся.

Когда звучат последние слова этой стихиры, особенно ясно понимаешь – Бог не где-то далеко, Он рядом, так близко, что открыл себя миру через тихое согласие Пресвятой Девы, которое она дала в ответ на Божье благословение, принесенное ей Архангелом Гавриилом. Песнопение «Совет Привечный» помогает сердцем услышать эту тайну. И, может быть, именно поэтому в праздник Благовещения в душе становится по-весеннему светло и спокойно, ведь Бог действительно ближе, чем кажется. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

0: Сегодня, 29 сентября, церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Священномученик Сергий Лосев родился в 1893 году в Московской губернии в семье псаломщика. Сергий закончил духовное училище и семинарию и стал священником. С 26 года до самого ареста Лосев служил в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Капотня. В конце 20-х на священника, как на лишенного гражданских прав, наложили непомерно высокий налог. Налогом была обложена и церковь. В случае, если приход не смог бы найти средства, власть закрыла бы храм. Чтобы собрать требуемую сумму, отец Сергий обратился к прихожанам. В ноябре 37-го иерея Лосева задержали. Ему поставили в вину сбор средств. Кроме того, лжесвидетели дали показания об антисоветских высказываниях отца Сергия. Все время непродолжительного следствия священник содержался в Таганской тюрьме в Москве. Тройка приговорила его к 10 годам лагерей. Отец Сергий отбывал наказание близ Баку. В годы войны условия содержания заключенных стали особенно тяжелыми. В лагерях начался голод. Иерей Лосев скончался в 42-м году и был погребен в безвестной могиле. Нет, пожалуй, в России такого храма, который не стал бы свидетелем мученичества, где не имелось бы своего исповедника. Православные христиане считают своим долгом восстанавливать эту память, возвращать современникам имена и свидетельства о жизни и страданиях священников и прихожан. Церковь молитвенно почитает мучеников 20 века и в этот день прославляет священномученика Сергия Лосева. Святой мученик Сергий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Праздничное шествие прошло в Ставрополе. Под пение тропаря «Кресту Христову» святыню пронесли от крестовоздвиженского храма к Казанскому собору. Эта добрая традиция появилась после того, как крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в августе 2015 года был освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом и духовенством епархии в Иерусалиме на Голгофе и привезен в Ставрополь. С тех пор, как напомнил архипастырь, дважды в год он переносится крестным ходом по улицам города.
4: Мы с вами 11 лет совершаем крестный путь. Здесь храм в честь воздвижения креста Господня. Полгода находится в этом храме, полгода в кафедральном соборе. И поскольку принято совершать чин воздвижения креста, то при этом кресте в последнее время именно там, в Казанском кафедральном соборе, при этом святом кресте нашем, освященном Иерусалиме, вот я как правящий архиерей возрезаю крест Господень. И эта великая святая традиция, надеюсь, останется навсегда. Господи, честным Твоим крестом благослови нашу страну, наших воинов, всех нас, благослови наш град, жители этого града, священнослужители храма нашего, бесовскую, все кости дьявольские. Утверди мир и благополучие на нашей земле.
3: В крестном ходе приняли участие благочинные церковных округов и священнослужители Ставропольской епархии, сестры Иоанна Мариинского женского монастыря, казаки, студенты Ставропольской духовной семинарии и Регинской школы, воспитанники православных гимназий города, архиерейского казачьего конвоя, братство православных следопытов и жители города. По окончании праздничного шествия правящий архиерей совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. За богослужением молились участники крестного хода, монашествующие, прихожане храма и многочисленные верующие. После великого словословия владыка Кирилл совершил чин воздвижения креста. Затем архипастырь помазал верующих освященным елеем. 27 сентября, в день Великого Двунадесятого праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Крестовоздвиженском храме города Ставрополя. В престольный день в храме за богослужением молились многочисленные верующие. По окончании литургии правящий архиерей и духовенство поклонились Кресту Господню. Настоятель храма протоиерей Николай Чемоданов поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В свою очередь митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником Воздвижения Креста Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Что они без звонаря будут петь о Боге.
7: На полотне Маковского колокола и впрямь предстают живыми.
6: Колокола настолько связаны для нас с церковной жизнью, что мы наделяем их свойствами, не присущими холодному металлу. Говорим, что они поют, плачут, ликуют. А в Антониево-Сийском монастыре я слышал, как благовестник именовали сердцем обители. И эти образы понятны всякому человеку, который спешил в храм под протяжные удары благовеста, радовался трезвону на Пасху.
7: У меня, знаете, какой образ родился от созерцания картины Александра Маковского? Что колокола похожи на стаю птиц. Смотрите, они как будто совершали долгий перелет, а теперь отдыхают, усевшись в ряд. Сколько же их тут? Сейчас сосчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11.
6: А это еще не все вошли в картину. В начале 20 века на звоннице Антониево-Сийской обители было 20 колоколов. Рядом с творениями русских литейщиков соседствовали изделия голландских мастеров. Все они, как сообщают монастырский летописец, были подведены под музыкальное согласие. Ну, то есть, говоря современным языком, настроены по тону. И звон их достигал северной Двины.
7: Той реки, что виднеется в просвете между стенами на картине Александра Маковского?
6: Нет, Маргарита Константиновна. Художник включил в композицию кусочек Михайловского озера. Монастырь расположен на полуострове посреди него, а до северной Двины от обители, ну, километров 15. И это расстояние преодолевал звук монастырских колоколов. Да и сегодня их перезвон слышен далеко за пределами обители.
7: Звонницу удалось восстановить?
6: Да. В Антониево-Сийском монастыре можно послушать слаженный ансамбль из 11 колоколов.
7: Как бы я хотела послушать его перезвоны, посмотреть с высокой звонницы на Михайловское озеро, помолиться под древними сводами, окунуться в ту атмосферу, что запечатлел Александр Маковский в своей работе на колокольне Антониево-Сийского монастыря, порадоваться, что она сохранилась до наших дней.
8: Картину Александра Маковского на колокольне Антониево-Сийского монастыря можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее.
5: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Почти каждого человека волнует вопрос о загробной жизни. Никто из людей не может от своего ума точно сказать, какая участь ожидает человека после смерти. Пророки и святые по откровению Божию приоткрывали нам кое-что о жизни после смерти. О втором пришествии Христа и страшном суде рассказывает нам Святое Евангелие. Господь придет не в тишине и уничижении, как Он это сделал в первый раз, а в славе Своей и как победитель. Нам надо помнить об этом и жить так, чтобы не оказаться в числе отвергнутых Христом в судный день. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Даже ангелы содрогаются, когда вещает судья, и воинства огнезрачных духов предстоят с трепетом. Какой же дам ответ, когда вопросят меня о тайных делах, которые там для всех будут обнаружены?»
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Преподобный афонский старец Паисий Святогорец оставил огромное духовное литературное наследие. Издано несколько томов его бесед с духовными чадами. Перу старца принадлежат рассказы о святых и афонских подвижниках. А сколько книг написано о самом преподобном Паисии? Не только его ученики со всего света, но и многие из тех, кому посчастливилось жить с ним бок о бок на святой горе Афон, записывали удивительные случаи из жизни старца Паисия, его поучения и наставления. Именно так поступил в свое время и иеромонах Киприон, насельник русского свято-пантелеимонового монастыря на Афоне. В 2015 году его записи были изданы православным свято-тихоновским гуманитарным университетом под заглавием «Афонская тетрадь. Истории о преподобном Паисии Святогорце». Автор записок с огромным почтением говорит о старце. Вспоминает, что каждый день к отцу Паисию со своими проблемами приходили сотни людей, и он с искренним участием внимательно выслушивал каждого. Разрешал самые сложные вопросы, согревал своей любовью, поддерживал молитвой, утешал, укреплял и наставлял на правильный путь простыми и добрыми словами. Некоторые из этих слов старца иеромонах Киприон приводит в своей афонской тетради. Например, отец Паисий не раз повторял, что духовную жизнь нужно начинать не только с внешних ее проявлений, но прежде всего с сердца. Паисий Святогорец часто напоминал о важности молитвы. Однажды в качестве примера он рассказал историю из собственной жизни. Еще до монашеского пострига старец Паисий, тогда его звали Арсений, участвовал во Второй мировой войне. Когда в апреле 1941-го фашисты вторглись в Грецию, он был призван на фронт. Служил связистом. Старец вспоминал, что чем чаще удавалось выйти на связь с центром дивизии, тем больше поднимался боевой дух солдат. То же самое и в молитве. Чем чаще будем обращаться к Богу, тем увереннее и радостнее будем ощущать себя. «Всегда нужно молиться и не унывать», — говорил старец Паисий. В жизни преподобного Паисия Святогорца было много чудесного. Господь видимым образом заботился о нем. Однажды старец заболел и из-за слабости почти не вставал с постели. У него закончились продукты. Жил преподобный тогда в полном уединении. Поблизости не было никого, кто мог бы ему помочь. В один из дней старец Паисий с большим трудом поднялся и вышел во двор своей маленькой монашеской хижины, чтобы подышать свежим воздухом. Вдруг со стороны моря прилетела птица. В когтях у нее трепыхалась крупная рыба. Птица разжала когти, и рыба упала прямо во двор отца Паисия. Старец вознес Богу благодарственную молитву, пожарил рыбу и так подкрепил свои силы. Автор книги «Афонская тетрадь» с огромной теплотой вспоминает о старце. Иеромонах Киприон пишет: «Так и видишь его, беседующего и одновременно вяжущего четки, или поглаживающего котенка, или поливающего свой небольшой огород». И мы, читатели, со страниц книги тоже словно своими глазами видим преподобного Паисия Святогорца. Слышим его добрые слова, и он помогает нам. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

чтоб понять, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я бессмертный.

0: священномученик Николай Попов особо почитается православными в Ростове-на-Дону. Вся жизнь этого человека связана с донскими землями. Он родился в 1864 году в станице Урюпинской, которая относилась к области войска Донского. Сейчас это город Урюпинск. Окончив гимназию, пошел учиться на агронома, но в 30 лет решительно изменил жизнь и поступил в духовную семинарию в Ростове-на-Дону. По окончании ее Николай стал священником, служил поочередно в нескольких станицах области войска Донского. В каждом селе батюшка старался создать школу для бедных крестьян. Стремление молодого священника поддержал святой праведный Иоанн Кронштадтский, лично пожертвовав на благое дело немалую сумму. В 1901 году Николай Попов получил должность настоятеля храма Иоанна Богослова в хуторе Верхний Гнутов, сейчас это Волгоградская область. После революции 1917 года здесь разразилась эпидемия тифа. Священник ходил из дома в дом, молился об исцелении, исповедовал и причащал умирающих. А потом и сам тяжело заболел. В день, когда отец Николай в первый раз после выздоровления служил в литургию, его арестовали представители новой безбожной власти. Они устроили обыск в доме священника и заметили на стене портрет его родного брата, атамана Петра Попова. Этого было достаточно, чтобы казнить отца Николая. Верующие похоронили батюшку за алтарем храма. В 2006 году донской подвижник, священномученик Николай Попов, был прославлен в лике святых.
1: Радио «Вера» в Ростове-на-Дону можно слушать на частоте 95.7 FM.
2: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
2: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
2: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. В Священном Писании немало мест, которые, будучи вырванными из контекста, могут оказаться превратно истолкованными. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В нем содержится апостольское учение о браке. И нам нужно быть крайне внимательными к этим словам, ведь велик риск их неправильного понимания.
2: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа.
3: Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
2: Светит ее, очистив баню водную в глаголе.
1: Как и очень многим священнослужителям, мне иногда приходится отвечать на вопросы относительно взаимоотношений в семье. Совсем недавно у меня состоялся очередной разговор такого рода. Беседовал я с молодой женщиной. У нее очень непростые отношения с мужем, связанные с игровой и алкогольной зависимостями супруга. Однако эта женщина – христианка. Она знает, что брак нерасторжим, что нужно терпеть, что необходимо носить тяготы друг друга, да и вообще апостол Павел призывал жен повиноваться своим мужьям, как Господу, ведь муж – это глава жены. Моя собеседница очень боялась согрешить в том случае, если она примет решение расстаться со своим мужем. Ситуация в самом деле сложная и печальная. Расторжение брака – это, как говорил один современный богослов, пожалуй, самая большая трагедия, которая может постигнуть человека. Так стоит ли ей терпеть? Стоит ли ей повиноваться мужу, веря, что она повинуется самому Господу? Ответ апостола Павла мы поймем, если будем внимательны не только к каким-то отдельным словам прозвучавшего сегодня отрывка, а ко всему отрывку целиком. После ярких слов о том, что жены должны повиноваться мужьям как Господу, апостол написал крайне важные слова, которые хоть и не такие яркие, но именно они центральное место апостольского учения о взаимоотношении между супругами. Вот эти слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Апостол Павел проводит параллель между Христом и мужьями, между церковью и женами. Жены должны повиноваться мужьям подобно тому, как церковь повинуется Христу. У церкви есть основания для такого повиновения. Христос умер за церковь, и это неоспоримое свидетельство его любви. Церковь живет Христом. Он ее глава. Он, как подобает главе, заботится о церкви, которая, по слову апостола Павла, представляет собой его тело. Используемые апостолом образы исключительно удачны. Голова венчает тело. Голова может повелеть телу сунуть руку в огонь. Но она не станет этого делать. Напротив, если рука по какой-то причине окажется в огне, голова сделает все для того, чтобы как можно быстрее спасти руку. Голова не зазнается над телом. Голова понимает, что без тела ей не жить. Впрочем, такое отделение одних частей человеческого тела от других выглядит довольно странно. И никакой здоровый человек так не поступает. Апостол Павел предлагает посмотреть на семейные отношения, относясь к семье как к единому телу. Если мы поймем мысль апостола, то нам станет ясно, что главенство мужа над женой означает не деспотизм, а служение, невозможное без заботы и всестороннего попечения. Если же этого не было и нет, то мысль о расторжении брака вряд ли можно назвать крамолой. Церковь не терпит Христа, она им и для него существует. Дай Бог, чтобы подобное могли сказать и все христианки относительно своих мужей, видя в них любовь к себе подобной любви Христа к Его Церкви.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Иверская икона Богородицы в судьбах России.
1: Иверский образ Божьей Матери по преданию написал апостол Лука. Это одно из иконописных произведений, соответствующих типу Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». На изображении Царица Небесная держит своего Божественного Сына левой рукой, а правой указывает на Него, как на Спасителя. Богородица словно создает защитное пространство вокруг младенца. Икона выражает богословскую мысль. Пречистая Дева стала одушевленным храмом, вместилищем невместимого Бога. В IX веке образ хранился у вдовы-христианки, которая жила близ города Никеи в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В то время император Феофил повелел повсеместно уничтожать изображения Христа, Богородицы и святых. Благочестивая вдова, чтобы спасти икону Божией Матери от поругания, с молитвой опустила ее в море. По промыслу Божию святыня уцелела. Морские волны принесли ее к берегам Афона, горы, которая еще с VII века служила прибежищем православных монахов многих национальностей. Икону обрели насельники грузинского Иверского монастыря. Они увидели близ берега огненный столб до неба и поспешили к нему. Иноки обнаружили, что свет исходит от святого образа, стоящего посреди воды. Икону с почестями перенесли в храм. Однако на следующий день она оказалась укрепленной на стене над воротами монастыря. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не явилась во сне одному из иноков. Она сказала, что хочет быть хранительницей обители, и велела оставить образ над входом. Монахи послушались. С тех пор икона неотлучно пребывает в Иверской обители и носит имя монастыря. По всему миру распространились многочисленные списки древнего образа Богородицы. Одна из копий была создана на Афоне в середине 17-го столетия для русского царя Алексея Михайловича. До революции этот образ хранился в Московском Новодевичьем монастыре. В настоящее время старинный список Иверской иконы Божией Матери можно увидеть в Государственном историческом музее в Москве.
0: Небесная заступница. Иверская икона Богородицы в судьбах России.
2: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у Тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

Радио «Вера». Светлое радио. Семья создается, а не дается готовой. Только тогда это крепко, тогда свято. Фёдор Достоевский.

0: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. Внимание к тому, что бывает в сердце и исходит из него, есть главное дело в христианской исправной жизни. Этим и внутреннее, и внешнее приводится в должный порядок. Но ко вниманию всегда надо прилагать рассуждение, чтобы обследовать, как должно. Где взять рассуждение? В совести, просвещенной ведением божественной воли, сказанной в Евангелии и посланиях апостольских. Этим путем очень удачно определяется, что можно и чего нельзя допускать в поступках, словах и начинаниях. Господь да умудрит вас.
1: Голоса

0: факты и книга книг. Царь Саул – один из самых заметных героев библейской истории. О нем рассказывают первая и вторая книги царств Ветхого Завета. Ученые до сих пор не находят материальных доказательств его правления. После царей, как правило, остаются так называемые артефакты – монеты, печати, тексты указов. От времени царствования Саула практически никаких артефактов найдено не было. Но источником информации, поводом обратиться к древним событиям священной истории и представить их себе воочию, могут не только археологическая находка или древний манускрипт, но и события новейшей истории. Вот о каком удивительном случае поведал в своих мемуарах офицер британской армии, участник Первой мировой войны, майор Вивиан Гилберт.
1: Шла Первая мировая война. На Синайско-Палестинском фронте британские войска под предводительством фельдмаршала Алленби готовили наступление на части османской армии. В рамках этой операции командир одного из английских отрядов получил приказ взять деревню, расположенную на скалистой возвышенности в нескольких километрах от Иерусалима. Деревня называлась Михмас. Название это показалось командиру знакомым.
0: К сожалению, имя этого офицера история не сохранила. Но мы можем предположить, что он был христианином и знал библейские тексты. Продумывая план операции, он решил обратиться к Священному Писанию и, полистав страницы, наконец нашел тот отрывок, который искал. «Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе», прочел он в 13 главе первой книги царств. Дальше следовал рассказ о том, как Иоаннафан со своим оруженосцем прошел ночью между двух скал и незаметно проник на поле, где стоял филистимский отряд. Была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Бацец, а имя другой – Сене, говорится в первой книге царств. Филистимляне были застигнуты врасплох. После этого Саул атаковал врагов со всем своим войском и разгромил их.
1: Чем мог помочь этот библейский рассказ командиру отряда британской армии, размышлявшему над тактикой нападения на деревню Михмас в начале 20 века? Командир предположил, что узкий проход между двумя скалами, о котором говорится в Библии, мог сохраниться до сих пор. Разведка, высланная им в деревню, действительно обнаружила две остроконечные скалы, а между ними узкий проход, который слабо охранялся турками. Это явно были скалы Бацец и Сене. За ними на поле расположился турецкий лагерь. Получив информацию от разведчиков, командир изменил план нападения. Он решил не атаковать Михмас всем отрядом, а послал через ущелье под прикрытием темноты только одну роту. Солдаты бесшумно пробрались сквозь скалы и напали на противника. Турки проснулись и в панике бросились бежать. Они решили, что окружены. Так, заключает майор Гилберт, спустя тысячи лет британская армия успешно применила тактику Саула и Иоаннафана.
0: История, рассказанная майором Вивианом Гилбертом, обращает нас к сведениям, которые сообщает Библия о царе Сауле. Священное Писание рассказывает о нем как о бесстрашном человеке, храбром воине и хитроумном полководце. В 11 веке до Рождества Христова угроза порабощения филистимлянами и аммонитянами поставила израильские племена перед необходимостью объединения под началом одного вождя. Пророк Самуил объявил царем Саула, и тот прекрасно справился с ролью объединителя. Вскоре 12 израильских племен сплотились в одно государственное образование, получившее название Израиль. Освободительную войну Саул начал с нападения на аммонитян. Первые успехи в этой войне подняли его авторитет среди соплеменников, и они окончательно признали его своим повелителем. Впоследствии Саул собрал большое войско из представителей всех израильских племен и начал упорную борьбу с филистимлянами, заклятыми врагами Израиля. Он освободил от филистимлян свой родной город Гиву и одержал над ними ряд побед в других местах, в том числе в селении Михмас. Мог ли предполагать древний библейский царь, что его хитроумный маневр спустя 3 тысячелетия будет успешно повторен командиром британской армии в борьбе с Османской империей?
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 29 сентября, Церковь вспоминает святую великомученицу Ефимию, святую мученицу Людмилу, княгиню чешскую, преподобного Прокопия, игумена Сазовского, священномученика Григория Раевского, священномученика Сергия Лосева. Святая великомученица Ефимия жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Халкидоне, недалеко от Константинополя. Она была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Девушка была воспитана в христианской вере. В 304 году правитель города Приск приказал всем жителям Халкидона и окрестностей явиться на праздник в честь языческого бога Арея. Тем, кто не исполнит приказания, Приск угрожал пытками и казнью. Но нашлись смельчаки, нарушившие распоряжение правителя. Во время языческого праздника 49 христиан тайно совершали литургию. Среди них была и юная Ефимия. Вскоре о нарушителях указа стало известно. Их схватили и привели к Приску. Их пытали, но все сохранили верность Христу. Правитель отправил мучеников на суд к императору, но оставил Ефимию. Он надеялся, что девушка без поддержки не будет проявлять такое упорство. Но Ефимия не отреклась от своей веры. Пытки не сломили юную девушку. Многие свидетели такой решимости и убежденности исповедали себя христианами. Ефимию казнили. Ее родители тайно похоронили мученицу. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм. В нем проходили заседания 4-го Вселенского собора. Святые церкви – это наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Мы молимся им, и в этот день просим святую великомученицу Ефимию. Святая праведная Ефимия, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Страницы летописи. После вознесения Иисуса Христа на небо ученики Его стали бросать жребий, кому куда идти на проповедь Евангелия. Захотела бросать жребий вместе с ними и Пресвятая Богородица. Ей досталась Иверия, то есть нынешняя Грузия. Богоматерь уже собиралась отправиться туда, когда ей явился ангел Божий и велел оставаться в Иерусалиме. Почти на 3 века позже просветительницей Грузии было суждено стать святой Нине. В 3-м столетии в Каппадокии в одной знатной семье родилась дочь. Отец ее, римский воевода и родственник святого великомученика Георгия, и мать, сестра Иерусалимского патриарха, были глубоко верующими людьми. Когда их дочери Нине исполнилось 12, они отправились в святой город, чтобы посвятить свою жизнь Богу. И прежде чем принять монашеский постриг, отдали девочку на воспитание набожной старице. Девочка, всем сердцем любящая Христа, за 2 года отлично обучилась уставу и чтению Писания. Она много молилась, и однажды ночью ей явилась сама Богородица. После этого видения Нина отправилась к своему дяде, Иерусалимскому патриарху.
1: Святейший Владыка, благослови меня идти на проповедь в страну Иверскую.
2: Здравствуй, чадо. Удивляешь ты меня своей просьбой. Ты ведь совсем еще молода, куда тебе идти?
1: Я расскажу тебе, Владыка. Недавно мы со старицей, заботившейся обо мне последние 2 года, читали Евангелие. И вместе с евангелистом я обливалась слезами, вновь и вновь переживая распятие Христа. Но вдруг внимание мое привлек хитон Господень. В Писании сказано, что по жребию он достался некоему воину. А что же дальше стало с этой святыней? Я спросила у старицы, и она рассказала, что к северо-востоку от Иерусалима есть страна Иверская, и хитон был отнесен туда.
2: Слышал я эту легенду. Говорят, что некий житель тех мест уверовал и пришел сюда посмотреть на Христа, но успел лишь к его казни. И тогда он выкупил у воина хитон и ушел вместе с ним. Но земляки его так и не уверовали в истинного Бога, продолжая поклоняться языческим идолам. Зачем тебе идти к этому темному народу?
1: Послушай и дальше мой рассказ, и сам поймешь, зачем. Я стала молить Богородицу, чтобы она помогла мне отправиться в эту неизвестную землю и найти там святыню. И Пресвятая Дева услышала мои мольбы. Она явилась мне в сонном видении и велела идти в Иверию на проповедь, обещав свое покровительство и помощь.
2: О, это великое служение.
1: Да, и потому я спросила Пречистую, как же я, слабая женщина, смогу? Она же в ответ вручила мне крест, сплетенный из виноградных лоз, который будет мне щитом и оградой для всех видимых и невидимых врагов. Этот крест и сейчас со мной. Вот он, Владыка.
2: Ну что ж, Нина, если сама Богородица благословила тебя на этот подвиг, то как же я могу тебе отказать? Иди, чадо, и пусть Господь оградит и защитит тебя на твоем апостольском пути.
0: Господь не раз помогал Нине на пути в Грузию и спасал от неминуемой смерти. Преодолев голод, жажду, одиночество и страх перед дикими зверями, женщина оказалась в городе Мцхет как раз тогда, когда многие окрестные жители шли на поклонение своим языческим идолам. Отправилась вместе со всеми и Нина. Увидев, как толпа молится ложным богам, она взмолилась Господу о вразумлении этого народа. И тут же ясное до того небо затянули тучи, загрохотал гром. Люди разбежались, а над тем местом, где стояли идолы, блеснула молния, и статуи были разбиты в прах. Не найдя изображений своих богов, грузинский царь пришел в ужас. Нина же так и осталась в Мцхете и поселилась в доме у царского садовника и его жены. Много чудес произошло по ее молитвам. И многие люди отошли от язычества и стали христианами. Даже царская жена, ярая поклонница идолов, после чудесного излечения от болезни уверовала во Христа. Но супруг ее, царь Мириан III, боялся гнева своих богов и вражды с язычниками-соседями, и потому решил начать на христиан гонения. Когда же он поделился своими мыслями с приближенными, в одно мгновение ослеп. Ему ничего не оставалось делать, как обратиться к Господу Богу, и тут же царь вновь стал зрячим. Лишь тогда он уверовал и пришел к Нине.
3: «О, мать моя, научи и сделай меня достойным призывать имя великого Бога твоего, моего Спасителя!»
1: «О, царь, что я могу сказать тебе? Ты сам видишь, у меня на глазах слезы радости. Ликует душа моя.
3: Сейчас же я прикажу послам отправляться в Грецию и просить у императора прислать нам епископа и священников, чтобы крестить народ и учить его вере Христовой. Пока же ты, святая дева, наставляй народ на путь истинный».
1: «Благодарю тебя, государь. Знал бы ты, как я ждала этого момента, когда на всей Иверской земле будет звучать слово Христово».
0: Тогда же Мириан приказал построить в своем саду храм. Святая Нина, которой было несколько видений, указала ему место, где был зарыт хитон Господень. Выросший за 300 лет на этом месте кедр стал первым столбом нового храма. Столб источал чудотворное миро. Мироточение прекратилось лишь в 17 веке. Храм не раз перестраивался, но животворящий столб, под которым скрыт хитон Господень, цел и сейчас. А в крестильне, где принял крещение царь Мириан, до сих пор совершается это таинство. А святая Нина была названа равноапостольной в знак того, что ее просветительский подвиг сродни подвигу первых апостолов Христа.
4: Жития святых. Страницы летописи.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Для человека нет ничего важнее, чем спокойная совесть. В этом случае человек имеет постоянную внутреннюю радость, и вся его жизнь – торжество, праздник. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Не привыкайте к алтарю», порой предупреждают молодых священников старшие собратья. Чем опасна, и, конечно, не только для священников, сила привычки. Она притупляет благоговение перед самым великим чудом божественной любви – литургией. Порой мы не отдаем себе отчета в том, что литургия, по словам святого Иоанна Кронштадтского, это ось, на которой держится весь мир. Но что, если бы литургия совершалась не ежедневно, а, скажем, раз в 7 лет? Американский писатель Рэй Брэдбери выстраивает схожую ситуацию-метафору в рассказе «Все лето в один день». Действие в рассказе происходит на Венере, где в далеком будущем появились первые земные колонии. Земляне, как умеют, приспосабливаются к непростым местным условиям. Небо сплошь затянуто тучами, безостановочно идет дождь, а солнце появляется всего на 2 часа и лишь раз в 7 лет. Когда это происходит, мир замирает, а люди в молчаливом восторге тянут руки к золотому сиянию и невиданной синеве. Затем солнце скрывается, а люди прячутся в домах, храня память о чуде солнечного света и тепла. А теперь представим, именно так всего раз в 7 лет совершается литургия. И сразу становится понятно, с каким благоговением, изумлением и восторгом тогда мы присутствовали бы на богослужении, с каким вниманием ловили бы каждое слово, как усердно стремились бы к чаше жизни. Но ведь от того, что литургия совершается ежедневно, она не становится менее изумительным чудом. Просто мы слишком к нему привыкли. Впрочем, силу привычки можно и преодолеть. Время от времени важно говорить себе. Вот представь себе, ты идешь на божественную литургию, а следующая будет через 7 лет.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
3: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячи лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячи лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня обратимся к статье Николая Александровича Бердяева «Спасение и творчество. Два понимания христианства».
5: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Людям свойственно впадать в крайности, увлекаясь одним, забывать о другом. О вреде религиозных крайностей говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
1: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
2: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Все полны лицемерия и беззакония.
0: Мы только что услышали отрывок из последнего обращения Христа Спасителя к его оппонентам, книжникам и фарисеям, представителям религиозной элиты Древнего Израиля. Сын Божий сурово и бескомпромиссно призывает этих людей к покаянию. Говорит, что их ожидает горе, что они обрекли себя на духовную погибель. Почему же Христос ставит такой диагноз? Сын Божий смотрел не на лица, а на сердца людей. Видел, чем на самом деле живут его современники, где находится истинная ценность их бытия. Что же увидел Христос в сердцах фарисеев? Гордость, стремление к славе и власти – желание за внешним исполнением заповедей скрыть отсутствие любви к Богу и людям. Потому Спаситель и называет оппонентов «крашенными гробами», то есть богато украшенными погребальными пещерами-мавзолеями. Внешне они и правда очень даже симпатичны, но внутри нет ничего, кроме смерти. Вот и внутри фарисеев поселилась духовная мертвенность, впущенная туда самими этими людьми. Они впали в крайность, посчитали, что достаточно для спасения исполнять только внешние религиозные традиции и обряды, не слишком заботясь об участии сердца. Для Христа такое видение являлось недопустимым. Спаситель с горечью говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Казалось бы, слова Спасителя можно понять как призыв уклониться в иную крайность, отвергнуть внешнее ради сокровенной духовности. Но это не так. Спаситель вовсе не хочет, чтобы мы были верующими в душе. Христос прямо указывает на следующее – сие, то есть внешнее, надлежало делать и того внутреннего не оставлять. Таким образом, Сын Божий призывает нас идти срединным царским путем, равноудаленным от крайностей. На практике это означает, что ни внешнее не может жить без внутреннего, ни внутреннее без внешнего. Форма должна быть наполнена содержанием, а содержание осязаемо только тогда, когда опирается на рамки формы. Что же может помочь нам понять, правильным ли мы путем идем? Все так или иначе определяется целеполаганием, которое мы призваны определить предельно честно. Зачем мы делаем те или иные вещи? Чего мы на самом деле хотим? Если внутри нас живет стремление к самолюбованию, к славе и чести, к контролю над жизнями других людей, лучше от такого благочестия держаться подальше. То же самое можно сказать и про иную крайность. Если для нас евангельские идеалы не более чем романтическая история, которая то нам интересна, то не очень, от такой сентиментальной и непостоянной духовности тоже нужно держаться подальше. Утвердиться же на царском пути нам могут помочь слова из послания восточных патриархов 19 столетия. Человек оправдывается не просто одною верою, но верою с поспешествуемой любовью, то есть через веру и дела. Вере действительно должна сопутствовать истинная любовь, которая борется не с людьми, а со страстями, И начинается такая борьба у настоящего христианина не с других, а с себя. Будем же просить у Бога именно такого мудрого соединения веры и любви, которое позволит нам избежать крайностей и найти верный путь в Царство Небесное.
3: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: К тому времени, когда Арсения призвали на военную службу, он уже полностью определился с планами на будущее. Арсений решил стать монахом. И, отправляясь в армию, горячо молился, чтобы Бог не посылал его убивать людей, так как в это время в Греции шли боевые действия. Молитвы юноши были услышаны. Арсения назначили радистом. Даже в условиях войны он старался находить возможности для поста и молитвы. В столовой Арсений обычно съедал лишь половину порции, а после отбоя выходил на плоскую крышу казармы для уединенной молитвы. Однако Арсения очень печалило, что поблизости не было церкви. Батальон, в котором он служил, располагался в горах. Арсений горячо молился Господу и Божьей Матери, чтобы они помогли ему попасть в церковь. Прошло уже целых 5 месяцев с того момента, как он в последний раз был на службе в храме. В это время командир батальона решил отправить Арсения в близлежащий городок получить запчасти для рации. Выполняя поручение, Арсений по дороге в город увидел храм, откуда доносились звуки молитвы. Там нараспев читали акафист Пресвятой Богородицы. Юноша зашел в храм, перекрестился, поцеловал икону и заплакал. «Господь и Пресвятая Богородица тогда услышали меня», вспоминал спустя годы Арсений, который стал к тому времени знаменитым афонским монахом и подвижником Паисием Святогорцем. И добавлял: «Но разве я мог представить, что придет время, и Бог устроит так, что я буду иметь церквушку прямо рядом со своей кельей?» Бывший радист Арсений не уставал благодарить Бога за этот дар и не раз говорил, что служба радистом хорошо подготовила его к монашеской специальности – посылать сигналы Богу своей молитвой.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Осенние листья по ветру кружат, осенние листья в тревоге вопят. Все гибнет, ты черен и гол. О, лес наш родимый, конец твой пришел. Не слышит тревоги их царственный лес, под темной лазурью суровых небес его спеленали могучие сны, и зреет в нем сила для новой весны. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Книга притчей Соломоновых.

0: Бо Иисусе Христе, как только мысль об обидчике прокралась в голову, гнать ее, чаще смотреть на облака, на звезды, устанавливать в себе такую тишину, как там, в вышине, а на обстоятельства смотреть как бы издали и сверху, словно вы умерли и просматриваете свою жизнь из другого мира. Нельзя погружаться в конфликты.
1: Голоса времени. Вы слушаете

0: Стёп, спасибо тебе, что ты меня на этот кинопоказ позвал. Я и представить себе не могла, что фильм 56-го года может быть таким динамичным и даже со спецэффектами.
1: Да, особенно мне понравилась та сцена, где воды морские расступились, и люди шли по коридору из гигантских волн. Помнишь? Как такое сняли без компьютерной графики? Не представляю.
0: А костюмы какие? Я теперь такое платье хочу, как у царицы Нефертити. Как думаешь, мне пойдет?
1: Еще бы. На тебе оно будет, пожалуй, даже лучше, чем на ней.
0: Ну скажешь тоже. Это же одна из самых красивых женщин мира. Неудивительно, что ее любил пророк Моисей.
2: Так, друзья мои, вы меня простите, конечно, но здесь я просто обязан вмешаться как преподаватель. Недопустимо, чтобы студенты нашего университета, славящегося твоей исторической кафедрой, ничтоже сумняшися, рассуждали о любви пророка Моисея и Нефертити, взяв в качестве источника художественный фильм «Десять заповедей» американского режиссера Де Милля. Вы ведь это кино обсуждаете?
0: Ой, Андрей Борисович, простите, не заметили мы вас. Как вы здорово фильм-то угадали.
1: А что, не правда это? Про пророка и египетскую царицу?
2: Ну, скажем так, это художественный вымысел, не имеющий под собой достаточных оснований.
0: Но все-таки, если Моисей и Нефертити могли жить в одно время, значит, и чувство между ними было возможно.
2: Да тут дело не в хронологических совпадениях, Оксана. Моисей был человеком цельным и мудрым, иначе говоря, целомудренным. Это качество определило его личную жизнь. Историкам известна только одна жена Моисея – Сепфора. И весь образ пророка, который дошел до нас через века, говорит о том, что едва ли он разменивался на иные увлечения.
1: А про переход через море, когда воды расступились, пропуская израильский народ – это тоже вымысел?
2: Этот факт не только подробно изложен в книге пророка Моисея «Исход», он упоминается и во многих псалмах. В 105-м, к примеру, автор, который жил гораздо позднее Моисея, сокрушается, обращаясь к Богу. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множества милостей твоих и оскорбили тебя, входя в Черное море. Но спас их Господь во славу имени своего, являя силу свою, и повелел Черному морю, и иссякли воды его, и вел он их в бездне морской, словно в пустыне, и спас он их от руки ненавистников, избавил их от руки врагов, покрыла вода гонителей их, ни один из них не уцелел, и поверил народ слову его, и воспел хвалу ему».
1: Андрей Борисович, а правда, что среди иудеев был такой Дафан, который все время воду мутил? В фильме он всех подстрекал вернуться в Египет и сдаться на милость фараону. Говорил, что лучше жить в рабстве, но всегда иметь кусок, чем идти вслед за Моисеем к земле обетованной.
2: Я думаю, что в действительности смута, которую сеял Дафан и его сообщники Аверон и Корей, была еще тлетворнее, чем в фильме показано. Они не только смущали странников разговорами о сытой жизни в рабстве, так что те, присытившись манной небесной, восхотели мясной пищи в пустыне безводной и стали искушать Бога. Мятежники подняли восстание против Моисея и его брата первосвященника Аарона, склонив на свою сторону 250 самых влиятельных израильтян. Как говорит об этом псалмопевец: «Начали в стане завидовать Моисею и Аарону, святому слуге Господа. Бунтовщики хотели захватить власть».
1: И что же Моисей? Как он на все это отреагировал?
2: Так, как велел ему Господь. Он призвал всех собраться перед скинией, чтобы Бог совершил свой суд. И дальше было, как написано в 105-м псалме: «Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла в сборище Аверона, и возгорелся огонь в сборище их, пламя попалило грешников».
1: А разве Дафан был наказан не после того, как израильтяне изготовили золотого тельца и стали поклоняться ему? В фильме-то так было.
2: Никакой фильм не может вместить всей драматической хронологии исхода. Авторам ничего не остается, как сжать сюжет, поместив на одну площадку несколько событий. Те 40 лет, что израильский народ скитался по пустыне, были насыщены как чудесами, так и падениями. Так что восстание Нафана произошло в иное время, чем вера отступничества путников, когда Моисей на горе Синай получал от Бога скрижали с заповедями.
0: Ой, меня так потряс этот момент. Бог огненными буквами высекает на камне: «Не сотвори себе кумира». А богоизбранный народ в это время пляшет вокруг идола. И это после стольких чудес.
2: Да, Оксана, автора 105-го псалма эти события тоже потрясли. С горестью рассказывает он о своих предках, что «сделали они золотого тельца в Хариве и почитать стали идола, изменили Господу славы и поклонились тельцу, поедающему траву, и позабыли Бога, спасающего их, сотворившего великие дела в Египте, чудеса на земле Хамовой, грозные деяния в море Черном. И Господь готов был истребить их, но Моисей, избранник его, предстал пред ним в сокрушении и молил его отвратить гнев свой и не погубить их».
3: Ну уж после этого израильтяне-то, наверное, одумались.
2: Прошло совсем немного времени, и люди, идущие по пустыне, вновь, как псалмопевец говорит, поклонились Ваал-Фигору и приносили жертвы идолам бездушным, и оскорбили Бога поступками своими, и на многих пришла погибель. Да и в дальнейшем, уже достигнув земли обетованной, израильтяне отступали от Бога до такой степени, что даже совершали человеческие жертвоприношения идолам. Смешались с язычниками и злым делам научились от них, и служили идолам их, и впали они в соблазн, и приносили в жертву сынов своих и дочерей своих бесам, и проливали кровь невинную, кровь сынов своих и дочерей, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и этим поругана была земля.
3: Надо же, какой народ упрямый!
2: На иудеях лежала великая миссия – сохранить для человечества связь с Создателем. И если они порой отступали от Бога, то остальные жители земли в то время попросту не помнили своего Творца. И заметьте, знаем мы о падениях израильтян из текстов, написанных самими иудеями. Тот же 105-й псалом можно назвать исповедальным. Автор обнажает раны своего народа, чтобы вспомнить о том, что «видел Господь скорби их, и внимал он молением их». А в конце воскликнуть радостно: «Благословен Господь Бог Израилев во все века, и скажет весь народ: да будет так, да будет». А что до упрямства, все мы прямо уклоняемся от божеского пути. Когда смотришь фильм «10 заповедей», полезно представить, а на кого в нем ты сам похож? Как бы ты себя повел на месте героев?
3: Да уж, в Моисее себя узнать вряд ли получится. А кто же я такой?
2: Подумай, Степан, подумай. Кто я такой? Вопрос, важный для каждого.
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать...

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях управляющий делами Казахстанского митрополитчьего округа епископ Каскеленский Геннадий. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, священническому и епископскому служению. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. И разговор пойдет о значении притчи о работниках 11 часа.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Свидание с шедевром.
2: Здравствуйте, дорогая Маргарита Константиновна. Как вы добрались из Москвы?
3: Добралась замечательно, Никита. Спасибо. И как чудесно встретиться с тобой здесь, в Эрмитаже. Сразу приобщиться к прекрасному, а заодно и о жизни поговорить.
2: Да, ваши рассказы о картинах каждый раз производят на меня неизгладимое впечатление. Кстати, я пока вас ждал, бродил здесь, по залу западноевропейской живописи, и обнаружил интересную картину. Она недалеко, сейчас покажу вам. Пойдемте.
3: Любопытно, что за полотно на этот раз тебя заинтересовало.
2: Вот, смотрите.
3: Это работа итальянского художника Лоренцо Венециано «Чудо святого Николая на море». Написано в XIV веке. И в самом деле картина замечательная.
2: На ней изображен небольшой корабль, терпящий бедствие. Находясь во власти волн, он стоит чуть ли не вертикально относительно линии горизонта. На палубе несколько моряков. Они сбрасывают в воду бочки и ящики, чтобы уменьшить вес судна. А на корме, вознося молитвы к Богу, возвышается святой Николай.
3: Да, именно возвышается. Интересно, что художник изобразил его таким большим по отношению к другим людям на корабле. На этой картине изображен момент посмертного чуда, совершенного святителем Николаем Мирликийским.
2: А что значит «посмертного»?
3: Это означает, что святой Николай совершил чудо уже после окончания своего земного пути. Согласно церковному преданию, несколько благочестивых мужей отправились морем на поклонение мощам святителя Николая в город Миры Ликийские. В пути их застала буря, но по молитвам святого Николая море утихло, и паломники благополучно добрались до своей цели.
2: Мне так понравились краски на этой картине. Несмотря на то, что сюжет пугающий, художник изобразил историю красочно, светло. Море такое прозрачное, изумрудное, завитки волн светлые. Смотрю на детали и понимаю, что никакого страха нет. Этим ребятам на корабле нечего бояться.
3: Правильно, Никита. Ведь с ними святой Николай, а значит и сам Господь.
2: А посмотрите-ка в правую часть картины. Художник изобразил, как мелкие бесята в страхе покидают корабль. Похоже, они-то и устроили эту бурю, чтобы погубить людей.
3: Да, и ты правильно подметил. Они мелкие. Таким образом, Лоренцо Венециано подчеркивает, насколько велик Господь и как ничтожно то, что пытается ему противиться.
2: А знаете, Маргарита Константиновна, почему еще мне понравилась эта картина? Потому что моряки не паникуют, не бегают в страхе по палубе, а дружно вычерпывают воду. Они пытаются спастись и спасти корабль. Они действуют.
3: Моряки похожи на тебя, Никитушка. Ведь ты с детства смело встречал трудности, старался не сдаваться и не унывать. Поэтому я не удивляюсь, что картина итальянского художника XIV века Лоренцо Венециано так приглянулась тебе. Это не просто ценный экспонат Эрмитажа. В этой работе жизнь. Во всем круговороте событий яркая, полная, настоящая. В ней труд и радость молитвы. В ней любовь. В ней надежда на Бога.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Перед тем, как попросить Бога, надо посмотреть внутрь себя. Могу ли я рассчитывать на то, что Господь меня услышит в таком, например, тяжелом греховном состоянии, в котором я нахожусь, в тех страстях, которые мной обладают, в том, что я сам не прощаю своих близких. И вот особенно, если я делаю доброе дело как бы с камнем за пазухой, когда, собственно говоря, внешне это доброе дело, а на самом деле я рассчитываю за это что-то получить. И поэтому святитель Иоанн Златоуст и говорит: «Наши молитвы должны быть чисты, но молитвы не могут быть чистыми тогда, когда они истекают из души нечистой. Ничто не делает душу столь нечистой, как корыстолюбие и хищение».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. 1 сентября школьники отмечают День знаний, а православные верующие еще и Новый год. Точное название этого церковного праздника – начало Индикта или Новолетия. Он был установлен еще в IV веке на Первом Вселенском соборе в Никее. Конечно, церковный Новый год отмечается совсем не так, как светский. В этот день на торжественном богослужении читается отрывок из Евангелия, который повествует о начале выхода Христа на служение. После крещения в водах Иордана Спаситель возвратился в Галилею и начал проповедовать. Произошло это по церковному преданию именно в первые сентябрьские дни. О новолетии и других праздниках церковного года увлекательно и познавательно рассказывает епископ Серафим Шарапов в книге «Войдите в радость Господа». Кандидат богословия и педагог владыка Серафим повествует о событиях и духовном смысле двунадесятых и великих праздников просто и доступно. Но вместе с тем хорошо видно, насколько глубоко и детально знает он историю каждого из них. Вдобавок к этому у автора замечательный, тонкий художественный слог. Вот, например, какими лиричными словами описывает он всеми любимый праздник Рождества, Спаса и Господа Бога нашего, Иисуса Христа. «Ночь. Тихая, безмятежная, благодатная, неповторимая ночь. Иерусалим, Вифлеем и их окрестности все объято крепким сном. Ни одним звуком не нарушается торжественная ночная тишина. Вся природа в ожидании чего-то необычного, величественного, чудесного». Рассказ о событиях той Вифлеемской ночи плавно переходит в небольшую, проникновенную проповедь, которая переносит нас в современность. Кстати, по такому принципу построена вся книга. Например, владыка Серафим обращается к тем, кто устраивает в своих семьях детские праздники на Рождество. «Ты любишь своих детей, ты знаешь, с каким нетерпением ожидают они Рождества Христова, сколько радости доставит им блестящая елка, а по соседству живет бедная вдова. Пригласи и детей соседки на детский вечер». Мы в подробностях узнаем о таких праздниках церковного года, как воздвижение честного и животворящего креста Господня, введение во храм Богородицы и Преснодевы Марии, Рождество пророка Иоанна Предтечи, сретение Господа Иисуса Христа и, конечно же, о светлом Христовом воскресении, Дне Святой Троицы и многих других. Книга не только раскроет нам детали этих событий, о которых мы, возможно, не знали, но и подарит по-настоящему праздничное настроение. И захочется всем сердцем откликнуться на евангельский призыв, который автор вынес в заглавие книги «Войдите в радость Господа». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

пропал звук, а потом почти сразу и цвет. Сила стала уходить из рук, и короткометражный фильм из прошлого.

сквозь меня с немой улыбкой, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко, все это кажется со мной.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик с частицей мощей благоверного князя Дмитрия уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским, Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. И первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великие княжи Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Простая. Принадлежность к полу мужскому или полу женскому делит людей на две части, примерно равные, почти половины. В церковном обиходе приполовением называют праздник, находящийся в календаре ровно посередине между Пасхой и Пятидесятницей. Выпадает приполовение всегда на среду, на 25-й день после Пасхи. Хотя приполовение считается великим праздником, некоторые даже не знают о его существовании. А зря. Ведь на богослужении в его честь удивительно гармонично сочетаются песнопения пасхальные и те, в которых говорится о сошествии Святого Духа, центральном событии праздника Святой Троицы. Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «преполовение» означает достижение половины какого-то временного срока. Преполовением в церковной традиции называется праздник, находящийся в календаре ровно посередине между Пасхой и Днем Святой Троицы.
0: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Более 3 века назад на живописных берегах реки Усманки располагалась деревня Алексеевка. Ее владелец Алексей Семенович Лосев основал здесь родовое поместье. Сегодня старинная усадьба помещиков Лосевых является историческим памятником, жемчужина которого – храм во имя Алексея, Человека Божия. Ослепительно белая лепнина вокруг окон на стенах красного цвета. Один купол и невысокая колокольня. Простые и изящные линии. Храм – яркий образец архитектуры так называемого позднего барокко эпохи Екатерины Великой. В 1764 году его возвели по распоряжению владельца усадьбы Алексея Семеновича Лосева в качестве домового, то есть семейного храма. Церковь освятили во имя небесного покровителя хозяина, преподобного Алексея, Человека Божия. Освящал Алексеевский храм воронежский епископ Тихон Соколов, будущий святитель Тихон Задонский. Прихожанами церкви были не только члены семьи Лосевых, но и жители принадлежавших им соседних деревень – Алексеевки, Песчанки, Александровки и Софьинки. По архивным данным, в 1911 году приход храма Алексея Человека Божия насчитывал 1387 человек. Сохранились свидетельства о том, что в церкви был высокий иконостас золоченой резьбы. В алтаре на горнем месте находилась икона «Снятие с креста» – великолепная копия картины фламандского художника Рубенса, заказанная хозяином в Петербурге. Церковный историк, уроженец Воронежа архимандрит Дмитрий Самбикин так писал об Алексеевском храме. «Церковь старинной архитектуры. Колокольня соединена с церковью, поддерживают колокольню 4 столба. Церковь представляет 4-угольник. Алтарь низкий и полукругом примкнут к восточной стене храма». Эти скупые сведения очень пригодились, когда в 2010 году Алексеевскую церковь решили восстанавливать. Воссоздавали буквально по крупицам. В советские годы, превратив в водонапорную станцию, ее облик изменили до неузнаваемости. Насос выходил из-под земли прямо в алтарной части. Любопытно, что по рассказам местных жителей, вода, поступавшая через станцию в их дома, была необыкновенно вкусна. Со временем прошлое стало забываться, и уже мало кто мог предположить, что серое, с облупившимися стенами здание водокачки когда-то было великолепным храмом. В мае 2010-го власти Воронежа выступили с инициативой реставрации Алексеевской церкви. К сожалению, точных сведений, чертежей и проектов храма не сохранилось. По следам на кирпичной кладке специалисты реконструировали формы утраченных декоративных элементов. По расположению фундамента воссоздавали первоначальные контуры храма. После кропотливейших восстановительных работ он вновь вознесся куполом в небо в своем первоначальном облике. 7 июля 2012 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий Фомин совершил чин великого освящения храма. Сегодня в нем, как и в старь, звучит молитва.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

Радио «Вера». Светлое радио. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием. Иван Тургенев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги Сергея Булгакова «Дневник духовный». 29 сентября 1924 года. Святой Крест есть треблаженное древо спасения, и он есть тайна личной нашей судьбы. Насколько мы взяли свой крест, настолько мы и имеем в себе силы жизни для вечности. Крест есть знаменье победы, победивший мир, но он есть и орудие борьбы, и сама борьба, как борются между собою, но и связывают оба его перекрещивающиеся направления. «Если ты, Сын Божий, сойди со креста», — так говорили ему. И так же невольно говорит мир каждому из нас. «Примирись с миром, сними эти остро углами пересекающиеся линии, и будешь спасен». Но это обман, потому что всегда пересекаются эти линии в личной судьбе. Дан крест каждому. Можно его только взять или не взять. Сделать или не сделать крестом Христовым.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Православная община в Никарагуа, наверное, одна из самых молодых и малочисленных православных общин мира. Дело в том, что Никарагуа – крошечное государство в Центральной Америке, расположенное между Коста-Рикой и Гондурасом, не стало пристанищем для русских эмигрантов в начале 20 века. Православные переселенцы появились здесь только в конце 20-го столетия. В основном это были выходцы из России. Сегодня русская православная община Никарагуа составляет около 200 человек. Постоянный храм для данной общины появился совсем недавно. Казалось бы, о чем здесь можно говорить, о каких традициях? Вопрос правомерный, если бы не одно «но». Неожиданно даже для самих православных христиан православной верой заинтересовалось коренное население Никарагуа – потомки индейцев майя. К настоящему времени несколько сотен индейцев майя стали членами Православной Церкви Америки, которая послала в Никарагуа своих миссионеров. Специфика деятельности Православной Церкви Америки состоит в том, чтобы соединить в одной церкви разные национальности и культуры. Мы уже говорили с вами о миссии американской церкви среди эскимосов и алеутов. Настал черед и индейцев майя. Особенность религиозности большинства майя состоит в том, что они совмещают свои исконные верования и христианство. Переходя в православие, индейцы пытаются принести с собой собственные особенности религиозной жизни. Православная церковь внимательно относится к этому вопросу, старается поддерживать только добрые обычаи. Например, православные из местных вместе с иными христианами отмечают День Креста и День Библии – официальные праздники Никарагуа. Два этих праздничных дня объединяют сегодня всех христиан страны – и православных, и инославных. В День Креста все христиане Никарагуа всячески подчеркивают свое благоговение перед крестом. Нательный крест в этот день многими носится поверх одежды. Крест может быть помещен снаружи на входной двери дома или квартиры. В Манагуа, столице Никарагуа, в День Креста проходит пышный парад. Его участники, православные в том числе, несут большие кресты, украшенные цветами и лентами. Парад в День Креста не является мероприятием католической церкви, поэтому в нем свободно участвуют все христиане. А в День Библии местные христиане, православные в том числе, устраивают публичные чтения Священного Писания, проводят праздничные заседания библейских кружков. В этот же день Никарагуа принято дарить друг другу Священное Писание. Индейцы православные с радостью соблюдают еще одну местную традицию. Раз в год они отмечают память святого ангела-хранителя города своего проживания. Данный праздник в Никарагуа называется «Фиеста Патрональ». В случае, если святой является католическим, то община может избрать в качестве ангела-хранителя православного святого. Индейцам очень нравятся святые миссионеры, просвещавшие малые народы, например, святой Герман Аляскинский. Индейцы майя, становясь православными, привносят в жизнь церкви и свои кулинарные традиции. Так, праздничным блюдом в православных общинах считается рис с мясом игуаны – традиционное индейское блюдо, которое подается теперь в приходских трапезных Никарагуа. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях существования православия в Никарагуа.

православие. Радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Святые в литературе.
3: В 1923 году знаменитый монастырь Оптина-Пустынь в Калужской области решением советской власти был закрыт. Но оптинские монахи и вне стен обители продолжали молиться за людей. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Никоне Оптинском, прославленном церковью в чине преподобного, и о стихотворении Надежды Павлович «Сказание об отце Никоне». Место действия – деревня Волдокурья Архангельской области. Время действия – 30-е годы 20 века по Рождестве Христовом. Преподобный Никон Оптинский, в миру Николай Беляев, пришел в монастырь Оптина-Пустынь в 1907 году 19-летним юношей. В мае 1915 года он был пострижен в монашество с именем Никон. Через два года стал иеромонахом. После революции 1917 года монастырь несколько лет существовал под видом сельскохозяйственной артели. Затем монахам велели расходиться, куда глаза глядят. В стихотворении «Сказание об отце Никоне» поэтесса Надежда Павлович пишет об испытаниях, выпавших оптинской братии.
4: «Вот они, отошедшие братья, в чуть заметном сквозном венце. Изорвалось в дороге платье, ни кровинки в усталом лице. По острогам, сколько выхожено путей!»
3: Еще почти год после закрытия обители иеромонах Никон Беляев служил в монастырском храме в честь казанской иконы Божией Матери. В Оптину-Пустынь по-прежнему шли богомольцы со всей России, и последний настоятель монастыря, священномученик Исаакий Бобриков, дал Никону послушание принимать народ, никого не оставлять без утешения. Так 35-летний иеромонах Никон Беляев стал последним оптинским старцем. Много лет он сам находился под духовным руководством оптинского старца Варсонофия и многому у него научился. Здесь поясним, что старцами называют духовно-опытных людей, которые могут врачевать души других. В 1927 году иеромонаха Никона, который к тому времени жил в Козельске, арестовали и приговорили к 3-летней ссылке. В северном лагере в Кими, на берегу Белого моря, отец Никон заболел туберкулезом легких. Об этом говорится и в стихотворении Надежды Павлович «Сказание об отце Никоне».
4: «Вот один, рыжевато-русый, поглядел, покачал головой. Умирал он с молитвой Иисусовой, догорая свечой восковой. Без друзей тосковал он в изгнании, и остатками гаснущих сил в умилении и покаянии имя Оптиной часто твердил».
3: В 1930 году без суда и следствия иеромонаха Никона Беляева приговорили к 3 годам новой ссылки. Последний адрес земных скитаний тяжело больного батюшки – деревня Волдокурье в Архангельской области. Сюда к нему приехала духовная дочь, инокиня Ирина Бобкова. Своими заботами она скрасила последние дни умирающего в ссылке священника. Ирина стала свидетельницей удивительного предсмертного видения отца Никона.
4: «И в смертном томлении приподнялся больной и сказал: „Вот какое к нам посещение! Дай же стул!“ И лицом просиял: „Это старец Макарий, родная, он пришел исповедать меня!“ И горела заря, не сгорая, купиной золотого огня, и незримая длилась беседа, а Ириша не смела прервать. Или бред? Но ведь не было бреда. Или сон? Не ложился он спать».
3: Преподобный Никон Оптинский скончался 8 июля 1930 года. Ему было всего 43 года. Через 70 лет иеромонах Никон Беляев вместе с другими оптинскими старцами будет прославлен в лике святых. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Молитва – самое главное средство в борьбе против уныния. Она помогает довериться Богу, а доверие рождает надежду.
1: Бывают минуты, когда уныние сдавливает душу и лишает ее внутренних сил. Как вновь обрести волю к жизни? Духовный писатель и миссионер начала 21 века Иерей Даниил Сысоев, автор процитированных слов, как и многовековая православная традиция в целом, советует молиться. В главе «Лекарство от уныния» книги «Беседа о страстях» он добавляет к сказанному: «Нужно заставлять себя быть мужественными. Если нападет уныние, то нужно беспощадно понуждать себя на молитву. Нужно молиться и твердо надеяться на получение вышних благ».
0: Цитата дня.

0: прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Христианство основано на вере в воскресение Христа. Поэтому Пасха – главный праздник. И тем не менее Дэнни, герою рассказа о Генри «День воскресения», никак не удается услышать ответ на вопрос, что празднуется на Пасху. Дэнни живет с родителями. Его отец, фабричный рабочий, в результате несчастного случая ослеп. Однажды воскресным утром Дэнни поднимается, выходит умываться, а мать, разбивая яйца для завтрака, говорит: «Сегодня Пасха». «Мне глазунья», — отвечает Дэнни. Этот короткий диалог задает основной вектор рассказа. Пасхальное приветствие с одной стороны и отсутствие интереса к нему с другой. Правда, чуть позже, уже выйдя на улицу, Дэнни задается вопросом, что сегодня празднуется. Он расспрашивает о Пасхе своих друзей, знакомых и слышит разные ответы. О Генри перечисляет их. Пасха, ее, знаешь ли, придумал мэр Нью-Йорка. Пасха – это когда пришло время обновить весенние платья. Дэнни, в конце концов, заходит в церковь. Там, рассуждает он, лучше всех должны рассказать про Пасху. Правда, священник спешит, ему хочется домой, но все же что-то из его торопливой проповеди в конце богослужения западает в душу героя. Выйдя из церкви, Дэнни останавливается посередине улицы и задумывается, что с ним происходит. Вот как автор рассказа описывает состояние героя. В душе его что-то шевельнулось, что-то глубокое, чистое, высокое. Он не знал, что это. Священник сказал ему в проповеди, но Дэнни не смог до конца расшифровать его слов. Он лишь знал, что это как-то связано с воскресением и обновлением. Герой напряженно размышляет и вдруг вспоминает. 3 месяца назад он начал читать отцу вслух историю Древней Греции и вскоре, утомившись, бросил. Дэнни, толком не понимая, что с ним происходит, смутно догадывается. Если он сейчас вернется домой и прочтет главу другую для отца, он, возможно, чуть ближе подойдет к тайне Пасхи. Отец, когда Дэнни начинает читать, плачет от радости. Так заканчивается рассказ о Генри. Дэнни так и не узнал ответа на свой вопрос, но он ищет его и ищет на одном из правильных путей – на пути деятельной любви к ближнему, в его случае к слепому отцу. Возможно, однажды Дэнни узнает во всей полноте, что празднуется на Пасху.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Праздничное шествие прошло в Ставрополе. Под пение тропаря кресту Христову святыню пронесли от крестовоздвиженского храма к Казанскому собору. Эта добрая традиция появилась после того, как крест, изготовленный ставропольскими умельцами, в августе 2015 года был освящен митрополитом ставропольским и невинномысским Кириллом и духовенством епархии в Иерусалиме на Голгофе и привезен в Ставрополь. С тех пор, как напомнил архипастырь, дважды в год он переносится крестным ходом по улицам города.
5: Мы с вами 11 лет совершаем крестный путь. Здесь храм в честь Воздвижения Креста Господня. Полгода находится в этом храме, полгода в кафедральном соборе. И поскольку принято совершать чин Воздвижения Креста, то при этом кресте в последнее время именно там, в Казанском кафедральном соборе, при этом святом кресте нашем, освященном Иерусалиме, вот я как правящий архиерей возрезаю крест Господень. И эта великая, святая традиция, надеюсь, останется навсегда. Господи, чистым Твоим крестом благослови нашу страну, наших воинов, всех нас, благослови наш град, жители этого града, священнослужители, храмы наши, деток наших, прогони силу бесовскую, все кости дьявольские, утверди мир и благополучие на нашей земле.
4: В крестном ходе приняли участие благочинные церковных округов и священнослужители Ставропольской епархии, сестры Иоанна Мариинского женского монастыря, казаки, студенты Ставропольской духовной семинарии и Регинской школы, воспитанники православных гимназий города, архиерейского казачьего конвоя, братство православных следопытов и жители города. По окончании праздничного шествия правящий архиерей совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. За богослужением молились участники крестного хода, монашествующие, прихожане храма и многочисленные верующие. После великого славословия владыка Кирилл совершил чин воздвижения креста. Затем архипастырь помазал верующих освященным елеем. 27 сентября, в день великого двунадесятого праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме города Ставрополя. В престольный день в храме за богослужением молились многочисленные верующие. По окончании литургии правящий архиерей и духовенство поклонились Кресту Господню. Настоятель храма протоиерей Николай Чемоданов поблагодарил архипастыря за совместную молитву. В свою очередь митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью и поздравил всех с праздником Воздвижения Креста Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Стараться разжалобить, чтобы получить желаемое, с умыслом изображать бедного и несчастного человека. Это образное выражение связано с именем евангельского бедняка по имени Лазарь. Ослабевший от голода и болезни, Лазарь лежал у дома богача и просил подаяния, но богач отказывал ему. В страданиях бедняк умер и попал в рай. Умер и богач, но оказался в аду. В этой притче, рассказанной Иисусом Христом своим ученикам, говорится, что, пребывая в муках, богач поднял глаза свои и увидел вдали Авраама, а рядом с ним – нищего Лазаря. Богач попросил облегчить его страдания и помочь ему хоть каплей воды. Но Авраам, называя богача ласково своим чадом, все же отказывает ему. «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Богач действительно получил многое в своей земной жизни из того, что считал важным. Но жил нечестиво. и сам оказался виноват своей горькой участи. Лазарь же был благочестивым человеком, хоть и жил в страданиях. И для тех, кто, как и богач, думает только о наслаждениях и обогащении, есть только один путь – покаяние и изменение своей праздной жизни. Лазарь, сокращенный от Елеазар, «Бог помощь» или «Которому Бог помогает». Некоторые толкователи считают, что имя нищего Христос упоминает для того, чтобы показать, что у него была только надежда на помощь Божью. Ведь люди бросили его у ворот богача. На Руси духовный стих о Лазаре был песней нищих странников. В этой песне богач неожиданно оказывался братом бедного Лазаря, что усиливало трагичность истории и должно было побудить прохожих к милостыне. Отсюда и пошло выражение «петь Лазаря». Наряду с ним также употребляют фразы «прикидываться Лазарем» и «беден, как Лазарь». Смысл рассказанной притчи, конечно, никак не сходится с тем значением, которое приобрели эти выражения в народном фольклоре. Хотя, возможно, в них и был намек на то, что, подавая милостыню, дающий может избежать участи богача. Эти стихи и песни, как и все народное, просты, но со своим важным смыслом, который вы не потеряете, если будете знакомы с первоисточником.
0: Первоисточник.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В южной части Владивостока есть полуостров Шкота, узкий длинный мыс. С двух сторон его омывают заливы Золотой Рог и Амурский. Сейчас на полуострове находится оживленный район, а на заре истории города во второй половине XIX века это была пустынная местность. С годами здесь появилось кладбище. В его пределах хоронили в основном солдат и офицеров гарнизона Владивостокской крепости. На средства военных моряков в 1908 году на кладбище построили церковь и осветили в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1938 этот храм на Шкоте снесли безбожники. Вскоре закрыли и кладбище. Могилы сравнялись с землей и построили над ними жилые дома. В 1958 году на том месте, где стояла Казанская церковь, появился кинотеатр «Вымпел». В конце 90-х годов 20 века директором здесь работала Татьяна Цапенко, человек, знающий и любящий историю Владивостока, а еще верующий. Татьяне Михайловне не давала покоя мысль, что негоже устраивать развлечения там, где предки молились Богу. Своими сомнениями женщина поделилась с владивостокским епископом Вениамином Пушкарем. Владыка поддержал Татьяну и обратился к городским властям за разрешением перестроить кинотеатр под храм Казанской иконы Божьей Матери. Городоначальники дали добро, и 4 ноября 1999 года епископ Вениамин совершил здесь первое богослужение. С каждым годом здание все больше приобретало облик церкви. В 2002-м над кровлей вознесся купол с крестом. Он хорошо виден с кораблей из акватории Золотого Рога. Еще год спустя рядом с Казанским храмом поставили колокольню, и в праздничные дни над морем стал разливаться благовест. Преобразилось и внутреннее пространство церкви. Московские художники расписали стены и своды в древних иконописных традициях. Среди святых ликов здесь можно увидеть образ святителя Николая Японского, миссионера конца XIX – начала XX века, а также икону священномученика Германа Алаторского, который в 1931 году возглавлял Владивостокскую епархию. При Казанской церкви продолжил свою работу кинозал. Он небольшой, но уютный. В 2003 году здесь прошел кинофестиваль «Эхо Золотого Витязя» под руководством известного кинорежиссера и актера Николая Бурляева. Храм Казанской иконы Божьей Матери очень любим горожанами. В воскресные и праздничные дни он всегда бывает полон. По старой традиции сюда приходят моряки, чтобы поблагодарить Пресвятую Богородицу за помощь в дальнем плавании.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
2: И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук. Алексей Львович, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие радиослушатели.
2: Сегодня мы будем говорить об истории церковной благотворительности и будем говорить с человеком, который посвятил этому, можно сказать, основную часть научной своей деятельности. Я с большим удовольствием, готовясь к этому эфиру, читал докторскую диссертацию Алексея Львовича про развитие прихода, церковного прихода во второй половине XIX века, в начале XX века, и про различные реформы церковного такого устроения жизни. Это удивительно интересный период, но мы не только про этот период будем говорить, потому что Алексей Львович, как доктор исторических наук, про многие аспекты церковной жизни осведомлен. В свое время я познакомился с удивительной просто выставкой, которую вы делали в Высокопетровском монастыре, про тайную жизнь монашеских общин советского времени. Будем говорить о многих темах, но, наверное, начать я хотел бы с такого немножко смелого вопроса, смелого утверждения. Часто думают сегодня, что церковь – это такая важная институция, которая связана с духовными вопросами, но как будто социальная роль, благотворительная роль церкви всегда подвергается сомнению, насколько это нужно, насколько это вообще действительно церковное дело. А как дела обстояли до революции, более конкретно, как дела обстояли вообще во весь период российской истории, если говорить про церковную благотворительность? Насколько вообще благотворительность присуща была церкви? Можно ли говорить о том, что церковь и благотворительность – это вещи связанные, или это совсем разные вещи? Про это можно?
3: Ну, Василий, вы замахнулись на такой охват темы за тысячу лет.
1: На еще одну диссертацию.
3: Ну, диссертацию, но за тысячу лет нам нужно быстренько пробежаться.
2: Конечно, коротенько.
3: Коротенько, минут на 40. Ну, смотрите, если мы говорим о самом начале русской церковной истории, то, ну, давайте здесь я буду говорить несколько обобщенно обо всем периоде, так сказать, допетровской Руси. В церковных книгах той эпохи мы многократно можем встретить замечательную формулу, замечательное выражение, которое звучит примерно так. Церковное богатство – это нищих богатство. Это был один из основополагающих принципов жизни русской церкви, который не просто проповедовался, да, повторялся на проповедях священниками, епископами или предлагался в качестве наставления каким-то людям во время исповеди, в наставлениях духовников, но и был принципом, собственно, жизни, осуществления социальной жизни, социального служения, если можно так сказать. Мы знаем из различных источников, в том числе, например, из документов Стоглавого собора середины XVI века о том, что, например, церковные деньги специальным образом, если, ну, как можно сейчас сказать, специальный фонд организовывался для того, чтобы выкупать пленных, да, которые каждый, ну, почти каждый год в ту эпоху попадали в руки крымских татар, которые совершали на

0: И выкупить, не найти их было невозможно, тем более выкупить это было уже очень все сложно. Их надо было как бы перехватить, выкупить на пути. Нам понятно, что путь был очень тяжелый, многие умирали, собственно, их гнали, так сказать, по этим степям безводным.
1: А как, то есть были прямо монахи-агенты, которые как-то подбирались к этим?
0: Это хороший вопрос. Я думаю, что там... Нет, я думаю, что церковь как бы припоручала делегировала эти суммы соответствующим государевым людям, послам, которые вступали в переговоры с соответствующими крымскими военачальниками. У нас сейчас публикуется очень интересная переписка дипломатической эпохи Ивана Грозного. И, например, этот том, правда, еще не издан. Мы знаем, что по объему переписки, самая большая переписка XVI века относится дипломатическая именно к контактам с крымским ханством, с главным противником, с главным, так сказать, вот контрагентом на южных рубежах. Вот, поэтому, видимо, возможно, там будут вот эти вот переписка и по поводу русских пленных, которые регулярно попадали в руки крымских, так сказать, вот этих вот орд, да, которые накатывались на южные рубежи. Но это, скажем так, общецерковная благотворительность, да. А если взять какой-то другой уровень, вот приходской, мне кажется, здесь тоже есть очень интересные моменты и гораздо менее известные. Прежде всего, нужно сказать несколько слов о том, какие были в допетровской Руси приходы с точки зрения, ну, их, скажем так, социальной организации. Кто мог создать приход на Руси? Вот кто мог создать приход?
2: Спасибо. Ну, казалось бы, священник.
3: По логике, да, должен, наверное, священник.
0: Священник, ну, мог создать приход священник, но только тогда, когда он был собственником определенной земли.
3: А, значит, вы намекаете, что в основном приходы были у богатых людей, которые на своих землях что-то такое создавали,
1: каких-то,
3: да?
1: Каких-то градоначальников, военачальников?
0: Ну, смотрите, приходы до Петровской Руси можно поделить на две большие категории. Это, я начну, как бы вот не с той, к которой мы подобрались, категории. Первая категория – это общинные приходы. Приходы, созданные мирами. Мир, да, это община. Причем речь идет как о крестьянском мире, так и о посадских мирах, да, то есть как бы городских, неком городском самоуправлении, о группах. И здесь было достаточно, собственно, этого вот согласия этой общины, да, которая собиралась и решала строить церковь. Да? А второй тип приходов – это приходы, сделанные, учрежденные вотчинниками, то есть теми, кто владел той или иной территорией. И вотчинники могли быть самые разные. Это могли быть богатые крестьяне, именитые гости, то есть купцы какие-нибудь строгановые. Это могли быть служилые люди, да, это могли быть бояре, которые в своих вотчинах устраивали, собственно, храм и приход. Это мог быть государь, это мог быть епископ, это могла быть корпорация, например, монастырская. Например, монастырь мог создать приход отдельно от себя для там, в каком-нибудь селе.
3: Подворье.
0: Да, подворье для там... Он владел каким-то селом, например, крестьяне, которого как бы отдавали какую-то часть дохода в монастырь, и он для них делал приход. Да, но вот сейчас это как бы отдельная история. Вернемся к, собственно, общинным мирским приходам. Да?
1: Я прошу прощения, да. Это был вот прямо такой наш исконно русский оригинальный уклад положения вещей, или все-таки мы там что-то у греков унаследовали?
0: Это очень хороший вопрос, и до сих пор в полной мере, на самом деле, нам не очень понятный, не прояснённый. Я бы здесь сказал так. Первоначальное устройство христианской общины в христианской церкви, оно идет вслед за социальным устройством того общества, в которое церковь приходит. В античном мире образцом для построения церковной общины были античные полисы. Да, и мы здесь видим, собственно, как переносится на саму церковь, саму низовую общину, структуру управления античным полисом, да, с некими магистратами, то есть персональными

0: главами этого полиса города с советом старейшин, да, то есть епископ, пресвитеры, которые вокруг него. Это, ну, такая история. Для Руси базовой социальной структуры такого рода была община. Была крестьянская община, прежде всего. Есть дискуссия, насколько она была...
1: самостоятельная.
0: Вот, ну, тут вопрос не только самостоятельности. Она вообще была самостоятельная. Скорее, московская, уже потом московская, да, церковная, извините, светская власть, она скорее делегировала какие-то полномочия этой общине. Потому что Россия страна большая, управлять ей тяжело, чиновников катастрофически не достает до конца имперского периода, если мы сравним с европейским, например. Она, Россия, катастрофически недоуправляемая страна, поэтому всегда проще делегировать что-то общине, вотчиннику, дворянину, ну, etc. Земству впозднее. Вот. Поэтому самостоятельность, степень самостоятельности была высокая до определенного момента, да, до Петровских преобразований, скажем так. Вот. Вопрос в том, насколько допетровская община была... Можем ли по ней судить по описаниям, которые оставили нам исследователи XIX века? Да, вот здесь вот есть вопрос. Одно и то же ли это было социальное явление? Как бы в Допетровской Руси община, и вот сейчас. Возможно, в Допетровской Руси гораздо больше было некого индивидуализма у членов этой общины.
1: Ну, больше свободы.
0: Самостоятельности друг, да, по отношению друг к другу.
1: Можно вот я вернусь к этому тезису по поводу как раз вот Допетровского времени. Я вот как преподаватель истории социальной работы в ПСТГУ, я своим студентам рассказываю, что действительно первые на Руси больницы появились благодаря церкви. Там историк Максимов говорит о том, что в 1091 году еще 11 век создал вот епископ Переславский Ефрем, да, первую больницу на Руси и так далее. Да, все богадельни, все дома, вот медицинская вся помощь, все это было от церкви, особенно там до периода татаро-монгольского ига, но и после, вплоть до Петра Первого. У меня есть такой тезис, я его достаточно часто люблю произносить, что церковь была главным организатором социальной помощи примерно до Петра Первого, при том, что даже государство в какой-то степени было на вторых ролях по сравнению с церковью. Насколько вот эта ситуация меняется, как это меняется дальше, и к чему мы приходим к XIX веку? Uh-huh. Это, я так, правильно ли я понимаю, что здесь речь идет про какое-то вот большее развитие частных инициатив каких-то, и государство здесь больше uh-huh. начинает играть свою роль, да?
0: Ну, давайте буквально еще два слова допишу, как это было в Петровской Руси на приходском уровне, потому что на самом деле понятно, что церковная благотворительность, она развивается на разных уровнях. Есть общество церковная, есть епархиальная, вот, видимо, больница, о которой вы говорили, это именно епархиальный пример, есть приходской уровень, и, который мы очень хорошо знаем по переписным книгам. Ну, это такая хозяйственная перепись, которая раз в несколько лет повторялась московскими властями с 15-16 века. И мы видим там, например, такие строки, что там, ну, там, в Адрианове стану погост Вознесенской. Там две церкви описываются деревянные, а также, например, там дома духовенства, и, а также две кельи, в них же живут нищие старицы и питаются от Церкви Божией. Да, это типичный сельский приход центра и севера России 15-16 веков, в котором есть кельи для, ну, нищие старицы, видимо, те, кто полностью лишились своей семьи, которые живут там и питаются от Церкви Божией. Да, то есть фактически это богадельня на какое-то количество...
1: Сколько смогли.
0: Да, ну, там описывается две, то есть две избы. Сколько там жило, на самом деле, этих женщин? Там не указано. Вот, но это совершенно обычная часть, скажем так, такого приходского ландшафта. И еще одна очень интересная деталь, малоизвестная. Мир, да, община создавали, строили церковь и обеспечивали ее неким содержанием, в том числе церковной казной, да, из которой, соответственно, оплачивались какие-то нужды, там священник оплачивался, образа, ризы,
2: коммуналка.
0: И так далее. Коммуналка, дрова заказать, да. Но это мы еще вот про более ранний период. И что очень интересно, в допетровскую эпоху Ну, как до конца последней четверти, примерно до последней четверти 17-го столетия, мы видим регулярное свидетельство того, что эта церковная приходская казна используется как источник беспроцентного кредита для, для членов прихода в случае какой-то экстренной ситуации.
2: Экстремально.
0: Пожар,
2: болезнь.
0: Падеж скота... Волк задрал коня, крестьянину не на чем пахать, ему просто нужно взять, там, не знаю, несколько алтын, максимум рубль, полтора, чтобы купить и вернуть со следующего урожая.
1: В том же
0: объеме. Да, со следующего урожая. Если он обратится к каким-то зажиточным людям...
1: Там будет процент.
0: И очень большой. Еще в 19 веке, об этом есть тоже свидетельство, этот процент в пересчете на годовые переходил до 200-500%.
3: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с доктором исторических наук, руководителем Центра по изучению истории, религии и церкви Института всеобщей истории РАН Алексеем Львовичем Бегловым. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, которые совершаются уже в нашей стране больше тысячи лет, а всего больше 2000 лет во всем мире, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Также можно подписаться на наши социальные сети «Дела церкви» в ВК, в Телеграме, в Максе. И на сайте diakonia.ru можно также сделать пожертвование, подписаться на регулярный платеж. Алексей Львович, вот мы начали говорить, вот потихонечку подбираемся к Петру, да, я так понимаю, что до Петровскую примерно ситуацию мы описали. Достаточно большая свобода у приходов, насколько я это понял. И вот эти частные, локальные, вот эти вот богадельни, кельи, где вот по мере сил людей принимали, я имею в виду нуждающихся людей принимали.
2: Ну и вообще такое уже разнообразие форматов помощи присутствует.
1: Да. Что меня меняется дальше при Петре, и вот если дальше подходить к XIX веку, как это все развивается?
0: Имперская трансформация, я бы сказал, церковного организма. У нас обычно вспоминают как, в связи с Петровской церковной реформой прежде всего упразднение патриаршества, учреждение синода, бюрократизацию церкви. Но эта трансформация происходила на всех уровнях церковного организма, не только на уровне высшего управления, но и прихода. А на уровне прихода шло планомерное, последовательное, довольно жесткое наступление на самостоятельность общин. А прежде всего у общин изымались те самые средства, которые они сами создавали, копили и так далее, они ставились под контроль епархиальной власти. Ну, фактически, там, отчасти контроль государственной власти, но там была такая довольно сложная схема, ну и так далее. И в этом потом шло так называемое укрупнение приходов, да, когда у нас с вами, собственно, да, небольшая деревянная церковь существует не в каждом сельском поселении, а, например, одна на 7, 8, 10, 15 деревень, да. Да, вы, пожалуйста, постройте каменную, пускай она будет больше защищена от пожара, но ходите в нее, да. И, соответственно, у нас происходит рассогласование приходской церковной структуры и сельской крестьянской общины. Много общин входит в одну церковную структуру, и возникает большая дистанция для рядового прихожания между ним и его приходской церковью. Она удаляется от него. Плюс его средства отчуждаются от него. Они оказываются под контролем бюрократизированной администрации или светской, или церковной. В этом контексте, насколько мы понимаем, в 18 столетии низовая благотворительность очень сильно проседает. Она фактически рушится. Вот вся та инфраструктура, да, потому что эти вот все низовые приходские богадельни, когда о них вспомнят, и они все будут создаваться заново уже с середины 19 столетия. И все это заканчивается к началу 19 века фактически тем, что приход как независимая община перестает существовать. Это запускает ситуацию довольно глубокого кризиса низовой приходской жизни, поскольку мы про благотворительность, я не буду сейчас вдаваться в подробности, Об этом можно тоже прочитать. И когда в церковном обществе рождается понимание, что приход нужно как-то оживить, это происходит примерно в середине 19 столетия. 50-е, 60-е годы, то есть начало царствования Александра II, эпоха великих реформ, стихийно нащупываются разные формы вот этого вот некого, как бы, формы реанимации низовой приходской жизни. И в том числе одной из, такой, из таких форм была форма благотворительности. Был такой очень интересный священник, отец Александр Гумилевский. У него была достаточно драматическая судьба, он умер молодым в 38 лет. Но он в самом начале 60-х годов, в 60-62 годах...
1: 19 век.
0: 19, это уже 19 век, мы делали такой скачок, да. Да, хронологический. Он пытается вдохновить своих прихожан, причем прихода, это церковь Спаса на Песках, в общем, это был такой немножко... окраина Петербурга, не очень благополучная среда вокруг была, и вокруг церкви, как он сам говорит в проповедях, постоянно ходили босяки, да, вот какая-то такая городская, ну, в общем, мы немножко понимаем, да, неустроенная.
1: Беднота.
0: Да, беднота, может быть, люди без определенного места жительства. И он пытается своих прихожан, он пытается создать приход, вернее, пересоздать приход через благотворительность, через помощь вот этим вот людям. Очень интересно. И сначала он открывает для них воскресную школу. Воскресная школа существует только 2 года, потому что в 1962 году все воскресные школы для взрослых закрываются, потому что за ними боятся революционную пропаганду. Да, это у нас начало, так сказать, вот народнического движения революционного, террора в том числе. Значит, здесь такая ситуация. Он переходит к благотворительности. И фактически он до того, как это было разрешено, создает первое в России, уже имперской России, приходское братство, которое было заточено именно на разнообразную благотворительность вот этой окружающей среде. Он, к сожалению, очень быстро умирает. Там у него была довольно такая драматическая его личная судьба, что он сказал, ну, сейчас тоже нет времени вдаваться в подробности, там довольно любопытные детали. В общем, его переводят в другой приход, он не выдерживает эту ситуацию, фактически умирает очень молодым. Но братство его существует очень долго, которое он основал. А главное, этот пример многих вдохновил. Тем временем, в 1864 году государство санкционирует, значит, создание братств как благотворительных организаций. Вообще братство, вернее так, государство немножко все бюрократизирует и ставит чуть больше, более жесткие рамки, потому что создаются две категории низовых церковных структур попечительства, они должны были существовать при приходах и заниматься благотворительностью, но строго по трем направлениям: в адрес храма, в адрес школы и в адрес священнослужителей. На другое вы не обязаны, вы не должны тратить деньги. И создаются одновременно братства, которые должны были заниматься благотворительностью и просветительской деятельностью, нацеленной прежде всего на католиков и старообрядцев. То есть они такие просветительско-благотворительное братство с миссионерско-апологетической направленностью.
2: Интересно. У старообрядцев-то своя система благотворительности, да, весьма была неплохо выстроена. И фонды у них были, наверное, поболее, чем у братства.
1: Да, особенно если вспомнить там Рябушинского, да, и прочих товарищей.
0: Да. Ну вот здесь немножко подсушивает это законодательство, немножко подсушивает эту ситуацию. В этом смысле, конечно, опыт с попечительствами был очень неудачный, потому что, на самом деле, ну, честно говоря, государство планировало с помощью попечительств поправить материальное положение духовенства. Естественно, большая часть средств, которые собирали попечительство, шло на что? На храмы. Ну, потому что это видно, это понятно, а батюшку сегодня назначили, завтра перевели, Ну и вообще...
1: Ну, я помню, что вы пишете в своей диссертации как раз про это, что попечительства многие существовали очень непродолжительное время. То есть они создавались там, например, на то, чтобы создать храм, да, а потом храм создали, а дальше зачем нам и существовать, вот мы и разошлись. Да. То есть вот эта история действительно для нас сегодня, она немножко странная, потому что, казалось бы, ну вот актив, вот люди, которые хотят что-то делать доброе, чего ж вам расходиться, делайте же добро. Нет, они расходятся.
0: Да, они расходятся, потому что для этого, для того, чтобы сделать добро, у них есть какие-то альтернативные другие средства. Ну, дело в том, что действительно, вот как бы выстраивание новой системы церковной благотворительности во второй половине XIX века, оно всегда, оно постоянно чуть-чуть сталкивается с государственным таким утилитарным подходом по отношению к церкви. Да? Соберите для нас, это называется официально благотворительные сборы, соберите для нас средства, которые мы перечислим...
2: Куда там, сами знаем.
0: Куда сами, там, не знаю, там, на храм в Туркестане. Это очень хорошо, храм в Туркестане, но собирает для этого вся страна, и куда-то туда это уходит.
1: И никто не видит, как это все распределяется.
0: Или там мы помогаем там, значит, православным в Иерусалиме восстанавливать храм гроба Господня. Спасибо. Очень хорошо. Вся страна собирает, но этот сбор продолжается и потом, он длится, он повторяется каждый год на вход Господень в Иерусалим, и эти средства куда-то уходят в центр, и потом уходят за границу, и, так сказать, империя решает внешнеполитические вопросы за счет средств прихожан.
2: Деньги сдал, но настроение не улучшилось, да?
0: Ну, а очень часто прихожане, и это прямо пишут священники, не только священники, прихожане перестают участвовать в этом сборе, и священник делает подлог. Он вытаскивает деньги с приходской кассы и перекладывает в эту кружку.
2: Потому что должен сдать определенную сумму.
0: Потому что должен сдать, а иначе получит по шапке, извините за выражение, почему плохо вдохновлял прихожан на эти сборы.
1: Алексей Иванович, ну все-таки у меня такой встречный вопрос. Я тут у одного исследователя, Дзюбан Тулянов, вот они написали статью в свое время, вычитал такой факт. Меня он в свое время просто поразил. У меня, если честно, прямо радость так вот появилась. Как раз про попечительство речь шла, что как раз после того, как они начали появляться, церковно-приходские попечительства, в 71 году, 1871, их насчитывалось уже 7596 на всю страну. Ну, правда, действительно, они там некоторые закрывались, некоторые создавались, там все было интересно. Но вот что интересно, в 1899 году при храмах работали, внимание, 68 больниц, и 772 богадельни. То есть вот силами этих попечительств было организовано такое количество. Еще раз скажу, 68 больниц и 772 богадельни. У нас сегодня в русской церкви одна полноценная, такая широкопрофильная больница. Больница святителя Алексея. Тогда, в 1899 году, их было 68. Наверное, может быть, они не были настолько хорошо оснащены, как больница святителя Алексея, но, тем не менее, сам факт. Получается, все-таки к чему-то хорошему эти попечительства привели?
0: Ну, если мы сравним это с количеством созданных больниц, например, земствами, это крошка по сравнению с земской благотворительностью, которая развивалась параллельно, да, и которая должна была в том числе заниматься местной медициной. Ну, мы можем вспомнить письма Антона Павловича Чехова, как он с холерой борется, как земский врач, с школами и так далее, и так далее. На там сколько? 30 тысяч приходов, 68 больниц и 772 богадельни. Ну, в общем...
2: Не густо.
0: Скромновато. Другое дело, что были попытки соединить земскую благотворительность с церковной благотворительностью. Потому что одна из важнейших проблем любого благотворителя – это проблема адресной помощи. Он тому передает средства помощи. Да, это не профессиональный нищий, как они называли, это действительно нуждающийся человек. И поэтому, когда на уровне местного самоуправления, городов, земств, начал обсуждаться вопрос, собственно, социальной поддержки местного населения, первое, что предлагали земцы, они говорили, надо идти к священнику православному. Он знает правильных подлинных нищих, да, как кому они нужны говорили. Деньги, да, кому нужны средства, а не тех, кто на этом спекулирует, для кого это профессиональный
1: доход. Сейчас здравая мысль.
0: Да, конечно. И более того, земцы были одними из тех лидеров, прежде всего земцы-славянофилы, кто выступали за эмансипацию православного прихода от чрезмерной государственной опеки. Было несколько, ведь нужно вдуматься, православный приход в эту эпоху не имеет прав юридического лица. Он не имеет от своего лица.
1: Это удивительно. Сегодня это невозможно даже представить.
0: Да, он не имеет возможности лично за собой закрепить имущество. Для этого нужно каждый раз высочайшее соизволение императора.
1: На минуточку, императора?
0: Да. То есть даже землю под церковно-приходскую школу мы не можем закрепить. Поэтому мы не можем принять наследство. Приход не может принять наследство, потому что каждый раз это очень, значит, сложная бюрократическая процедура. И земцы говорят, срочно надо вернуть право юридического лица, чтобы в том числе мы вместе организовали местную благотворительность. Это пресекается на всех уровнях, но... Очень интересно, в Москве местное городское самоуправление находит очень интересный выход. Они действительно начинают финансировать... Ведь какая еще проблема у попечительства? Недостаточность средств. Да? Потому что или, ну, если это на селе, то постоянно скидываться, ну, просто у крестьянина может не быть свободных денег. А если это там спонсор, если угодно, то сегодня он есть, завтра он нет, его нет, или у него дела пошли хуже, ну и так далее. А в Москве это становится системной работой. Они начинают, местные земцы, земское, ну, собственно, самоуправление городское, начинают финансировать приходские попечительства. И вот тогда в Москве действительно поднимается строительство богадельен, строительство местных школ для местных детей. Буквально к уже там 10-м годам 20 века, буквально при каждой церкви есть у нас дом священника, большая или небольшая богадельня для местных нуждающихся, которых, надо сказать, из этих богадельен выгонят в 1918 году. Это будет следующий уже этап.
1: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с большим ученым, доктором исторических наук, руководителем Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН Алексеем Львовичем Бегловым. А я хотел бы напомнить, что можно присоединиться к добрым делам церкви на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, подписаться на наши социальные сети «Дела церкви» в Максе, в Телеграме, в ВК. И также можно сделать пожертвование с помощью СМС по номеру 3443. Нужно написать слово «отдел», поставить пробел и сумму. Например, «отдел», пробел 300. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
2: Я тут Таларсин, мы вернемся через минуту.
3: Делатели на радио «Вера».
4: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
5: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
3: Делатели на радио «Вера».
2: Еще раз здравствуйте, с вами «Делатели» на радио «Вера». Я тут Тутта Ларсен.
1: И я Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению истории, религии и церкви Института всеобщей истории РАН. Мы говорим сегодня о приходской и в целом церковной благотворительности за последние тысячи лет, и вот уже подошли к концу XIX века, и в первой части программы остановились на том, что благодаря поддержке городского самоуправления в Москве очень хорошо развивалась церковная приходская благотворительность в Москве. Вы знаете, вот как раз к этому периоду у меня еще один вопрос был заготовлен. Мы знаем, что в 1891-1892 годах страну охватил очень серьезный голод, прямо люди гибли в большом количестве. И, насколько я понимаю, церковь тоже отреагировал на это подъемом своей благотворительности. К чему это привело? Можете немножко рассказать про это?
0: Да, спасибо. Это очень важная была страница в таком вот общественном, церковном, церковно-общественном, вообще общественном движении той эпохи. Церковь... Очень интересно, что при церкви возник очень большой вопрос. Где те церковные структуры, которые могут быстро саккумулировать средства и направить их на помощь голодающим? Оказалось, что, собственно, приход, именно в силу обозначенных выше причин, поскольку он не имел хозяйственных полномочий, он не обладал правом юридического лица, не является такой структурой. Епархия слишком громоздкая. Поэтому были нащупаны два механизма. Это механизм частных эмиссаров, людей, просто отдельных, ну, как бы верующих, ну, неких активистов, если угодно, которые под свой страх и риск делали сборы или им поручали какие-то суммы, которые ехали в голодающую территорию, и там они с кем-то входили в контакт или самостоятельно налаживали.
1: И на свой страх и риск решали вопросы.
0: Да, да. Есть просто переписка, сейчас я, к сожалению, не скажу его имя, отчеты одного из таких деятелей, который лично отчитывался перед Победоносцевым, оберпрокурором Константином Петровичем Победоносцевым, тогда именно о своих поездках по... Ну, там, собственно, Верхняя Поволжья, он ездил, голодающие территории. А вот это прям подборка писем, прям лично Победоносцев. Вообще, Победоносцев такая очень интересная фигура, ему очень много кто писал лично. В том числе, как бы, в обход... Потому что ему, например, довольно много писали сельские священники в обход своих епархиальных архиереев, как-то пытаясь решить какие-то вопросы, ну и так далее. Вот. И в том числе, вот, по поводу голода, там тоже есть прям подборка такая очень интересных писем вот от таких вот персональных, как бы, активистов, да, церковных, которые ехали, пытались этим заниматься. А второй вопрос, второй рычаг, да, механизм, через который реализовывалась эта церковная благотворительность, это были как раз те самые попечительства, уже не бумажные, которые действительно начали массово возникать именно в этот период, период голода, и заниматься... И тут нужно понимать, прошло 30 лет с момента их... Ну, почти 30 лет, да, без малого, с момента их основания. Если в 60-е, 70-е годы государство очень ревностно наблюдало за, ну, условно говоря, за целевым расходованием средств, да, вот вы собрали там на храм, вот на храм и потратьте, то в 90-е годы, ну, что-то изменилось, да, и мы видим, как попечительство достаточно свободно собранные средства тратит, в том числе перебрасывая их со статьи на статью, условно говоря, они собирают эти средства и направляют их на помощь голодающим, хотя, казалось бы, должны были тратить, там, не знаю, на церковно-приходскую школу и строительство храма. Вот, ну, вот такая ситуация. И действительно... Попечительства сыграли значительную роль в открытии столовых на местах, да, в подвозе продуктов туда, ну и так далее. К сожалению, у нас нет, как мне кажется, только есть региональные некоторые исследования, нет общего исследования о том, как общество реагировало на голод. Да? То есть у нас есть там частная благотворительность, где-то исследуются какие-то формы региональной церковной благотворительности, а чтобы свести это воедино и понять, насколько как общество откликнулось на это, в том числе в благотворительном плане, у нас пока такой вот цельной картины еще нет. Но надеюсь, что, может быть, она появится.
2: Ну, исходя из того, вот, что вы сейчас рассказали после Петра, такое впечатление, что на самом деле церковная благотворительность развивалась вопреки, а не благодаря. Да? То есть через какие-то чрезмерные усилия и огромное количество энергии тратилось на какую-то вообще сухую бюрократическую деятельность, а не на то, чтобы...
1: Бедным помогать.
2: Реально помогать. И ну, я вот переношу это на свой личный опыт. Я бы давно перестала это делать или нашла тоже какой-то другой способ там, творить дела милосердия, ну, потому что это ну, невозможно так вообще.
0: Увы, это так. Да.
2: А потом стало еще хуже.
1: Но если
2: после революции.
1: Про революцию, да?
0: Ну, потом, смотрите, у нас в 17-м году, давайте, может быть, с этого надо начать, произошло несколько революций. Не только политическая, не только аграрная. У нас стихийно перестраивались разные формы общественных отношений. Началось это с марта-февраля, с февраля марта 17-го года. И, конечно, одной из сторон этой вот стихийной, такой масштабной русской революции была перестройка низовой церковной жизни, отношений приход-епархия и отношений внутри прихода. Фактически в марте, апреле, мае 17 года прихожане, которые были, ну, начиная с рубежа 18-19 веков, отчуждены от реальных рычагов управления приходом, явочным порядком берут власть в свои руки и говорят, ну... Теперь мы здесь будем определять, значит, вот мы будем управлять этим имуществом, то мы будем получать с него, значит, прибыль.
1: Хотя советская власть еще не пришла. Это
0: да.
1: Просто вот
0: да.
1: Царя нет.
0: Да, да, да-да-да. И уже, более того, уже летом 17-го года епископы прекрасно понимают, что они даже назначить священника не могут без согласия прихожан.
2: Ух ты!
0: Да, ситуация полностью изменилась, она изменилась как бы с точностью до наоборот.
2: И буквально за какие-то полгода.
0: Да, даже меньше, за считанные месяцы. За считанные месяцы. И понятно, что... что в ситуации как бы общего такого расползания государственной ткани у церкви не оказывается возможностей, ну, скажем так, силовыми методами эту ситуацию победить, хотя понятно, что есть попытки как-то все это урегулировать, но на уровне только увещания это идет. И когда, собственно, ну, понятно, что там... Весть о перевороте в Петрограде, она докатывалась до большой страны не сразу. То есть это как бы еще одна революция политическая, да, приход к власти левых радикалов, он произошел не везде в октябре 17 года. Где-то об этом узнали там, через месяц, где-то через два, где-то через три, где-то в 18 году, да, в начале 18 года.
1: Страна у нас большая, да.
0: Да, это вот как-то так вот распределялось. И когда, ну, когда стало понятно, что вот эти вот новые люди, которые пришли к власти, в том числе на местах, настроены радикально антицерковно, вот эти прихожане, которые взяли свою власть в руки за год до этого, даже чуть меньше, они встают на защиту этих святынь, потому что это их храм. Это их храм, это теперь их школа, это теперь их богадельня. И теперь понятно, что защищать. Это их священник, которому он, может быть, даже из мирян уже и рекрутирован, да, которым они, собственно, содержат. И мы видим эту ситуацию, Кстати, собор 17-18 года это очень чутко на это реагирует, он очень хорошо это понимает, вот как это все возникает, как теперь устроена низовая церковная жизнь. Более того, этот вот союз мирянских общин, да, ну, в городах это прям они были, формализовывались в виде братств, союзов приходов, на селе это было все без формальностей, но все равно эти вот местные общины и православные тихоновские епископы, это вот, если угодно употреблять выражение советской власти, это смычка между ними и становится основой для сопротивления, в том числе, обновленчества на селе. Вот. И понятно, что на самом деле у нас на 20-е годы происходит, ну, мы это называем, собственно, приходское возрождение 20-х годов. У нас происходит стихийное, очень мощное такое вот всплеск...
2: Оживление.
0: Да, оживление, всплеск низовой церковной активности, который в том числе выражается в очень разнообразных формах социального служения, благотворительности, прежде всего в городах, потому что там есть больше адресатов, да, братство, ну, там самое известное Александр Невское, Петроградское, но оно не единственное, у нас есть очень много свидетельств о том, что такие братства создавались. Вот, не только в крупных городах, и в небольших, да, это и, значит, просветительская деятельность и для детей, для подростков, различные кружки для взрослых, потом институт образовывается, в рамках Саянского братства возникают первые тайные монашеские общины, параллельно у нас благотворительная деятельность в отношении, ну, скажем так, групп социального риска в городах, алкоголики, еще что-то, открываются специально, они снимают квартиры в этих вот рабочих окраинах, где каждый, где практически постоянно присутствует член братства и священник, да, для того, чтобы человек мог прийти, получить помощь, поговорить, если ему нужен священник, то со священником, если с членом братства, то с членом братства, ну и так далее.
1: Удивительно, конечно, получается, при советской власти, как раз когда гонения начинались, вот тут, когда, в общем-то, никто не ожидал, а все оказалось действительно очень активно развитым именно в сфере церковной благотворительности и социального служения.
3: Делатели на радио «Вера».
1: Мы говорим сегодня в программе «Делатели» с доктором исторических наук Алексеем Львовичем Бегловым, директором Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН. Я напомню, что можно присоединиться к добрым делам церкви на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, можно там подписаться на регулярное пожертвование. Также можно подписаться и следить за нашими новостями, историями в социальных сетях «Дела церкви» в Максе, в Телеграме и в ВК. Меня зовут Василий Рулинский.
2: А меня тут Ларисин. Получается... Действительно, жизнь церкви может вот так вот естественным образом по-настоящему обновляться и наполняться энергией в моменты тяжелых испытаний. Ведь вы сказали сейчас о тайных монашеских братствах, и я так понимаю, что именно они отчасти и понесли дальше вот этот знамя церковной благотворительности, добрых дел уже в советское время.
0: Конечно, но на самом деле были очень разнообразные формы благотворительности именно 20-х годов. Ну, очень яркий пример, необычный пример, да. Вот та система помощи нуждающимся, которую, например, организовал отец Владимир Амбарцумов, священномученик, как раз 20-е годы. Дело в том, что, да, советская власть все духовенство, духовенство всех религий ставит вне закона. Они все лишены избирательных прав, но это как бы полбеды, да, то, что вы не можете голосовать и быть избранными, но вы, то, что вы лишены избирательных прав, вы лишенец, вы еще и ваша семья. Вы, это означает некую социальную стигму.
2: Не можешь работать, да, можешь получать
0: зарплату. Не можешь работать на там, ответственных должностях в государственных учреждениях. Ну, условно говоря, можешь быть уборщицей, но не можешь быть, секретаршей, там, условно говоря, да. Вот, дети не могут получать высшее образование. Соответственно, когда вводятся карточки в начале 30-х, карточки вы не получаете, ну, и так далее, и так далее. И отец Владимир Амбарцумов фактически устраивает такую тайную сеть поиска семей священников-лишенцев, к которым он прикрепляет те семьи верующих, которые к лишенцам не относятся, и устанавливает такие отношения обязательного шефства, причем очень строго следит за тем, чтобы как бы помощь, ну, собственно, продукты на самом деле, там просто речь шла именно о том, что людям было что есть в конкретный момент, направлялась вот к семьям лишенцев в четко обозначенные сроки, в четко обозначенном объеме, чтобы они понимали, на что они могут рассчитывать, как кормить, а семьи духовенства обычно благодетные, как кормить, собственно, детей. Да? Вот. Но надо сказать, что вот это вот очень яркий такой период церковной жизни, церковной благотворительности, в том числе, он, конечно, приходится строго на 20-е годы, потому что в годы Великого Перелома, 29-й, 30-й, 31-й...
1: Коллективизация,
0: да? Да, да, да. С началом коллективизации, конечно, власть начинает вести такую, как бы, систематическую, уже сплошную, сплошное наступление, в том числе на низовые церковные общины. Ведь, видимо, дело в том, что по декрету 1918 года советская власть как бы разрешила регистрировать низовые церковные общины, ну, вообще религиозные, любые. Видимо, была идея, что они схлестнутся с иерархией, да, и возникнет, и это будет новый повод, так сказать, внести раскол в религиозное сообщество, в церковь прежде всего, да, противопоставить, так сказать, прихожан и иерархии, да, но не получилось, вышло как раз наоборот, да, как я уже сказал, прихожане, так сказать, соединяются с епископатом против, в том числе, обновленческого духовенства, это становится основой для такого сопротивления, и в 29-м году власть, конечно, уже
2: не церемонится,
0: переосмысляется понятие «церковник», теперь его употребляют по отношению именно к активистам-мирянам, да, то есть черносотенное духовенство и церковники, и они становятся объектом прямых репрессий и с началом коллективизации, а это самое, на самом деле, ну, это очень массовые уже чистки, так называемые, и потом вплоть до второй половины 30-х годов.
1: Алексей Львович, вот мы немножко, коротенько, сегодня говорили о всей церковной благотворительности в ее разных проявлениях, но прежде всего низовой благотворительности, приходской, говорили в контексте развития в целом церковной жизни разных эпох. Как вы думаете, что из того, что мы сейчас услышали, из этого опыта очень важного и очень разностороннего, максимально актуально сегодня для развития церковной благотворительности и для развития церковной, приходской, в том числе, жизни?
0: Ну, мне кажется, что очень важно понимать, что церковная активность, церковная благотворительность расцветает там, где к людям есть доверие, в том числе со стороны духовенства, иерархии и так далее. Там, где духовенство готово вместе, уважительно, доверительно общаясь, так сказать, вот как бы двигать какое-то направление просветительской или благотворительной деятельности, там вот все, собственно, и получается. Это как раз опыт 20-х годов, где вот очень, очень, кстати, молодые священники, в том числе питерского Александра Невского братства, им всем было до 30 лет тогда, вот этим молодым иеромонахам Александра Невской лавры, которые возглавили вот эту всю очень такую богатую активность приходскую. Да тут то же самое в Москве было. Яркие приходы, там какие-нибудь мечовцы, это как бы практически та же история. Вот. Там, где есть этот вот как бы союз, условно говоря, доверительный, там, где как бы нет желания прихожан куда-то оттеснить, как в имперский период, на периферию вот этой вот как бы разрешенного жизни, разрешенного пространства, там как бы очень интересные получаются истории, и там действительно разворачивается полное, подлинное церковное творчество, как мне кажется.
2: То есть взаимное доверие и больше свободы. на уровне общины.
0: Ну да.
2: Сегодня кажется, что у нашей церкви и у нас, как у христиан, огромное количество свободы, возможностей, инструментов для того, чтобы присоединяться к делам милосердия. И тем не менее, ну как-то многие из нас буксуют, и кто-то даже об этом и не задумывается. И далеко не в каждом храме, несмотря на то, что он переполнен народом по воскресным дням, есть какая-то выстроенная системная работа, и вообще есть даже какой-то такой более-менее сплотившийся приход. Как вы думаете, что вот сегодня человеку мешает, и что могло бы поспособствовать нашему сближению с нашему большему такому вот, ну что ли, совместному служению, да? Потому что у меня, например, муж мечтает о братстве. Но пока, видимо, ему придется самому его создавать, потому что, ну, вот, как бы не как-то пока вот не склеивается.
0: Слово «приход» в нашей тысячелетней с вами церковной истории на разных этапах означало совершенно разные вещи. Ну, я немножко об этом уже сказал, сейчас в прошлое не буду углубляться, выскажу свою, может быть, такую немножко рискованную гипотезу, предложу вот ее слушателям и вам. Мне кажется, сейчас у нас с вами три разных социальных структуры называются приходами. В больших городах это одна структура, которая в основном группируется, наверное, вокруг священника.
2: Личности священника.
0: Да. Личности священника. Вопрос о возможности создания здесь какой-то независимой такой мирянской структуры, он очень проблематичен. Есть другой уровень. Есть уровень, ну, скажем так, районных городов. Я несколько просто наблюдал последние лет 5-7. А вот там как раз общинное начало гораздо более проявлено, просто потому что там, как правило, есть четкая группа, иногда довольно большая, местных жителей, плюс иногда дачников, и там понятные нужды, и там видно, куда нужно сейчас направить свою активность. Вот здесь вот храм, вот здесь вот семья, а вот еще одна семья.
2: Еще и все друг друга знают.
0: Да, а вот прихожанка заболела, а вот снег крышу провалил, а вот здесь там, не дай бог, пожар был или беспилотник упал. И это совершенно естественный процесс. И при этом духовенство, ну, если оно, так сказать, ну, оно, как правило, в данной ситуации, оно достаточно адекватно себя ведет, всегда есть список. Мы собрали столько-то, мы пожертвовали столько-то. Да, иногда это через устное выступление, иногда это письменно, просто на стенде в церкви висит. И все прозрачно, все понятно. Вот. Есть другой уровень, есть еще более, так сказать, такой удаленный от столицы уровень, а там, мне кажется, вступают в дела новые вотчинники, если угодно. Да, какой-нибудь руководитель большого агрохолдинга, который создает уже другую социальную структуру. Нет, он очень часто и вкладывается в церковь, да, но это он определяет, что здесь будет происходить. Да, или вот тоже в одном из мест, в 200 километрах от Москвы, ну, там группа инвесторов купили гигантские пространства, строят различные инфраструктуру отдыха, значит, параллельно устанавливают храм. Ну, они диктуют, так сказать, дальнейшую жизнь их населения, которое там живет, и так далее.
2: Нам придется на самом интересном месте заканчивать нашу беседу. Ну ладно, стань инвестором своей духовной жизни и хотя бы делами милосердия, если денег не хватает.
1: Ну да, мне кажется, инициатива очень важна. И спасибо за сегодняшний разговор, Алексей Львович. Я думаю, что мы продолжим, еще раз встретимся обязательно. У нас сегодня в программе «Делатели» был в гостях Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН. Я напомню, что присоединиться к добрым делам церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Там можно подписаться на регулярное пожертвование. И также можно следить за нашими новостями, историями в социальных сетях ВК, в Телеграме и в Максе. Называется «Дела церкви». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
2: Я тут Ларсен. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: Спасибо большое. До свидания.
3: Делатели на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Анна Леонтьева.
2: И Константин Мацан.
1: Добрый вечер. В гостях у нас сегодня епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Казахстанского митрополичьего округа. Добрый вечер, дорогой владыка.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Гость издалека, из Казахстана. Владыка, я и вам напомню, слушателям нашим, что в этих беседах, вот в этот день недели, мы говорим со священнослужителем о его пути к священнослужению, о пути к священству, в вашем случае к епископству. Нам представляется, что это путь, который часто сопряжен с вопросами и ответами, с каким-то духовным поиском. И почему-то этот путь вот этого конкретного мужчину приводит к служению алтарю, к дерзанию такого, желать такого служения. Или, может быть, ничто не предвещало, вот так Господь распорядился. И, как кажется, очень часто это путь не прямой. Нам, особенно вот тем, кто, может быть, не глубоко в церковную жизнь погруженный, заходит в храм впервые, например, вот видит на амвоне людей в облачении, и кажется, что вот этот человек, который стоит на амвоне, молится или преподносит таинство, вот ему в каком-то смысле на роду было написано быть священнослужителем. А между тем, может быть, в каком-то высшем смысле было написано на роду Божий промысел. Но вообще-то человек, который учился тоже в тех же школах, ходил там, в те же университеты, по той же земле, в том же обществе, и вот почему-то его путь сложился вот так вот для кого-то, может быть, необычно. Вот о пути к священству мы сегодня с вами хотим поговорить. И мой первый вопрос такой. Путь к вере и в вере, и потом к священнослужению, как кажется, распадается на какие-то важные этапы. Вот какие главные этапы на вашем пути вы бы выделили?
3: Но прежде всего хотел бы подтвердить вашу мысль, что быть священником – это совершенно особое призвание. Знаете, если в таинстве венчания, когда мы сочетаем браком пару молодую, священник произносит такую молитву: «Промыслом твоим к общению брака сочетавшимся». То есть даже каждая конкретная пара, заключающая брачный союз, люди не просто так находят друг друга, а, как мы верим, церковь верит по особому промыслу Божию. Тем более и к священству человек призывается. Безусловно, призывается. Это особое призвание. И нет ничего страшнее священника, который в силу каких-то обстоятельств принял сан, не будучи призванным к священству. Такие случаи есть. Ну, я был 28 лет ректором семинарии Костромской, потом Алма-Атинской. Вот, я с такими случаями, к сожалению, сталкивался. Ну, по крайней мере, сталкивался с такими случаями, когда вот люди, которых мама, благочестивые родители отправляли в семинарию, они семинарию оканчивали, и, не имея призвания, вот буквально уже подходили к тому моменту, когда их должны посвятить, были в сан священника. В последний момент многие из них, слава Богу, сан не принимали. Вот. Поэтому, да, это безусловно. Но вот в какой момент молодой человек или не совсем молодой человек, или уже достаточно зрелый человек вдруг ощущает, что он призван к священству, это, конечно, у всех индивидуально. Но вот что касается меня, я вообще уже не молодой человек, да, то есть уже вот мне будет 60 лет, и мое взросление проходило, ну, еще в самый такой расцвет застойного времени, да, это 70-е, 80-е годы. Я вырос в Санкт-Петербурге, и моя жизнь, мое детство, в период детства моя жизнь делилась на две неравные части. Это жизнь в городе, когда я не получал ровным счетом никакого религиозного воспитания.

0: деревенский житель. Мой крестный отец Егор Степаныч, царство ему небесное, крестная мама моя, и обязательно они меня, ничего не объясняя, водили в храм. Это село Верхний Мост, храм 15 века. Единственный храм, открытый на достаточно большой географической территории. Причащали меня и возили меня в Псково-Печорский монастырь. Вот эти поездки в Псково-Печорский монастырь в конце 70-х, начале 80-х годов для ребенка советского, для пионера, я был и пионером, и комсомольцем. Вот. Правда, из комсомола я ушел официально. Уже будучи в армии, я написал заявление, что в связи с религиозными взглядами не могу быть комсомольцем, и собрали комсомольское собрание. Вот. То есть был такой факт в моей биографии. Вот. Но вот в детстве меня возили в Псково-Печорский монастырь, причащали. Это были совершенно незабываемые часы, совершенно незабываемые дни. И вот это воспоминание о таком общении с церковью и со священниками, оно актуализировалось где-то, когда мне исполнилось 18-19 лет. Я уже понял, что без церкви просто жить не могу. И, знаете, для меня еще вот не было вопроса, когда я обнаружил в себе такую достаточно твердую религиозную веру, конечно, пройдя через сомнения, через искушения и через какие-то такие совсем не церковные религиозные представления, там больше философские, вот, но через все это вот пройдя где-то в 16, 17, 18 лет, когда я вот обнаружил в себе твердую религиозную веру, уже стал причащаться регулярно, я понял, что мое место быть священнослужителем. Это произошло как-то естественно, и даже я не допускал никаких сомнений. И нужно сказать, не я один, вот со мной были рядом люди, мои сверстники, одноклассники, с которыми мы вместе вот так вот духовно взрослели. И вот многие из них стали священниками и даже епископами. Как-то в середине 80-х годов во многом это было естественно для молодых людей, которые вот делали свой выбор мировоззренческий, возвращались, может быть, отчасти к своим истокам, к своему воспитанию. Может быть, срабатывала генетическая память, память предков, не знаю. Хотя у меня из моих предков никто священнослужителем не был. Я потом уже вот этот вопрос исследовал, но не нашел никого из предков, кто бы был священнослужителем. Вот так произошло. То есть не было со мной никаких сверхъестественных явлений, откровений, но вера, она нарастала в душе, вы знаете, как снежный ком растет, как вот расширяется там воздушный шар, и, наконец, вот наполнило существо, и я понял, что надо быть священником.
1: Можно, пока мы не очень далеко ушли от вашего детства, вот вы сказали, что вы были, видимо, из, ну, не религиозной семьи, да, но тем не менее вы были крещены, и ваши крестные были такие вот крепкие, настоящие, да, верующие люди. Все-таки родители как-то, видимо, что-то имели в виду. Или это опять была бабушка, которая сохраняла веру в семье?
0: Родители у меня крещенные, и слава Богу, и моя мама покойная, и мой отец, и человек, который сыграл огромную роль в моем воспитании, его называя своим отчимом, они окончили земные дни, причастившись святых христовых тайн, глубоко церковными людьми. Вот, слава Богу. Вот. А так, в мое детство все эти люди, окружавшие меня, они, конечно, не являли веру твердую, не являли образец твердой религиозной веры, но каких-то

0: эгоистических высказываний я не слышал никогда. Угу. Ни в моей семье, ни среди родственников. Такого до примитивного атеизма не скатывался никто из тех людей, с которыми вот я общался в эпоху моего детства. Никто. Я не могу вспомнить, чтобы меня в этом плане воспитывали. Даже учителя в школе, преподаватели истории, литературы, никогда я от них не слышал вот какого-то грубого, примитивного атеизма. Наоборот, скажем, учительница литературы нам тайно принесла, это у нас конец 70-х годов, потрёпанный роман Булгакова «Мастер и Маргарита». И я скажу, что он произвел на меня тогда очень сильное впечатление. Конечно, мы тогда мало задумывались о том, насколько образ Иешуа булгаковский соответствует реальному Иисусу. Сейчас-то понятно, что это такая гностическая карикатура, да? Вот. Но поразил меня этот роман тем, что он своим языком вскрывал какую-то вот совершенно неотмирную иную сущность, некие такие духовные глубины, совершенно иной мир. Все-таки Булгаков мастерски это умеет делать с первых фраз своего романа. И он заставлял вот нас задуматься. Я в хорошей школе учился, в математической школе учился вот в Петербурге. И многие вот из нас по-настоящему задумывались, вот ознакомившись благодаря этой учительнице, молодой, вот, с этим романом, задумались вот о смысле жизни, о каких-то духовных вещах, о всем том, о чем не принято было разговаривать вообще в советской школе.
1: Но мы на радио «Вера» часто вот говорили про роман Булгакова «Мастер и Маргарита», обсуждали его с разных сторон. Понятно, что сейчас открываются какие-то такие точки зрения. Но мне кажется, этот роман, потому что многие говорят, что они пришли к Евангелию через этот роман нужно было читать именно когда ты был еще совсем юный. И это просто вот в те годы, хотел этого Булгаков или не хотел, было какое-то направление. Вот вы тоже это свидетельствуете, что поскольку он написан ярким, талантливым языком и содержит такие необыкновенные приключения, и действительно через них приоткрывал какую-то вот другую, как вы говорите, реальность.
0: Действительно, Господь иногда помогает людям прийти в церковь через совершенно неожиданные явления.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Казахстанского митрополитического округа, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы сказали, что у вас как-то вдруг вот ясно соткалось это осознание того, что вы хотите быть священнослужителем. Ну, наверняка то, как это воображается, особенно молодому человеку, даже если это не период какого-то неофитства, а если даже это уже человек более-менее опытный в церковной жизни, но все равно пока ты только воображаешь, каково это быть священником, ты до конца не знаешь, что это такое. А когда ты становишься священником, надо полагать, открывается что-то, чего до этого ты просто не мог вообразить, не мог представить, оно есть на самом деле. Вот была какая-то для вас, если угодно, разница ожидания и реальность?
0: Первый раз мне задают такой вопрос. Спасибо за этот вопрос. Я задумался. Мне кажется, что реальность не разочаровала меня. И уже став священником, я не сталкивался с теми проблемами, о существовании которых не подозревал, не будучи священником, теми проблемами, которые связаны вот с жизнью священника.
3: Но ведь мой вопрос не только о проблемах, даже вовсе не о проблемах, а о том, что, ну, наверное, я предполагаю, что вот когда человек, не знаю, вы помните, как вы впервые совершали литургию как священнослужитель?
0: Да, помню. Не могу сказать, что я совершал свою первую божественную литургию с каким-то особым вдохновением. Не могу сказать, потому что я очень боялся что-то напутать, что-то неправильно прочитать. Вот. И не могу сказать, что вот за все эти там 30 лет уже священства я всегда совершал литургию так, как положено, с особым благоговейным чувством. Нет, конечно, далеко, далеко не всегда. Но зачастую такое чувство приходило. И жизнь священника, труд священника, служение священника, он, я в этом абсолютно уверен, прежде всего состоит из предстояния у престола Божия. Молодой человек, который желает стать священником, он должен ясный отчет давать себе в том, что молитва и совершение длительных богослужений для него станет основным и главным делом жизни. И богослужение он должен любить, он должен полюбить богослужение. Не только божественную литургию трудно не полюбить. Все-таки, когда осознаешь, какое таинство ты совершаешь, или через тебя Господь совершаешь, невольно проникаешься благоговением, но нужно полюбить и совершение всеночных бдений. Один из уважаемых мной священников говорил так, что божественная литургия – это те дары, которые Бог приносит людям, а всеночное бдение – это когда человек свой труд приносит Богу. На всеночных бдениях вообще не так много людей присутствует, и часто есть практика в соборах больших, что вот приходит духовенство только на полилейные богослужения, Евангелие прочитают, и все расходятся по домам. Вот. Ну, отчасти это можно объяснить, безусловно, вот, у всех большая занятость. Но вот всеночные бдения, молитву нужно любить. Нужно любить молитву как таковую, стоять перед престолом, любить. Если этого осознания любви к предстоянию пред Богом нет, ни в коем случае не дерзай становиться священником. Вот это, да, это самое главное. И представление об этом, перед тем, как принять священный сан, я уже имел. Меня в этом смысле все-таки воспитали. Очень много сделал для моего духовного становления нынешний митрополит Томский Ростислав. Я с ним познакомился, когда он был еще студентом духовной семинарии. Он сыграл огромную роль в моей жизни. Мы с ним провели много бесед. Вот, и когда вернулся из армии, тоже я с ним достаточно тесно общался. Вот он меня готовил и настраивал именно в таком духе. Поэтому это главное. И в этом смысле я был подготовлен к священному служению. Другое дело, все-таки хочу вернуться к тем проблемам, специфическим проблемам, которые стоят перед священниками. Есть такие проблемы. Есть очень сложная проблема, как священнику следует вести себя с прихожанами. Вот. Особенно и с молодыми людьми, и с лицами другого пола. Это большая проблема. Большая проблема. Серьезная проблема, которая иногда оборачивается трагическими последствиями. Вот, безусловно. То есть, с одной стороны, священник должен соблюдать дистанцию, безусловно, вот, с прихожанами, что удается далеко не всегда. А с другой стороны, он всегда должен проявлять и трогательную заботу, и любовь каждому, кто обращается за помощью, за советом, и тем самым со своими прихожанами сближаться. Вот насколько можно сближаться? Угу. И в разных городах, в разных селах, тем более на приходах и в монастырях, в этом отношении есть разное понимание этого вопроса, этой проблемы, и разные подходы. Вот. И есть разные духовники, которые дают разные советы. И есть разные священники, кто-то может вот сблизиться с прихожанами, не потерпев ущерба для своей духовной жизни, а кто-то, а кому-то лучше эту дистанцию сделать большей, чтобы не попасть в какую-то нехорошую ситуацию. Вот это серьезные вопросы, и об этом тоже нужно рассказывать студентам семинарии, безусловно, вот, для того, чтобы готовить их к принятию сана священства.
1: Владыка, а вот можно вас спросить, я не знаю, это такой вопрос провокационный или нет, но какие проблемы могут быть от сближения с прихожанами и прихожанками у священника на приходе? Это же, как бы, простите, у нас сейчас мы говорим о противоположной, да, проблеме, что священнику некогда, просто он не может как бы ближе там познакомиться со своей паствой, там каждому что-то такое вот ободрить, там обнадежить, объяснить. И...
0: Ну, совершенно конкретная история, которая случилась со мной. Мне 24 года. Я священник в городе Ломоносов Ленинградской области, в соборе Архангела Михаила. Молодая прихожанка на исповедь ко мне подходит, вцепляется в епитрахиль и говорит: «Не бросай меня, я хочу быть с тобой». Вот совершенно конкретный пример. Причем я ее никогда раньше не замечал. Не замечал. Вот она стояла всегда вот в толпе, вот смотрела на меня, и вдруг вот это вот так вот совершенно неожиданно проявилось. И подобного рода примеров можно привести множество.
1: Это у Олеси Николаева есть такой рассказ, я не помню, как он называется, о том, как вот человек, который вошел только в церковь, женщина смотрит на монаха, он ее слушает на исповеди, он не пьющий, высокий, образованный. Мужчина мечты, простите, пожалуйста. Такой забавный у него.
0: Ну, это все наша реальная приходская жизнь. Куда деться от этих проблем? О всех этих проблемах нужно говорить честно, откровенно, предупреждать о существовании этих проблем. Ну что ж, если у нас такая программа, за которой можем честно поговорить, давайте вот честно обсуждать.
3: Это на... У Алексея Федоровича Лосева в одной из книг, кажется, это «Диалектика мифа», он рассказывал, что да, вот есть случаи, когда вот влюбилась прихожанка в монаха.
0: Когда он сбрил бороду.
3: Да, и монах, да? Тоже в нее влюбился, угу. Да, и вот, значит, расстригся.
0: Сбрил, да, бороду, сбрил бороду, и она потеряла к нему,
3: да,
0: интерес.
3: Да, и все, он более больше и не нужен был.
0: Совершенно
3: То
0: верно.
3: Есть она влюбилась вот в этот образ, именно в этот образ.
0: Совершенно верно.
3: Поэтому тут как, да, бы можно пойти на этот огонь и потом, в общем, да, обжечься.
0: Да, конечно.
3: А нас однажды в программе на Радио Вера священник, да и не однажды на самом деле, рассказывал о том, как вообще вот этот опыт исповеди тяжело приходит, тяжело дается священнослужителю. Вот вы, когда стали священником и стали людей исповедовать, вы о людях стали думать лучше или хуже?
1: Это мы спрашиваем, потому что нам тоже это все очень нас волнует, что о нас думают на исповеди.
3: Я даже, знаете, не про какие-то такие вещи тоже, там, кому-то там нарушить тайну исповеди или рассказать.
1: Не, ни в коем
3: не
1: случае.
3: Об этом, а просто мы же знаем, вот мы как миряне знаем про исповедь только с одной стороны, а вот священник, как бы мы знаем, что священник знает, что он только свидетель. Но, как кажется, вот... Оставаться в каком-то смысле только свидетелем бывает проблематично, может быть, и не всегда нужно. Mm-hmm. А как вы со своей стороны это переживаете?
0: Да, понимаю этот вопрос. Знаете, нет на этот вопрос общего ответа. Но этот вопрос можно разделить на ряд частных вопросов. То есть по отношению к одним людям, которые приходят ко мне на исповеди, на исповедь, я часто разочаровывался, потому что в жизни они мне казались совсем другими. А общаясь с другими людьми, которые приходили ко мне на исповеди, общение с ними во время таинства исповеди приводило к тому, что я разочаровывался в себе.
3: Тут интересно.
1: Да. Почему?
0: Вот, потому что, слушая, как этот необыкновенно чистый человек исповедуется и переживает свои грехи, которые есть у меня, я убеждался в том, что я по своему духовному уровню недостоин этого человека. Недостоин у него принимать исповедь. Хотя, конечно, как священник, безусловно, я у любого человека мог принимать исповедь. Безусловно. Но были, когда я вот был молодым священником, да, как я часто, я уже 15 лет епископ, и в беседе с прихожанами, иногда в проповеди я такую фразу произношу. Когда я был нормальным приходским священником, да, вот все-таки я был нормальным приходским священником и немало лет, во время исповеди я попадал, ну, знаете, в такие ситуации. Иногда комичные ситуации. Вот такая была история. Тоже это город Ломоносов, собор Архангела Михаила. Великий пост, большая очередь, длинная очередь стоит ко мне на исповедь. Вот от этой очереди, наконец, отделяется женщина, одетая в дорогую шубу, с мощными золотыми серьгами. Вот, смотрит на меня высокого роста, это сам небольшого роста, а высокого роста, смотрит на меня несколько так вот внимательно, презрительно и говорит такую фразу: «Батюшка», говорит, предельно артистично, по-моему, даже она какая-то артистка. «Я очень грешная, я согрешила». Я стою, молчу, жду, что она дальше скажет. «О, батюшка, я так согрешила 2 дня назад, слушайте, такой тяжкий грех». Я молчу. Она делает шаг назад, потом снова подходит ко мне. «Батюшка, я очень сильно согрешила». Снова отстраняется от меня. Я начинаю терять терпение, потому что очередь достаточно большая. Я говорю: «Матушка, ну говорите скорее, в чем грех?» Она делает шаг назад, смотрит на меня, оглядывает снизу доверху, говорит: «О, батюшка, нет, вам я этого никогда не скажу». Ну, комичная ситуация. Я, честно говоря, еле сдержал улыбку. Она подошла, посмотрела. Ну что, какой-то молодой священник. Ну что я вот с ним буду общаться? Ну, пойду к какому-нибудь старцу. Я отошла. А вот еще одну историю расскажу. Я приехал в монастырь Оптина-Пустынь, когда монастырь только открыли. Это у нас конец 80-х годов. И помню, был в Оптиной пустыне такой замечательный, заикающийся иродиакон Трифон. Не знаю, где он сейчас, жив ли. Последний раз я его видел насельником Святогорского Успенского монастыря вот в Псковской области. Вот этот отец Трифон, он ходил по храму и высматривал священников, которые в качестве паломников приезжали в монастырь, и непременно их подряжал на какие-то монастырские дела. Вот он увидел меня: «Батюшка, пошли, иди и исповедуй». И бросил меня исповедовать. Нужно сказать, что я к тому времени уже несколько лет был, 3 года был священником, и исповедовал и по много людей в питерских храмах. Вот, исповедь для меня уже перестала быть испытанием. Я уже отчасти научился, как исповедовать людей. Я пришел к аналою, подошел к аналою в полной уверенности, что сейчас будет то же самое. А ко мне подошла первая женщина, вторая женщина, третья женщина. И знаете, они не столько приходили исповедоваться, они подходили ко мне, священнику молодому, который попал как паломник в Оптину, ну, почти что случайно. Угу. Они подходили ко мне для того, чтобы я непременно разрешил очень сложную проблему в их жизни.
1: Угу. Сразу как,
0: к духовному отцу, великому,
1: да-да-да.
0: Как к великому старцу. И я понял, что произошло. Люди узнали, что открылся монастырь Оптина Пустынь. Люди знали, что Оптина Пустынь – это вот тот монастырь, где жили великие старцы. И вот когда у них возникла сложная, неразрешимая проблема, там, скажем, семейного плана, да, какого-то, mm-hmm. или по работе, они вот поехали в эту Оптину Пустынь в надежде, что там они обретут вот такого
1: ответы
0: старца, который разрешит все вопросы.
1: Uh-huh.
0: И встретились там вот с молодым неопытным священником и поставили меня сразу в тупик. Вот за это, за время этой исповеди в Оптиной пустыне, которую я там проводил, вот, я там и краснел, и бледнел, и не знал, что сказать. Это было самое, наверное, сложное испытание для меня за все время священства. Вот это вот краткая исповедь. Потому что я реально не знал, что ответить этим людям.
1: Конечно.
3: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
2: На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами казахстанского митрополичьего округа. Владыка, вы сказали, что вот до епископства вы были нормальным приходским священником. А в чем епископ – это ненормальный священник? Ну, он не священник, ненормальный священнослужитель.
0: Я употребил слово «нормальным» в том смысле, что я был приходским священником, а не находился на бумажной административной работе. Вот в этом смысле.
1: Да.
0: Вот. И знаете, епископы тоже разные бывают. Бывают епископы, которые сосредоточены на административной деятельности, бывают архиереи достаточно близкие к людям, близкие к народу. Это зависит, так сказать, от характера. Ну, если говорить об архиерейском служении, то вот в нынешней церковной ситуации оно очень разное у нас. Вот если взять историю Русской Православной Церкви, то традиционно в нашей церкви архиереев, епископов было очень мало.
1: Да.
0: Об этом, ну, хорошо написал наш великий историк Евгений Евсигнеевич Голубинский, который сказал так, что вот епископ в России, в отличие от стран православного Востока, превратился из пастыря в чистого администратора. Там Голубинский еще более резко выразился, который живет в губернском городе за 12 стеклами и существует непонятно для чего, только на страх попам. Ну, тут он, конечно, перегнул своими оценками, у него это бывает, но, тем не менее, проблему он заметил верно. У нас было очень мало архиереев и в имперское время, и даже в Древней Руси было мало архиереев с огромными епархиями. И в имперское время, и тем более в советское время. Сколько, посмотрите, календарь, там, начало 80-х годов, за Уралом, сколько там всего архиереев, один или два, вот. Поэтому, конечно, архиерей, он стал чистым администратором, и совсем мало осталось в его служении от пастырского служения. И вот в связи с этим понятно такое глубокое историческое значение вот тех процессов церковного управления, которые мы переживаем последние 10 лет, что связано с именем нашего святейшего патриарха Кирилла. Вот это нельзя назвать реформой церковного управления. Вот, безусловно, это не реформа, но это стремление святейшего патриарха вернуть церковь, вернуть архиерейское служение в точное соответствие с духом и замыслом божественным о служении епископа и архиерея. Архиереев у нас сейчас много. Каждая область разделена там на 2-3, иногда на 4 епархии. И по Казахстану мы видим, безусловно, благотворные следствия вот этого стремления к тому, чтобы увеличить число архиереев. Я один древний памятник процитирую, русский путешественник удивлялся греческой церкви, насколько она многоочитая. Как сколько, ведь епископ — это наблюдатель, да?
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: И вот в греческой церкви как епископ. Много архиереев, как много глаз. Да. И вот наша церковь тоже такой становится многоочитой, много очей у нее. И мы видим вот казахстанские епархии, в которых не велась настолько интенсивная духовная жизнь, не было вот этой интенсивной духовной жизни, насколько она стала интенсивной, эта духовная жизнь, после того, как появились архиереи, возглавляющие вот эти вот небольшие епархии. Вот, ну, Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, там совершенно замечательный архиерей, педагог, Караганда, вот, Кокчетав. Там никогда не было в жизни епископов. Епископ сидел в Алма-Ате. Вот, ну, а здесь появились архиереи в этих небольших областях, и сразу же духовная жизнь оживилась. В некоторых случаях даже расцвела, можно даже так сказать. Это, безусловно, очень замечательные и важные процессы, которые происходят.
1: Владыка, ожила и расцвела. Вы употребляете как обозначение, что много стало верующих людей, стали приходить больше к вере? Или вот что?
0: Все вместе. И много храмов стало, и богослужения стали совершаться во многих храмах. И, конечно, религиозность в Казахстане, я скажу, что она даже выше, чем в Центральной России.
1: Надо же.
0: Ну вот возьмите южную столицу Казахстана, как мы говорим, город Алма-Ата. Русского населения в Алма-Ате, ну, не знаю, есть ли 500 000, но я думаю, где-то там 400 тысяч. Храмов открыто порядка 30.
1: Угу.
0: Если вы придете в любой храм на первой седмице Великого Поста, вы увидите, что во время чтения канона преподобного Андрея Крицкого храм буквально забит, наполнен народом. Вот в Центральной России такого нет. В Москве, наверное, есть. В Центральной России такого нет. Это я могу сказать совершенно точно.
1: Это удивительно, учитывая, что вот действительно там мусульманство и это превалирующая религия, и,
0: ну,
1: как
0: конечно,
1: бы, и просто численностью больше.
0: Да.
1: И вообще вот это.
0: Ну, это связано с активной деятельностью епархии, епархиального руководства, и митрополита Александра, и других архиереев, и с теми изменениями, которые происходят в церкви благодаря политике святейшего патриарха Кирилла.
1: Владыка, а можно вот я с такой высоты хотела еще раз вспомнить про ваше детство, потому что я просто этот вопрос у меня крутился. Вот, и я как мама, многодетная мама, у меня вот такие взрослые дети там находятся в духовном поиске, вот это тоже, они выросли при этом в церкви, да, вы наоборот в подростковом возрасте, вот там, как, когда вот часто люди бунтуют и вот уходят, да, так сказать, да, на личную встречу, как говорят, с Богом.
0: Мы бунтовали тоже, но наоборот. Мы бунтовали против атеизма.
1: Да, да, да, да. И вот вы сказали, что там бабушка, она была запугана, она вас просто иконкой благословляла, да? А зато у вас были такие сильные крестные, которые вас причащали, при этом ничего не объясняя. Ведь вы же, наверное, ребенком еще не понимали, да, что происходит.
0: Да, да.
1: И получается, что все равно, вот по вашему рассказу, по итогу, я имею в виду, вот когда вы почувствовали, что вы хотите стать священником, в общем, все это реализовалось с Божьей помощью, как будто бы благодать действовала накопительным образом.
0: Да, да, да, наверное, так можно сказать.
1: Неосознанно, как будто бы. Вот это, может быть, не из вашей биографии, но мне интересно стало, вот это так бывает?
0: Да, да, вы сказали очень правильно, я подтверждаю ваши слова, по крайней мере, на моем личном примере. Знаете, когда речь идет о детях, ну, о маленьких детях, там, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лет, то, вот, на мой взгляд, я в этом уверен абсолютно. Для маленьких детей, когда мы их приводим в церковь, нужно только одно, чтобы батюшка и прихожане говорили с ними по-доброму и с улыбкой.
1: Угу.
0: Больше не надо ничего. Не надо никаких слов. Не надо никаких поучений, нравоучений. Вот в детстве запечатлелся в сознании образ батюшки. Вот в этом храме, Никольском храме Верхнего моста, села Верхний мост. Потом я уже вспоминал, ко мне 18-19 лет было, а что вот я помню вот из этих походов в храм? Ну, помню вкус тела и крови Христовых, да? Вкус, помню.
1: Угу.
0: Помню, ну, может быть, такие вот странные старушки, которые иногда меня пугали, маленького ребенка. Пугали.
1: Ворчали на вас?
0: Не помню, чтобы ворчали.
1: А просто пугали?
0: Пугал их внешний вид.
1: А, ага.
0: Внешний вид, ну, такой странный, немножко странный. Непривычный для городского ребенка, да. Вот. Но самое яркое впечатление тут батюшка, протоиерей Александр Михайлов. Прожил, кстати, очень долгую жизнь. Отставной, служил во флоте, офицер, он еще митру носил всегда. Мы не понимали, почему так носит митру, немножко набекрень. Потом объяснили, как фуражку он носит. Вот у него была такая манера. Вот. И вот образ батюшки, который с улыбкой меня причащает и просто говорит добрые, ласковые слова. Все, ребенку больше не нужно ничего. То есть вообще вот все, что мы должны делать в церкви для воспитания детей, мы только одно должны делать – это не препятствовать божественной благодати, чтобы она вот совершала свой труд. Не препятствовать.
1: Угу.
0: К сожалению, очень часто детей, вот это вот насилие над детьми, я не могу смотреть, когда мама или там няня приводит маленького ребенка в храм, знаете, берет его ручку, насильно его вот крестное знамение его ручкой на него же накладывает, а потом еще вот всей пятернёй голову вот так вот кланяйся, вот так вот кланяйся. Ну, невозможно на это смотреть.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами казахстанского митрополитчьего округа, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о пути к священству, к епископству. Знаете, у меня был очень интересный разговор с одним архиереем Русской Православной Церкви, наверное, лет 15 назад, как у журналиста я брал у него интервью. Это был архиерей очень крупной епархии. И Я запомнил его фразу, когда я его спросил, как-то в разговор вышел на то, что вот какого, каким он видит будущее церкви, вот не глобально как-то, а вот как, что бы он хотел, чтобы вот с церковью стало там через 10-20 лет. Он вспоминал Столыпинскую фразу, что все, что то, что мы должны молить у Бога о России, 20 спокойных лет. Вот как бы через 20 спокойных лет какой бы была бы церковь в его глазах. И он тогда сказал очень такую фразу, которая меня очень удивила. Он говорит, я хочу, чтобы верующие перестали носиться со своей верой. В каком смысле? Он что имел в виду? Что вот он помнил поколение своих бабушек, для которых пойти в храм было естественнее, чем не пойти. А его поколение, вот моего собеседника, приходило к вере как бы и из атеизма, или из протеста против атеизма, открывало для себя с боем иногда мир духовной жизни, и вот это было такое горение подвига. И меня удивило, что епископ, как некую чаемую ситуацию, видит вот такую общину верующих, для которых это просто нормально. Может быть, без заламывания рук, без такой достоевщины и без каких-то великих духовных открытий. Вот я пришел к вере, теперь у меня новая жизнь, мир перевернулся, я все, я жгу старые нити, сжигаю старые письма. А вот как-то просто вот люди верят, потому что как иначе? Они, церковь, это, естественно, часть жизни. А вот как вас, как в епископе, такая проекция в будущее отзывается? Вот вы понимаете, о чем говорил вот ваш старший?
5: Да, слово «достоевщина» мне не понравилось, честно говоря. Вот, Достоевский и в моей жизни сыграл достаточно.
3: А «достоевщина» — это не «достоевский», это разные вещи. Это именно «вщина» такая вот.
5: Не следует.
3: Крайние выводы односторонние.
5: Ну, на мой взгляд, не следует имя великого писателя употреблять для того, чтобы описать какое-то негативное явление.
3: Без карамазовщины.
1: Мы учили, да, не будем спорить.
5: Ну, я вас, конечно, понял. Мне думается, что жизнь сейчас настолько меняется, что 15 лет назад церковным деятелям те опасности, которые подстерегают церковную жизнь, 15 лет назад церковным деятелям представлялись совсем другими, нежели вот современным. Сейчас у нас главная опасность – это искусственный интеллект. Да? Это вот замена живого человеческого общения на общение с программами, с ботами. Вот. Что будет через 15 лет, даже сложно себе представить. Потому что мы видим, как сегодня наши дети просто теряют навык нормального человеческого общения друг с другом. И, соответственно, не приобретают навык общения с Богом. И я боюсь, что в связи с этим иссякнет нормальное... слово «нормально» тут даже не подходит. Просто иссякнет духовная жизнь, в том смысле, что люди не будут понимать, зачем им ходить в храм вообще. Потому что вот к ним в компьютеры, Бог знает, какие еще будут компьютеры, технические средства, наверняка через 15 лет любому пользователю создадут иллюзию полного погружения в виртуальный мир, да, через воздействие на органы слуха и обоняния, осязания. То есть уже можно будет... Я фантазирую, но, наверное, так и будет. Вот, не выходя из комнаты, вот полностью ощутить себя живущим хоть в Америке, хоть в раю, хоть в аду, хоть на футбольном матче. Ну, наверное, к этому идет. И зачем тогда вот в храм ходить? Зачем в храм ходить? Вообще все технические изобретения, они постепенно уводят людей из храма. Маршал Маклюин, да, вот гениальный писатель, написал, что радио увело людей из храма. Но сегодня, как бы погружаясь в виртуальный мир, люди теряют вот всякий навык не только к молитве, к духовной жизни, но и ко всякому общению. Вот в чем опасность. Вот в чем опасность. И вот как вот мы должны вести себя? Мы должны, ну, кричать не надо, ломать, заламывать руки не надо,
0: Вот. Но мы должны показывать, в чем состоит жизнь духовная, в чем состоит вот общение с Богом. Поэтому, на мой взгляд, все больший смысл, все большее значение приобретает монашество. Настоящее подлинное монашество с подлинной духовной жизнью. И вообще, мне кажется, что вот настоящее монастырское монашество, вот насколько, на каком уровне оно находится, вот это и показатель, насколько здорова церковь, в принципе. Вот я не могу просто не сказать с печалью о том факте, что вот сегодня в нашей русской церкви, наверное, нет ни одного вот такого общероссийского признанного великого старца-духовника. 80-е годы. Только на территории Псковской области монастыря были до 10 не просто духовников, а настоящих духоносных старцев, в которых благодать Божия действовала так, что это невозможно было отрицать, никто не мог это отрицать. И в Псково-Печорском монастыре были там отец Семён, отец Савва, отец Иоанн, отец Андриан, отец Николай Гурьянов, были там отец Лев Дмитриченко, были и другие настоящие духоносные старцы. Это только вот тот, кто рядом с Петербургом жил. Конечно, есть много и сейчас замечательных священников, духовников. Безусловно, есть. Но кто-то, может быть, со мной не согласится, но я знаю, что вот священники, архиереи моего поколения, я на эту тему со многими говорил, они согласны, что вот сейчас нет такого всероссийского вот уважаемого, признанного духовного авторитета. Нет. Нет. И это на мой взгляд, такое достаточно тревожное явление.
1: Когда Владыка сказал про радио, которое выводит из храма, мы с Костей тревожно переглянулись.
3: Да. Потому что маршал Маклюин сказал, что радио вело людей из храма, а радио «Вера» верит в свою миссию в том, чтобы возвращать людей в храм.
0: Мы работаем
3: для вас.
0: Да.
1: Владыка, вот вы сказали про духовников, а вот в вашей жизни какие-то были такие вот люди, которые значительно продвинули, что ли, вас, да, в духовном? Подняли, как лучше сказать.
0: Каждый год ездил иногда два раза к отцу Николаю Гурьянову на остров. То есть с отцом Иоанном Крестьянским я тоже, конечно, общался, но с отцом Николаем Гурьяновым это не описать словами. Это особенно, когда к нему приедешь, там в середине 80-х, там еще не можно было приехать и приплыть к нему на лодочке одному, и один на один с ним оказаться, и говорить с ним один на один и полчаса, и 40 минут. Это настоящее явление духа. Это, понимаете, ты не с человеком общаешься, а ты реально осознаешь, как благодать Божия через него действует. Это удивительно. Это как бы удивительное явление. Сколько он людей утверждал в вере. Это поразительное явление.
1: Вот когда вы стали говорить удивительно, я понимаю, что это словами не описать, да. Просто можно это обозначить, да, как что вот это явление.
0: А вот я сейчас расскажу. Меня иногда задают вопрос. Вот опишите в двух-трех словах, предложениях, что такое старец, отец Николай Гурьянов, вот из вашего опыта с ним общения. Я вот как-то подумал и нашел возможность, как это описать. Все-таки я член Союза писателей России, в конце концов. Вот. Сейчас я вам попытаюсь. Вот приезжаешь к нему на остров, проходишь, вот вы были там, нет? Сейчас там людей, паломников в 100 раз больше, чем когда он был жив-здоров. Это вот такое вот бывает, да. Вот. Они любить умеют только мертвых, да, так. Хотя старец живой и сейчас там находится, можно так сказать. Вот приезжаешь к нему. Проходишь в этот дворик, там, прогоняя голубей. Там всегда была масса голубей. Маленький такой домик совсем. Дверь.
5: закрыто на крылечке. Приезжаешь, не просто же так приезжаешь, а приезжаешь с тяжелой проблемой, которая висит на тебе как камень. Булыжник на груди висит и давит. Вздохнуть не можешь. Проблема. Стучишь, знаешь, что старец там. Никого нет дома, кажется. Никаких звуков, никто не шелохнется. Второй раз стучишь, стучишь. Через какое-то время третий раз стучишь. И слышишь, как старец из комнатки спускается, подходит к этой двери в сени с другой стороны и из-за двери отвечает своим тоненьким голоском, слегка юродствуя: «Никого нет дома». И вот понимаете, вот только услышал этот голос, и ощущение, как мгновенно тебя вот эта проблема оставляет, этот камень сваливается, и ты получаешь ответы, ясные ответы на все вопросы, с которыми ты приехал к старцу. И тебе даже его видеть не надо. За дверью голос, и уже через него Господь тебе за твой труд, что ты там по морозу, по бурному озеру вот, приехал на лодке вот, к старцу, Господь тебе через него дает ответы на все вопросы. Вот это духоносный старец. Ну, нечто подобное описано, конечно, в древних патериках. Вот, все это есть. Вот, там в одном из патериков послушник старцу подходит, старец говорит: «Ну что ж ты не спрашиваешь?» Он говорит: «Ну мне достаточно видеть тебя, больше ничего не надо». Вот это вот настоящий святой нашего времени.
3: Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Нашим гостем сегодня в программе «Светлый вечер» был епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Казахстанского митрополичьего округа. Мы говорили о пути к священству.
1: Я просто хотела напоследок сказать, что вот ваш рассказ, Владыка, про отца Николая Гурьянова, для меня это просто вот мы очень большое значение придаем своим проблемам, да, и вот этот камень, который не дает дышать, это вот именно то значение, которое мы возлагаем. И вот это вот ответ старца, никого не дома, это просто такая детская радость, которая живет вот в этих святых людях. Они как бы ею так настолько наполнены, что как бы немножко поделился с вами, да, и сразу вот да. Ты понимаешь, что радости больше, чем проблем.
5: Да.
1: Спасибо огромное.
3: Спасибо большое. У микрофонов были Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Светлый вечер. На Радио Вера.
6: Вы слушаете радиоканал Радио Вера. Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
7: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
6: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
7: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
6: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
7: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И продолжается цикл бесед, посвященных притчам Христовым, непростым притчам, которые, наверное, требуют детального, внимательного прочтения и размышления. И сегодня речь пойдет о притче про Божью несправедливость. Притча о работниках 11 часа. В нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Отец Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что согласились прийти на такой разговор.
2: Куда же не деваться?
1: Часто ли вам, как пастору, приходится отвечать на вопросы о Божьей несправедливости?
2: Тут скорее некое вопияние человека или скорбь человека, или недоумение человека о том, что видится несправедливостью, священнику приходится слышать на исповеди. Когда в тех или иных ситуациях профессиональной неудачи, отсутствие семейного счастья, неустроенности, бездетности, болезней, других каких-то вот таких обстоятельств, как бы выбивающихся за собственные представления человека о благополучной жизни, его постигают, то это всегда испытание. Кажется, не грешнее же ли я тех, и дальше в сознание встают те, которые, у которых, наоборот, все благополучно. Почему со мной это приключается? Вот со мной это приключается, со мной хорошим. Ну, или не со мной хорошим, а с кем-то, кого я знаю как, безусловно, хорошего человека. Угу. Встречается.
1: Да. Притча. Прочту ее, чтобы она у нас
2: наши слушатели вспомнят.
1: В сознании. Царство Небесное. Да, речь идет о 20 главе Евангелия от Матфея. Здесь она изложена. Итак, Господь говорит: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и сказал им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо многих званых, а мало избранных». Конец цитаты. Отец Максим, это про социализм притча?
2: Это притча про то, что Царствие Небесное – это не сообщество святых, а, как во многих других притчах Спасителя говорится, сообщество откликнувшихся. Это не просто хорошие люди, которые по факту своей действительной или кажущейся им хорошести автоматом заслуживают спасения, а те, кто откликнулся так или иначе, хоть когда-то, на призыв Божий. Потому что это же притча не о устроении земного общества, а о небесной награде. Небесная награда для нас – вечное спасение. Речь идет ведь не о том, что человек получит здесь, на земле. Вообще, это вот тоже важно, наверное, на это важно априори обратить внимание, это проговорить. Порой люди огорчаются, когда им, верующим, старающимся, ну, меру своих сил, жить благочестиво, по правде Божией, здесь, на земле, не впоследствует за это. Земное счастье, долголетие,

0: материально-социального благополучия и статуса, а просто благополучия.
1: А значит ли это, что к материальному благополучию христианин не должен стремиться?
0: Это значит, что у нас нет права на счастье, как говорил премудрый Клайв Стейпл-Льюис, что не поиск здесь, на земле, счастье, что бы мы под этим не понимали, в том числе и сопутствующее, ну, для большинства из нас, естественно, сопутствующее ему представление о том или ином уровне материально-социального благополучия, должно быть целью христианской жизни. А единое на потреба, Царство Небесное, то, о чем сегодняшняя наша притча. Когда Господь видит или посылает нам, или в иных случаях попускает нам годы или десятилетия, или моменты такого земного устроения, о которых нам благостно, о которых, наверное, даже можно сказать словами апостола Павла, что великое счастье быть благочестивым и довольным, мы, конечно, принимаем это с благодарностью. Но даже не это, не в земной жизни благочестие, соединенное с довольством, с удовлетворенностью, а взыскание того, что за пределами земного существования – должно быть нашей целью. Главное, не лишиться этой единственной жемчужины, этого единственного маргарита, как говорит Господь в другом месте Евангелия, то, ради которого человек все продал, все отдал, чтобы иметь эту жемчужину, этот маргарит. И да, так часто бывает, что через те или иные, в том числе и не радующие нас обстоятельства нашей земной жизни, Бог помогает нам не забыть, ради чего мы пришли на землю. Это притча о том, чтобы, в том числе и о том, чтобы мы не забывали, что спасение – это не то, что мы зарабатываем. Это не то, что мы зарабатываем, неважно, рабским страхом или наемническим трудом. А это дар Божий, который всегда дар. Так что нельзя спасение заслужить. Вот это как бы противоречит подчас даже и такому повседневному бытовому религиозному сознанию. Нам хочется быть, ну, когда хочется, конечно, хорошими перед Богом. Но и это естественное стремление. Любящие Бога, любящие меня, говорит Христос, заповеди мои соблюдят. Мы должны стремиться делать то, что, чему учит наш Спаситель. Но все равно спасение – это дар Божий. А дар зависит не от… Дар – это подарок. Это он зависит от того, кто его дает, а не от того, кто думает, что он имеет на него право. Поэтому подарок можно дать и работнику первого часа, и третьего, и шестого, и девятого, и одиннадцатого. Когда бы он не восхотел этого подарка, когда бы он не открыл душу для того, чтобы оказаться способным его принять. А завидовать – это значит считать, что некоторый круг товарищей, вот, ну, более-менее похожих на меня, вот, хотя, конечно, есть лучшие товарищи, святые угодники, преподобные, святители, мученики и прочие, которые вперед проходят. Но основная эта масса, она вот вроде как я, тех, которые, ну, не убивают, наверное, вот, да, не воруют миллионами, а если это подворовывают.
1: Не воруют миллионами.
0: Да, подворовывают просто там в налоговой системе, вот, да. Ну, там не предаются там какому-то вопиющему разврату, ну, а так.
1: Предаются невопиющему.
0: Невопиющему, да, так сказать, в сети или так незаметненько каким-то образом, вот, да. Ну, как-то каются в этом, вот, да. Там, ну, умеренно постятся, так, чтобы здоровье не повредить, вот, так, чтобы слишком обременительно не было. Ходят в храм с какой-то периодичностью. Но эти товарищи заслуживают Царство Небесное. Не даром получают, а заслуживают. Если мы видим других товарищей, которые, слушай,

0: в храм так усердно не ходят, так не постятся, всякого рода немощи мы за ними знаем. И вдруг этот человек в Бога поверил, стал православным христианином, и ничего такого сделать-то еще в своей жизни не успел, и помер. Ну, его-то за что туда с нами, приличными людьми? А вот и Евангелие говорит нам, предание свидетельствует отчетливо, что первым обитателем рая кто стал?
1: Благочестивый разбойник.
0: Разбойник, да. Это красиво звучит, благочестивый разбойник.
1: А, благоразумный разбойник.
0: Ну, благоразумный разбойник.
1: Да.
0: Убийца, вот, да, и преступник, который, по сути дела, за... Ну, Рим был правовое государство, и в общем и целом, мы сейчас выносим за скобки, почему так получилось с казнью Спасителя, но в общем и целом Рим был правовым государством. Если человека распинали, то в большинстве случаев, и к двум разбойникам на кресте это точно относится, было за что им это наказание получить. Но потерпел он несколько часов, от часа третьего там, до часа девятого или еще сколько-то, вместе со Христом. Ну, сказал, помяни меня, Господи, во царствие Твоем. Сказал, что он не верит. И его сразу в рай, а меня со всеми моими постами, молитвами, ограничениями, вот, да, отказом одного, второго, третьего, еще после него, и еще под вопросом, вот это искание... справедливость, она на самом деле не такой справедливой, потому что она точку отсчета имеет в самом человеке. Она ведется не от Бога, а от себя. Во-первых, и во-вторых, повторю, это очень важно в себе преодолевать. Оно воспринимает спасение как то, что можно заслужить, заработать, а нельзя. Вот апостол Павел много раз в своих посланиях проводит эту мысль о том, что спасение не от нас, но свыше, дар Божий, что невозможно исполнением дел закона получить спасение. Преподобный Петр Афонский на грани 1-2 тысячелетия говорил такую дивную мысль: «Бог спасает нас». Не без нас, да, то есть не без нашего ответа, не без того, чтобы не принудительно по отношению к человеку, но и не то, что человек сам себя может спасти. Была такая ересь, пелагианство, которая в некоторых выводах сводилась к тому, о чем думают те, кто про пелагии, пелагианство, ничего сейчас не знают, но, по сути дела, часто исходит из этого. Ну вот, приличные люди, не нарушающие уголовный кодекс, но даже если они в Бога не верили, там, в годы советской власти, или после, или сейчас не верят, ну, вот, вот этот вечно звучащий припев о том, что я, вы знаете, столько хороших людей вне церкви, которые там, ну, вот живут, я знаю, лучше, чем те, которые ваши в церковь ходят, а делают то-то, то-то, то-то. Ну, неужели их-то, они-то чем хуже? Почему они-то не заслуживают? А потому что нет заслуги, есть дар. А чтобы дар принять, надо согласиться, надо захотеть, надо открыть свою душу для того, чтобы принять.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер, и мы сегодня обсуждаем в цикле наших бесед о притчах Христовых притчу о работниках 11 часа. Знаете, отец Максим, каждый раз читаю эту притчу, держу в голове еще одну, как мне кажется, в чем-то похожую, хотя, конечно, наверное, ну, с иными гранями, да, историю, притчу о блудном сыне, где старший сын ведь точно так же страдает внутри себя от, как ему кажется, вот этой отцовской несправедливости. «Ты не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, а я здесь, ну, пахал, как раб на галерах». А младший сын, который все расточил, вернулся, и вот ради него тут вот этот вот целый пир. И... мне кажется, что вот этот вопрос о Божьей несправедливости, он нас, как читателей, терзает ровно до тех пор, пока нам кажется, что вот мы так же, как работники первого часа, отпахали, так же, как старший сын, оставались в доме своего отца и прочее, прочее. Как только мы, как читатели, начинаем понимать, что мы вообще-то совсем в других ролях, что мы вообще-то работники 11 часа.
0: Да, хорошо бы туда нас зачислили.
1: В лучшем случае, это если повезет. Что вот вообще-то это мы, те, по отношению к которым вот эта милость, если будет допущена, то вот так. То есть это нам круто повезет. Не потому что там мы, как это с первого часа пришли, отпахали, а потому что если нам повезет, то мы будем вот этими как раз работниками 11 часа. И восприятие притчи сразу переворачивается.
0: Да, тут можно вспомнить слова преподобного Ефрема Сирина: «Не называй Бога справедливым, потому что если Бог был бы справедлив, ты бы давно был в аду».
1: Ну да, да, в общем, да, об этом.
0: Не об этом. Но тут вот еще что, о чем, наверное, можно сказать, ну, как бы в развитии этой темы, ну, чуть с другой стороны. Ну, конечно, если мы посмотрим на человеческое общество и на отношения людей в нем, то в том числе и религиозные отношения религиозных людей или религиозные отношения в нем, то можно сказать, что в обществе есть как бы несколько уровней возможных его бытия. Ну, люди могут относиться друг к другу по принципу естественной морали, которая, ну, в такой небогооткровенной религиозности, там, языческой, и не только языческой, утверждается, что он должен быть хорош к своим, что нужно там слушаться родителей, нужно быть верным по отношению к единоверцам или единоплеменникам, к выдерживать некий уровень социального круга. Вот, ну, можно вспомнить хотя бы викторианскую мораль, вот и эпоху Виктории с тем, что это ассоциируется в истории Великобритании. И действительно, без этого общество существовать не может. Если не исполнять определенных социальных обязательств, если в обществе не будет там суда, наказаний, поддержания его в таком, в такой норме, то оно превращается в ад на земле. Собственно, к эпохе смен и революций они и происходят, когда вот этот принцип естественной нравственности, он отменяется. Когда можно спокойно убивать, можно спокойно отнимать, ты имеешь право на там, внесудебное преследование и насилие, перераспределение всего, другой, там, неважно, национально, социально, государственно чуждый человек становится не имеющим никаких прав. И это действительно начинается ад на земле. Ну, любую революцию можно вспомнить, хоть великую, так называемую Великую Французскую, как бы ни носились с ней нынешние французы, до российских наших революций, вот, да, и катастрофы 17-го года, и всего, что за ней последовало. И это когда люди начинают жить ниже этого естественного. Но мы-то христиане, призваны, по крайней мере, призваны, не хочу сказать, живем регулярно, как сообщество, но, по крайней мере, как норму, как вектор, как то, к чему мы должны стремиться. Помним, что мы призваны к вышеестественному. Христос говорит нам о том, что любите врагов ваших, добро творите творящим вам на пасть, благословляйте проклинающих вас. Мы должны подняться над, призваны подниматься над уровнем этой естественной этики, которой общество живет. Щечку подставить другую, когда тебе по одной ударили, неважно, по правой или по левой, другую подставь, когда тебя обидели, не в зуб дай в ответ.
1: А вы знаете, отец Максим, людей, которым это удается? Ударили по правой щеке, подставили, чтобы человек подставил?
0: Я знаю людей, которые Христа ради личную жестокую обиду или несправедливость именно Христа ради отвергнув этот принцип справедливости, и не по малодушию, потому что испугались, и не по немощи, потому что не имели возможности, принимали и совершали. Вот в себе эту победу Христову осуществляли отсутствие ненависти и по-человечески справедливого воздаяния врагу, тому, кто тебя оскорбил и обидел. Знаю. Вот, пусть, ну, не только в повествованиях о святых или там в далеком прошлом, но в реальных поступках людей, которые в себе это преодолевали. Я думаю, каждый из нас может вспомнить среди тех, кого мы знаем, людей, которые делали такие выборы в своей жизни. И это победа Христова в нашей жизни. И это преодоление справедливости. То преподобного Паисия Святогорца я недавно прочитал, ну вот, всяческим рекомендуемым нашим читателям вот собрание его творений, вот шеститомным, которое, благо, сейчас доступно, среди прочих его там бесед и рассказов, и такой, он говорит, ну, я недословно, но мысль постараюсь не сказать, что вот справедливость, она нужна для людей, как в его терминологии, не духовных, то есть вот обычных, что действительно она вот должна существовать. И вот многое для духовного человека справедливость не должна работать как норма его жизни. И говорит о таком. Вот в одной семье умер отец и завещал земельные участки, которые у него были, там с оливками, рощами, какими-то насаждениями, двум своим сыновьям. Справедливости полагалось по закону половина одному, половина другому. Но один был бездетен, ну и достаточно благополучно, а у другого было семеро детей. И тот, который был бездетен, брат, он взял в семь раз меньше себе из этого наследства, считая, что человеческой справедливости тут в этом нет, он по закону имеет, конечно, право на половину. Вот вам любой юрист скажет, вот, да, если нет завещания, то равномерно делится наследство между теми, кто имеет на него право. Но по Божьей правде нужно было поступить по-другому. Ну, и преподобный Паисий описывает, как тоже его там жена его не поняла. Бывает так, что близкие не понимают такие выборы и там другие, которые он претерпевал, скорби из-за этого. Но он этот выбор во Христе сделал. Говорит, что вот это то, к чему мы должны стремиться.
1: Отец Максим, что касается справедливости, несправедливости, вот этой вот Божьей, да, понятно, что если бы там с нами, со всеми по справедливости, то нас бы уже давным-давно бы не было на свете, и, может быть, и света бы самого, и этого мира, может быть, бы тоже не было. Но, тем не менее, вот смотрите, работники, которые пришли в самом начале рабочего дня в этой притче и отпахали, от звонка до звонка, да, от рассвета до заката, получили один динарий. Это были работники, которых, ну, во-первых, они раньше всех вышли вот на эту площадь для наемников, то есть, очевидно, ответственные люди, потом работящие и так далее. Работники 11-го часа – это те, которые там слоняются, их никто не нанял в течение дня. То есть с точки зрения продуктивности, работоспособности, очевидно, они не столь хороши, как те, которые пришли с утра пораньше. Потом они действительно не отпахали вот всего этого дневного зноя времени. Они сделали, успели меньше и вообще едва там начали трудиться. Им платят одинаково. Как работникам первого часа не испытывать зависти по отношению к тем, кто вот в последнюю дверь последнего вагона запрыгнул, и им досталось столько же, сколько нам. И как не задавать им себе вот этого вопроса, а чё ж тогда мы такие олени? Так, может быть, и нам тоже надо было где-то целый день слоняться, в тенечке полежать под пальмой, прийти под вечер, и нам бы было тоже вот так.
0: Здесь встает такая важная тема, о которой тоже, ну, наверное, каждому из нас важно помнить и важно себя к пониманию определенному себя возвращать. Речь идет вот о чем. Так мы же не забываем, да, что динарий в данном случае пропуск в Царство Небесное. Это притча все же не о социальном устроении, а возможности спасения. Спасение начинается здесь, на земле. И для того, чтобы оно началось здесь, на земле, в душе человека должно образоваться что-то такое достаточно определенное, что может быть взято в Царство Небесное, куда ничто не чистое не войдет. Да, мы знаем, что вот все дрянь всякая со спасаемых очищается, но чтобы было что-то, кроме этой дряни, что может определить личность и постаси с этого человека, что может быть взято в благую вечность в Боге, где Бог будет всяческое во всех. И еще даже у древних, еще даже у дохристианской классической античной философии было понимание, которое мы здесь вполне можем приложить. То Аристотеля есть слова, которые здесь вполне применимы. Награда за добродетель есть сама добродетель. То, что человек приобретает, исполняя правду Божию, если он действительно это приобретает, а не внешние аксессуары, не внешние признаки церковности или как бы церковности, которые у него возникают, то это то, что уже и отнять-то нельзя. Если это у тебя есть, ты за это будешь уже Бога благодарить, за какую-то чистоту души и свободу помыслов от очевидной пакости, за сознание того, что Господь в ответ на малые твои усилия, пусть и на протяжении достаточно длительного времени, уберег тебя от многого, во что ты мог так легко мог бы впасть, если бы не было у тебя этого дивной возможности, ну, когда-то, может быть, родиться в семье христианской, в семье церковных людей и быть воспитываемым от молодых ногтей или в какой-то период своей жизни, там, в отрочестве, в юности, в молодости, прийти сознательно в ограду церкви и оказаться, ну, все же вне довольно широкого комплекса там, соблазнов, бед, грехов, страстей, в которых даже по незнанию порой впадают церковные люди, тебе это было дано. Тебе было дано пережить, что такое путь Великого Поста и какое прикосновение к небу бывает на ночном пасхальном богослужении, когда отверсты не только царские врата, но и небо отверсто, и вот воскресший Христос рядом. Тебе дано было, может быть, когда-то пережить вместе с родным, любимым человеком, приобщившись святых христовых тайн, и когда вы там выходите вместе из храма, рука в руке, и какое-то переживание того, что вы уже здесь, на земле, соединены в вечности, не там влюбленностью, не плотской страстью, не психоэмоциональным привлечением друг к другу, а то, что вот уже там может быть продолжено. Тебе дано, ну вот как я знаю, уверен, и знаю даже по опыту множеству наших сейчас соотечественников, которые встали в эту длинную очередь к деснице святителя Спиридона, провели там эти 5, 6, 7, 8 часов в очереди и несколько десятков секунд около, там, несколько секунд около и несколько минут в храме подходя, что, к чему можно было прикоснуться в результате вот этого, ну, не колоссального же, но все же усилия дано. Это такие милости Божии, которые даются человеку в его земной жизни, что, ну, какая же это справедливость. Тут минута, одна ночная пасхальная служба перечеркивает все остальные несчастья.
1: Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и потом вернемся к разговору про притчу о работниках 11 часа, про Илью Ильича Обломова, надеюсь, вспомним. И еще, знаете, отец Максим, на ум приходит преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Мы говорим сегодня в рамках нашего цикла о притчах Христовых про работников 11 часа, собственно, из одноименной притчи. Это, напомню, 20 глава Евангелия от Матфея. Притча, которая заканчивается словами о том, что первые станут последними, последние станут первыми. Притча о полном отсутствии справедливости, вместо справедливости Божьей милосердия по отношению к нам. Вот вы сказали, вспомнив Аристотеля, что награда за добродетель есть сама добродетель. Мне, знаете, что в голову сразу пришло? Блестящее, мне кажется, высказывание Татьяны Касаткиной, лучшего в мире эксперта по Достоевскому, о том, что в романе «Преступление и наказание» вот это вот заглавие – это не три слова и противопоставление, а вполне возможно вообще одно слово, одно понятие, потому что преступление уже и есть наказание. Когда человек переступает через себя, то есть выпадает из замысла о себе, он сам себя наказывает. Ну, то есть когда мы суем два пальца в розетку, знаем, что так делать не надо, но суем, да, это же не Бог нас наказывает, да, мы сами себя подвергаем боли, испытанию, ставим себя на порог смерти. Вот переступая через, выпадая из замысла о себе, мы наказываем самих себя. А награда за добродетель есть сама добродетель. Из этой же серии, только, как это, с другим знаком, другой полюс.
2: Ну да, потому что если, такое кардинальное нарушение закона Божия в земной жизни, которое, как правило, совершается сначала в иллюзорном устремлении к тому, что грех принесет мне нечто такое, что даст мне счастье, там, радость, там, полноту жизни, там, еще что-то, в результате всегда оказывается обманкой и иллюзией, а искажение оказывается реальностью, так сказать, нарушение внутреннего человека, то же самое и по отношению к добродетели, действительно, она дает то внутреннее наполнение бытия, которое уже касается вечности. Ну, ведь если мы помним, что мы призваны и должны жить для вечности, то для того, чтобы действительно с ней соприкоснуться, нужно какие-то опыты здесь, на земле, этого пережить. Потому что захотеть можно в конечном итоге того, к чему ты как-то устремился, чего ты, хотя бы на малую какую-то долю ощутил, как цель, ради которой все можно отдать. Ну, как апостол на Фаворской горе, апостол Петр, это классическая тоже цитата, которую здесь часто в таком контексте вспоминают, сказать, как хорошо-то здесь быть с тобой, ничего больше не надо. Поэтому так часто и справедливо говорится о первых христианах, об апостолах, о мучениках первой христианской церкви, что они, в отличие от героев античности или героев последующих времен, умирали не за, а во. Не за Христа, ибо что можно добавить Богу собственной страдательностью и верностью, а в нем, что уже этого нельзя было отнять никакими внешними мучениями, никакой страдательностью. Этот опыт уже был внутри, конечно, в мере неизмеримо превышающий наш среднестатистический, и от него уже не уйти было, они в нем жили. И в какой-то мере это дойдется всякий раз, когда человек серьезно путем самостеснения, отсечения своей воли ради воли Божией в своей жизни, стремится эту волю Божию в своей жизни исполнять. Господь дает то переживание души, которое вот это прикосновение к вечности приносит.
1: Отец Максим, а вот если спасение – это дар, если это милость Божья, и его невозможно заработать и заслужить, ну, наверное, можно как-то все равно прокачать сердечную мышцу, но Господь вот даст...
2: Дар. Вот ни в коем случае нельзя вот даже делать какой-то поправки на зарабатываемость спасения. Mm-hmm. Вот это, этот сбой, который был свойственен там средневековому западному католицизму со всеми этими индульгенциями и общим акцентом на то, как можно более-менее гарантированно приблизиться к спасению через те или иные действия. Вот он в конечном итоге привел к реакции протестантизма. Но и у нас, конечно, это не на уровне там раскола и там вероучительного заблуждения, но на уровне аномалии религиозного сознания было. Там вот 40 акафистов, определенное количество прочитанных кафизм, вот, да, там mm-hmm. заказанных обеден и так дальше, вот дает некий гарантированный результат. Это вот не спадение в уровень естественной религиозности, того самого, там, не знаю, там, языческого шаманизма, когда с копьем бегают вокруг шкуры оленя, вот, да, там, поливают его, там, приносят какую-нибудь жертву, и потом будет вот Дельфийский оракул, там, или Афина Паллада тебе гарантирует результат.
1: А результат не гарантирован, спасение заработать невозможно, это дар. А зачем тогда вообще стараться? У нас, знаете, когда думаю, откуда у нас вот Емеля как национальный герой? Может
2: Потому
1: быть, отсюда?
2: Потому что Христос нам говорит, что есть конечный смысл всего Священного Писания, всех заповедей, всего закона, что они, все заповеди, предписания, уставы, в том числе и последующие, возникшие уже после эпохи Священного Писания, сводятся, если их правильно понимать, к одному, чтобы научиться любить Бога и ближнего. А если ты любишь, но мы знаем это, даже если плохо умеем любить Бога, но имели какой-то опыт любви в отношениях с другим человеком или с другими людьми, то тут-то точно справедливость уходит. Когда ты любишь человека, ты же не думаешь о том, что он тебе должен сделать за то, что ты сделал ему. Как только этот счет возникает, это говорит об искудении любви, о проникновении нелюбви в нашу жизнь. Мы потому и откликаемся, что хотим научиться, должны хотеть научиться его полюбить. И тут действительно справедливость уходишь. Отец наш Небесный хочет, чтобы... хочет от нас, чтобы мы вот это делали, потому что и говорит нам, любящий меня, заповеди мои соблюдет. Не тот, кто будет говорить «Господи, Господи», вот, но Христос говорит, любящий меня, заповеди мои соблюдет, слова мои исполнит. Но мы же, ну, по крайней мере, не забываем о том, что мы стремимся его полюбить. А если стремимся, то должны делать то, что он от нас хочет.
1: А Илья Ильич Обломов. Вот, пожалуйста, человек, который в этом состоянии прокрастинации, или, знаете как, может быть, даже еще точнее, потому что, ну, прокрастинация, там причин может быть множество самых разных и так далее. В его случае страх совершить ошибку и осознать себя неидеальным блокирует ему любое действие. Вот помните, там, когда он Астрахань с Архангельском перепутал, да, помню, надписывая вот конверты, да, все, он же ушел из департамента, он завязал со службой, и он, казалось бы, вот он занимается созерцанием, он не растрачивает себя там по мелочам, по пустякам, он не раскубливает и расквадрачивает свою душу на вот этот вот разорванный на части мир, но при этом он и не подвязается в каком-то, ну, делании, что ли. То есть, да, он не совершает ошибки, но и в этом плане, да, он поэтому он ничего не делает, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но при этом он же и не вырастает в полноту того потенциала, который Господом Богом ему дан. И как здесь быть в контексте притчи о работниках 11 часа?
2: Ну, тут есть другая притча, которая по отношению к Обломову, вот это точно можно вспомнить. Ну, то есть в моем сознании она первой рождается всегда. Это, конечно, притча о талантах.
1: Безусловно, да.
2: Притча о талантах, которая, ну, в каком-то смысле сводится к тому, что жизнь нельзя пересидеть. Вот, знаете, была такая секта, возникшая, ну, не на заре, а так уже на некотором этапе развития протестантизма, направление такое в протестантизме, квиетистов, от квайт. Вот. Те, которые тихонько-тихонько, ничего не делать, с миром не соприкасаться, пересидеть земную жизнь, и тебе будет царствие небесное. Вот что-то такое на уровне, ну, вот те из нас, кто 90-е годы создал, застал в сознательном возрасте, хорошо помнит, было такое, ну, не массовое, но движение о том, что в такие времена, что это на теплотрасса. Вот, да, тогда, помните, было, когда тогда, сейчас улыбаемся над этим в связи с нынешней цифровизацией, это оказалось, что штрих-код уже печать Антихриста, и что вот нынешнее время нужно пересидеть, уйдя либо в пещеры даже, да. Помните, был такой дядечка, который в пещеру уводил его туда, или там на теплотрассе, вот там пересидеть это время. Но, конечно, вот это, та же притча о талантах говорит, что в жизни нужно рисковать. Что вот те, которые 5 талантов, 3 таланта в результате реализовали, они же рисковали потерять все.
1: Они пустили их в оборот. И, в общем,
2: они в жизнь свою данную как возможность исполнили. И в этом смысле жизнь предполагает действия. Не пассивное претерпевание, а действия со стороны человека, вот, со стороны образа и подобия Божия. И в чем беда, грех, жизненное поражение Обломова мы можем увидеть, это в том, что при природной хорошести, при изначально добрых качествах души, которые были ему даны, ничто из этого фактически не было реализовано. Мы сейчас не о гипотетической вечной участи литературного героя. Чего говорить о вечной участи литературных героев? Вот здесь мы ничего не можем сказать. Но то, что вот эта нереализованность данного тебе в его жизни присутствовала, это, на мой взгляд, очевидно совершенно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, в нашей студии. Мы говорим про притчу о работниках 11 часа и немножечко про Илью Ильича Обломова. Отец Максим, ну вот очевидно, да, вот он, Илья Ильич, нереализованный, вот он, да, в 11 час, там, если поспевший. Но он же живет. Вот, да, допустим, он мог бы, ого-го, сколько, он эти свои таланты закопал в глубине своей души, и там чувствует, что там они как будто бы каким-то хламом там завалены у него и так далее, и так далее. Гончаров все это очень подробно прописывает. Но он же все равно оказывается в таком состоянии, ну, счастья, на том уровне, то есть это могла бы быть... Такая полнота бытия. Но хорошо, он от этого отказался. Господь ему все равно дает. Вот на том небольшом уровне, до которого он дотянулся, до которого он дорос. Вот Агафья Пшеницына, вот ее домик, вот на всем готовом, он там живет, так как было в его сказках в детстве, да, что вот будет Мелитриса Кирбитьевна, она о нем будет заботиться и так далее. Вот у него есть такой идеал в голове. И Господь ему дает по этому идеалу, по его. В соответствии с его представлениями о том, как устроиться...
2: Ну, тут можно задаться вопросом.
1: Работник 11 часа.
2: Дает или попускает. И он в этом итоговом своем состоянии приобретает или теряет. Но это отдельная тема, мне кажется, в отношении до Обломова. И в чем он потрудился в качестве работника 11 часа, это, наверное, еще нужно задать. С этим вопросом, как раз именно этим, потому что ведь по отношению к Обломову это отчетливо видно, для вечности ведь важно не то, что человеку было дано изначально, а то, что было им самим сделано, хотя бы вот на уровне, ну, какого-то усилия в ту сторону. Поэтому Господь и говорит о том, что пришел призвать не праведников на покаяние, но мытарей, блудников, кающихся. Может быть, к концу своей жизни не все из них стали, как Матфей мытарь, не все раздали так много имущества и так много вернули. Но если человек приподнялся над тем стартовым уровнем, который у него был, неважно, по предыдущей жизни или по социальному кругу, в котором он был, если блудница раскаялась в своей жизни, просто к старости перестала, потому что возможность работы прекратилась, вот, а раскаялась в том, что она делала, и прошла путь отвержения своей прежней жизни, пусть не такой великий, как Мария Египетская, но какой-то, то это может значить больше, чем путь рожденного в доброй, традиционно благочестивой дворянской семье человека, который к данным возможностям своего фактически ничего не присовокупил. Ну, может быть, не погубил, но не присовокупил. Все же, когда мы говорим о нашей изначальной притче о работниках, мы говорим о тех, кто хотя бы в 11 час, но пришел, откликнулся и взялся за дело, не имея то в голове, ничто об этом притче не свидетельствует, что «а ну-ка я сейчас чуть-чуть поделав, все сразу получу». Об их расчете речь не идет. Речь идет о том, что ну вот они стояли, ожидали, надеялись, а призванные оказались в такой момент и потрудились сколько-то, хотя бы несколько мгновений. Ну, на это, на самом деле, наша надежда есть. Церковь отвергает учение об апокатастасисе, о всеобщем спасении, но одновременно всегда дает нам надежду, начиная с благоразумного разбойника, о том, что несколько мгновений покаяния могут перевесить предыдущую жизнь. Вот так ведь наши благочестивые предки в более благоразумной эпохе, более как-то христиански цельные по мировоззрению эпохи, так молились всегда. Мы тоже молимся, но я не очень много знаю людей, которые об этом сознательно глубоко просят. А просто непостыдные кончения нашей жизни, но и чтобы она не была напрасной, то есть внезапной, чтобы нам было дано время на покаяние, чтобы, ну вот, хотя бы в самом итоговом жизненном промежутке можно было сказать: «Да, Господи, 0,9, 99 сотых моего пути были не так, но я чадо твое, я верю, я совсем даже сыном твоим недостойно назваться, один последний из наемников твоих, 111-го часа наемник, но я к тебе хочу, я ничего не сделал, но я хочу быть с тобой в вечности, прости меня, если это возможно».
1: Возвращаясь к работникам первого часа, по сути ведь они говорят, вот эти вот лентяи, которые пришли в последний момент, запрыгнули, так сказать, да, с перрона в уходящий поезд, ты им заплатил столько же, сколько и нам, то есть они с нами оказались в одном царстве небесном, нам с ними в одном царстве не место.
2: Может, им с нами не место.
1: Им с нами не место, да, им с нами не место, мы с ними, так сказать, в одно царствие Божие не хотим. Но это же вообще-то страшно. Оказаться в какой-то момент, гипотетически так, в царстве Божьем, и увидеть там людей, которых, по моему представлению, там быть не должно, и испытать вот этот вот шок, и оказаться в итоге непригодным для Царствия Небесного.
2: Но тебя туда и не пустят в таком случае. Это как с прощением, когда люди говорят: я, конечно, прощаю, особенно когда им нужно идти причащаться, вот там, Васю, Машу, Петю, вот, да, и желаем спасения вечного, но в каком-то другом компартименте, так чтобы нам не пересекаться потом, вот, да. А Бог будет всяческое во всех. Спасение в Боге, который будет всяческое во всех, означает, что то, что ты его прощение только к себе принимаешь, но по отношению к другим людям. Если не принимаешь, ну ты сам-то не пойдешь тогда. Если там Вася в Царстве Небесном, которого ты видеть не можешь, которого ты в этой жизни переносить не можешь настолько, что не хочешь видеть его в вечности, ну и не пойдешь ты в вечность, ну и гуляй. Вася там, а ты гуляешь в другом направлении.
1: Льюисовское расторжение брака здесь вспоминается. Это чудесное эссе. Ну, да, да. Как человек сам себе в Царстве Небесном может устроить
2: сам
1: ад.
2: Сам себя не пускает туда. Да.
1: И это, кстати, ведь про преступление и наказание.
2: Ну и про это, и про то,
1: я имею в виду, что выпадение из замысла о себе, из наказания себя вот этим адом внутри.
2: Да. Ну, я чуть все это приземлю. Вот, давайте мы хотя бы начнем с того, чтобы по отношению к тем, кого мы видим рядом с нами в церкви, в нашем приходском храме или неважно, где бы то ни было, или даже в той же очереди к святителю Спиридону, где собираются люди, собирались люди и в других регионах России собираются совершенно разные по уровню, скажем так, церковной сознательности, усвоения предания, глубины веры и прочее, но которые душой откликнулись на это вот ощущение. Там святость, там я могу выйти за то пределы те, которых... Ну, в этом моей жизни есть, а там есть что-то, что в моей жизни нет. И это хороший пример. Но вот я видел, это как самые разные люди могли друг друга принимать. Вот объединенные этим стремлением к святыне, ну, в каком-то смысле к небесному, к небу, там у руки великого угодника Божия, вот люди могли друг друга принимать, вне зависимости от заслуг, чинов и прочее. И так страшно было видеть тех немногочисленных, но пытавшихся пройти...
1: через боковую дверь.
2: ВИП-входами. Меня всегда это удивляло. Нет, они всегда, конечно, есть, и у них всегда есть оправдание для себя, там, высокой занятостью, ответственными задачами и прочее. Но это примерно как украсть просфору. Ну, вот можно, конечно, съесть просфору. Вот булку еще понятно, что можно украсть. Ты голодный, украл булочную булку. Грех, но понятно. А вот украсть просфору – какой-то абсурд. Вот то же самое. Пройти к святыне, когда тебя подвезли на черном автомобиле, и ты прошел с другого входа, это такой же абсурд. Ну, зачем тогда? Ты лучше на работе оставайся, вот честное слово.
1: Отец Максим, напоследок, можно ваш пасторский совет людям, которые страдают от зависти? Вот прям, знаете, вот мы тут с утра пашем, да, а эти пришли в последний момент, и им все, а у нас вот, знаете, а мне не дали козленка. Вот из серии. И у других, и одно, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Ну, короче, вот это вот самое разъедающее, как кислотой, да, это страсть, от которой коррозия души просто может начаться.
2: Ну, во-первых, советы тоже, как тебя начинает разъедать, перечитай сегодняшнюю притчу. Если ты хочешь быть христианином, то вспоминай о том, чего Христос учит, а не что ты хочешь думать о христианстве. Вот у митрополита Антония есть Суржского, ну, не прямо ему принадлежащее, но точное замечание о том, что человек порой может на протяжении лет или десятилетий думать, что он молится Богу, а он на самом деле молится на писанное изображение в красном углу, потому что он сфантазировал себе Бога таким, каким он не является. Великого, несомненно, российско-советского писателя Алексея Пешкова Максима Горького в известной его книге про детство, отрочество, юность есть воспоминания о боге дедушке и бабушке, что было два разных бога.
1: Это страшное дело вообще.
2: Строгий, злой бог у дедушки, угу, который на все наказывал, и добрый, благостный бог у бабушки, который все прощал. Ну, и дедушка, и бабушка в каком-то смысле сфантазировали себя бога, которого нет в Евангелии. Вот нам нужно возвращать наше отношение к Богу, к тому, что Он от нас хочет, и к нашей жизни, к такому, о котором Христос говорит в Евангелии. Тогда все на место встанет.
1: Угу. Опять же, понять, что мы не первого часа работники, а
2: ну, и это понять. Нет, ну, просто, слушайте, давайте уж простить простые какие-то вещи. Если читать Евангелие хотя бы раз в день, поставлять себе вот это белое, это черное, вот это на самом деле так, а это не так, вот, то тогда все эти зебры, все эти серости и полутонов, сливающихся в одну такую массу, в которой вот естественно человеческое становится определяющим, не будет. Вот, дорогие мои, давайте будем читать Евангелие ежедневно.
1: Протоиерей Максим Козлов, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, был в нашей студии. Спасибо вам большое, отец Максим. Притча, как это, с практическим применением прямым оказалась.
2: Да, это нам всем Бог действительно применять Евангелие к своей жизни реально, а не воспринимать как красивую метафору.
1: Спасибо вам большое. Я Алла Митрофанова, прощаюсь до завтра. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Спасибо, отец Максим.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой, от брака ее скверного с сыном собственным. Ум нечистый оскверняет душу, матерь свою, и духи нечистые поселяются в душе нечистой. Главное же их твердыня — сердце. Из твердыни своей духи злые со страстью нечистой нападают на родителей своих и множатся в умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множатся. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством, и празднуют победу неподоблести, и дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множатся, множатся из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего, борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех — семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие — плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть — болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия Пречистая и Пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попалит лены разложения, удушающие нас, Мати Божия.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Случай с молодым лесорубом по мотивам удмуртской сказки.
2: Встретил однажды молодой лесоруб в лесу девушку, а она ему говорит: «Будь моим мужем». Обрадовался молодой лесоруб. Он всегда говорил друзьям, что женится только на самой красивой девушке на свете. А это как раз такой и была. Глаза как звезды, длинные волосы до самой земли свешиваются. И все же начал молодой лесоруб немного про себя сомневаться. Уж очень у красавицы характер бойкий и нетерпеливый. У них в деревне принято, что это парни девушек замуж зовут, а они приглашения ждут. А тут все наоборот. Как бы не ошибиться с выбором. Жена, она ведь на всю жизнь. «Я согласен. Только не могу я на тебе прямо сейчас жениться», — говорит молодой лесоруб. «Я весь день дрова рубил. Устал очень. Мне сначала отдохнуть надо, сил набраться». «Что ж, отдохни», — согласилась девушка. «Ложись возле костра, а я тебя караулить буду». Зажег парень костер, калачиком возле огня свернулся, лежит, а сам думает: «Что-то здесь не то». А красавица, как увидела костер, с дерева соскочила и давай через огонь туда-сюда прыгать. «Я от твоего топота заснуть не могу, угомонись уже», — просит молодой лесоруб. «Не могу. Характер у меня такой непоседливый. Сама ни минуты не могу на одном месте усидеть. И другим не даю», — отвечает девушка. «Что ж, для работы это неплохо», — говорит парень. «Только всему свое время. Ночью отдыхать надо». «Вот еще. Пусть муж работает, а жена должна плясать и веселиться. Ночь — самое лучшее время свадьбу справлять». «Хоть немного дай мне подремать», — взмолился молодой лесоруб. «А то у меня сил для плясок не будет». Как только девушка отошла от костра, схватил парень большое полено, завернул его в свой тулуп, шапку сверху нацепил и положил вместо себя. Только он успел за деревом спрятаться, а девушка уже назад бежит. Выхватила она голыми руками из костра горящую головешку и давай ей в тулуп тыкать, приговаривать: «Сколько можно спать? Эй, просыпайся, веселиться пора. Будем свадьбу справлять, я плясать хочу». Спрятался молодой лесоруб за деревом, шевельнуться боится. Хотя так и хочется глаза протереть. То ему девушка при свете костра кажется ростом с пенек, а то высотой с сосну. То вроде как почти прозрачный, а то полыхающий, как языки пламени. Уж не ведьма ли она часом? Или какой-нибудь другой лесной дух? Подхватился парень и домой опрометью через лес побежал, ни разу по дороге не остановился. Через неделю молодой лесоруб женился. Друзья удивлялись, почему это он самую тихую и неприметную деревенскую девушку в жены выбрал. А он на это так говорил: «Красота лица в красоте нрава».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Неутомимым проповедником, обращавшимся к пастве с простым, но емким наставлением за каждым богослужением, таким запомнился современником митрополит Григорий Постников. Но это было лишь одно из многих его служений. Он был богословом и историком, переводчиком и исследователем нехристианских религий. Прославился митрополит Григорий и как основатель православной журналистики. При этом в каждом его деле, в каждом его служении было и миссионерское измерение. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, впоследствии ее ректор, большую часть времени он уделял научной деятельности. Еще будучи инспектором академии, отец Григорий принял активное участие в переводе Священного Писания на русский язык, что впоследствии сыграло огромную роль в распространении Библии, которая до тех пор была доступна лишь на церковнославянском. При этом перевод книг Ветхого Завета осуществлялся с иврита, а перевод Нового Завета – с греческого оригинала. В 1817 году отца Григория назначили вице-президентом Российского библейского общества, а годом позже за свои труды он был последовательно удостоен степени доктора богословия, сана архимандрита и звание профессора. Большой вклад отец Григорий внес в развитие духовной академии. Возглавив это учебное заведение в 1819 году, он продолжил начинание ее предыдущего ректора, своего наставника и учителя, митрополита Филарета Дроздова. Отец Григорий непрестанно трудился над усовершенствованием учебных программ, разработанных его предшественником, стараясь сделать усвоение богословских знаний максимально легким для студентов. Для этого, в частности, он продолжил начатый святителем Филаретом перевод основных предметов образовательной программы с латинского на русский язык. Отец Григорий ввел новый способ распространения богословских знаний. Для этого в 1821 году, впервые в истории отечественной журналистики, он начал издавать первый в России ежемесячный духовно-просветительский журнал «Христианское чтение», заложив тем самым основы церковной периодической печати. В 1822 году отец Григорий был посвящен во епископа Ревельского, продолжая служить и ректором Санкт-Петербургской духовной академии вплоть до 1826 года, когда решением Святейшего Синода он был назначен главой Калужской епархии. В 1828 году владыка Григорий посвящен в сан архиепископа и поставлен управлять Рязанской епархией. А в следующем году он уже архиепископ Тверской и Кашинский. Именно во время служения на Тверской кафедре владыка Григорий заинтересовался историей старообрядчества. Это было связано с огромным числом раскольников, проживавших в здешних местах. С научной добросовестностью архиепископ Григорий погрузился в изучение старопечатных книг и рукописей. Ему удалось собрать огромную библиотеку, в которую вошли и сочинения православных полемистов. В дальнейшем в сферу миссионерской деятельности владыки вошли и представители других верований. Так, в 1852 году, уже будучи казанским архиепископом, он открыл в Казанской духовной академии миссионерское отделение, на котором изучались основные религиозные традиции Российской империи – ислам, буддизм, старообрядчество и язычество. «26 августа 1856 года архиепископ Григорий был возведен в сан митрополита, а 1 октября того же года переведен на Санкт-Петербургскую кафедру. К концу своего земного служения владыка состоял членом Санкт-Петербургской академии наук, был почетным членом Императорского археологического общества, Казанского и Санкт-Петербургского университетов. За свои заслуги митрополит Григорий был награжден орденами святого Владимира, святой Анны, святого Александра Невского, святого Андрея Первозванного. Не раз он удостаивался и личной благодарности императора Александра II. Последний раз государь почтил его, провожая в последний путь. 22 июля 1860 года митрополит Григорий был похоронен в присутствии государя и большого стечения молящихся под алтарем церкви Сошествия Святого Духа Александра Невской Лавры.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Митрошка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Все, что произошло, закономерно. Я, например, ничем не удивлена. Отъявленный хулиган, поверьте, Сергей Константинович, вся школа от него плачет.
2: Отъявленным хулиганом учителя называют восьмиклассника Петю Копейкина. Из-за небольшого роста он выглядит куда младше своих сверстников. И, может быть, поэтому постоянно геройствует, затевая какие-нибудь шутки, а однажды и вовсе срывает школьный спектакль. Петя Копейкин – главный герой фильма «Когда я стану великаном», который сняла в 1978 году режиссер Инна Туманян. Только что мы с вами услышали диалог из этой картины. Снятая в весьма популярном для советского кинематографа жанре школьного кино, лента вызвала теплый отклик как у публики, так и у критиков. Например, журнал «Спутник кинозрителя» называл фильм обаятельным, озорным и поучительным. Прошло уже более 40 лет с момента его выхода, но зрители продолжают признаваться в любви к фильму. Интернет-ресурсы, посвященные кино, полны восторженных отзывов о картине. Кстати, история, положенная в ее основу, и вовсе отсылает нас к XIX веку. Дело в том, что лента «Когда я стану великаном» – своеобразный парафраз знаменитой пьесы «Сирано де Бержерак» французского драматурга Эдмона Ростана. Героический рыцарский сюжет, на удивление, легко вписался в реалии жизни советских школьников. Получилась одновременно и драма, и комедия, и мудрая притча о настоящей любви. Сюжет очень простой. Петя Копейкин влюблен в одноклассницу Машу Горошкину. Но Маше нравится новенький из параллельного класса Коля Кристаллов. О Петиных чувствах девочка не подозревает и однажды дружески признается ему в своей симпатии к другому. Как быть с неожиданно появившимся соперником? Вызвать на дуэль? Но Копейкин принимает совсем другое неожиданное решение. Стоит отметить, как ярко, с какой харизмой играет главного героя юный Михаил Ефремов. Роль в фильме Инны Туманян «Когда я стану великаном» была его актерским дебютом. Лия Ахиджакова, сыгравшая в картине учительницу английского языка, на съемочной площадке во всеуслышание признавалась, что просто стесняется работать рядом с таким одаренным артистом. Кстати, герой Ефремова тоже личность одаренная. Хулиган Петя Копейкин – настоящий поэт. Он сочиняет стихи буквально на ходу и всюду видит рифмы. В одном из эпизодов фильма Маша Горошкина читает вслух стихотворение Пети.
4: Когда я скарлатиной болел, ты мне мороженое носил. Тогда еще написал свои первые стихи. Когда я вырасту и стану великаном, Я всем разбитые коленки излечу. И всех ребят из нашего подъезда я через крышу прыгать научу.
2: В этом наивном и трогательном стихотворении перед нами вдруг открывается настоящий Петя Копейкин. Не хулиган, а рыцарь, готовый служить и помогать другим, жить не только для себя. И становится понятно, что режиссер Инна Туманян сняла не просто увлекательный фильм о подростках. «Когда я стану великаном» — это еще и глубокое высказывание о жертвенности, прозрении, раскаянии и прощении. Картина настолько пронзительная и светлая, что этот свет и после финальных титров продолжает гореть в сердцах у зрителей. Может быть, он поможет увидеть, что люди, которые нас любят и поддерживают, гораздо ближе, чем нам порой кажется? С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

странного, чем то, что не странно. Все, что нужно, это любовь. Не объять необъятного, но объять объятное. Все, что нужно, это любовь.

себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Зависит ли качество наших отношений с Богом от нашего материального состояния? Кто Творца привлекает в большей степени? Человек состоятельный или человек малоимущий? Ответ на этот вопрос находим в 48-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней».
3: «Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю. Смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.
2: И уподобися им.
1: «Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной». Вселенский призыв в начале прозвучавшего псалма далеко не случайен. Ведь проблема, которую здесь поднимает автор, касается всякого живущего на земле. «Не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Откупиться от этой печальной участи не получится ни у кого. Смерть – это приговор, вынесенный всему человечеству». Поэтому в словах псалмопевца чувствуется ирония. Он посмеивается над теми состоятельными людьми, которые уверены, что домы их вечны, и которые называют земли свои собственными именами. Другими словами, живут с ощущением того, будто не умрут ни они, ни их домочадцы, будто они сами хозяева своей жизни. Псалмопевец высказывается о таких людях очень нелицеприятно. Путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Он сравнивает их с бессловесными и бессмысленными животными, которые всю свою недолгую жизнь сосредоточены лишь на том, чтобы есть, размножаться и обеспечивать безопасность и комфорт себе и своему потомству. Игра слов в тексте еврейского оригинала дает очень яркие образы. По той причине, что люди ведут себя как неразумные животные, которые при жизни не захотели, чтобы их пастырем был Господь, они сами выбирают своим пастырем смерть. «Смерть будет пасти их», пишет псалмопевец, как овец, заключат их в преисподнюю. Могила – жилище их. Резким контрастом этой печальной участи богачей является судьба праведников. «Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Еврейское слово, которое на русский язык переведено как «примет», встречается в Священном Писании Ветхого Завета в истории праведного Еноха. Он не увидел физической смерти. Писание говорит, что жизнь его была такой чистой, что Бог взял его. То же самое произошло с пророком Илией, которого, по словам Библии, Господь, подобно Еноху, в телесном виде забрал к себе. Так образы псалма доносят до нас простую мысль. Смерть перестает быть печальной участью для того, кто каждый день надеется не на свое богатство, а всеми силами старается укрепить связь с Творцом. Не стоит думать, что богатый, о котором говорит псалмопевец, это обязательно любой материально состоятельный человек. Также вряд ли стоит проводить параллель между праведником и малоимущим. Псалмопевец использует образы, которые указывают в первую очередь на духовные состояния. Наше богатство – это то, вокруг чего постоянно вращаются наши мысли, к чему привязаны наши чувства, на что направлено наше внимание. Это то, в чем мы ищем утешение, от чего получаем жизненную энергию, с чем связаны наши надежды на лучшее будущее и настоящее. Такое место силы есть у всякого, вне зависимости от его материального благополучия. И печально, если это не Бог. Ведь каким бы сладким ни был этот источник, он непременно иссякнет. Заряд заканчивается даже у самой энергоемкой батарейки. А потому Христос и призывает нас обнищать духовно, научиться получать утешение в первую очередь в Нем. Тот, кто научится это делать, откроет в своей душе источник жизни вечной, который никогда не иссякнет.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня обратимся к статье Николая Александровича Бердяева «Спасение и творчество. Два понимания христианства».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию – это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, москвоведа. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы отправляемся в усадьбу Узкая. Но мы не только усадьбу Узкая сегодня посмотрим, но и все, что по дороге интересного. Палеонтологический музей, например. Мы выходим из метро «Теплый стан». Самое удобное добираться до усадьбы Узкая от теплого стана, если мы идем пешком. Выходим из 7-го выхода.
2: Ну, начнем мы с небольшого парадокса. Вы, наверное, все знаете, что теплый стан – это самое холодное место в Москве.
1: И одно из самых высоких.
2: Да, ну, поэтому и самое холодное, да. Вот идем мы с вами по Профсоюзной улице, и вскоре мы поворачиваем направо к Палеонтологическому музею. Я бы предложил нам заглянуть на секундочку, подойди поближе к Палеонтологическому музею, потому что это совершенно невообразимо прекрасное здание. Не знаю, одно из ярких впечатлений моего детства, потому что я помню, когда я там впервые оказался, а потом он мне снился даже. Я даже не помнил, лет в 5, наверное, там был. Я уже не помнил, был ли я в этом музее или нет, но сам его облик мне снился, потому что это один из примеров совершенно замечательной попытки и стилизации, и приспособления, так скажем, использования разных материалов и игры, ну, начиная с того, что там...
1: Вот замок, давайте говорить, что похоже на замок все-таки. Я, кстати, внутри ни разу не был. Удивительно, но факт. Никогда не был в Палеонтологическом музее, но я неоднократно проезжал его мимо, обращал внимание на... Вот мы сейчас проходим, конечно, очень интересно, вот кто же его построил.
2: Здание Палеонтологического музея построил архитектор Юрий Платонов. Его строили достаточно долго. Здание как бы начали строить, запланировали еще в 60-х годах. Строительство началось в 70-х. Открыли только в 87-м. Это такой был прям долгострой. Но зато он сделан на совесть. Ну, во-первых, там великолепные решетки. Вот мне там, например, нравится решетка с птеранодонами. Там узор решетки изображают вот замечательных птеранодонов. Знаменитых динозавров, которые охотились на рыбу летающих. Вот. Сам музей действительно похож и на средневековую крепость, с одной стороны, поскольку у него есть такие башни, 4 штуки, в каждой из которых есть залы. А внутри там совершенно безумное, прекрасное оформление. Там целый большой коллектив художников работал. Там прекрасные керамические панно на тему эволюции динозавров. Там... Но самое мое любимое, там есть огромная работа художника Майя Митурича, посвященная динозаврам, и в зале огромную стену занимает. Мне особенно в этом нравится, знаете что? Вот ты знаешь, кто такой Майя Митурич? Замечательный художник.
1: Да, естественно.
2: А чей он племянник?
1: Чей?
2: Он племянник Велимира Хлебникова.
1: А, да, кстати, да, знаю.
2: Вот, и когда ты маленький ребенок и просто наблюдаешь безумные фрески с динозаврами, это одно, а другое дело, когда ты туда пришел снова взрослым и видишь, что это, с одной стороны, научное учреждение, с другой стороны, это просто праздник художественного вкуса и науки и всего остального, а в-третьих, это еще и племянник Хлебникова, становится очень приятно. Вот очень рекомендую для посещения, как посетить с детьми, посмотреть на динозавров, так и, с другой стороны, посмотреть на дизайн 70-х годов, на прекрасные работы советских художников.
1: Сейчас мы пойдем дальше, я только единственное удивлюсь. Ты сказал, что архитектор здания Палеонтологического музея Долгостроя, который там строили с 70-х до конца 80-х, Юрий Платонов, и я только хотел сказать, прямо как здание Президиума РАН, «Золотые мозги». Как
2: да.
1: И Юрий Платонов.
2: Да, вот.
1: И там Юрий Платонов, архитектор, и здание Президиума РАН. Ну, совершенно здание, которое обгоняли время. Видимо, поэтому они настолько
2: строились долго,
1: да. Чудесный совершенно архитектор, относительно недавно ушедший из жизни. Но вот в Москве есть его замечательные творения.
2: Ну, а теперь мы пойдем по такой приятнейшей дороге, которая называется Санаторная аллея. И, собственно, мы идем с вами в сторону санатория Узкая. Усадьбы Узкая. В саму усадьбу мы, к сожалению, без экскурсии попасть не сможем. Нет, если кто-то из слушателей, например, академик РАН или работает в структуре, то может попасть. Пройдем мы туда через такие старые кирпичные ворота в санаторную аллею, которая называется Небесные ворота. И это 19 века постройка. И неспешно пойдем по санаторной аллее, а по дороге поговорим о самой усадьбе. Итак, усадьба Узкая получила название, поскольку место, собственно, называлось Узкое, и было оно в 17 веке пустошью, которая находилась рядом со старой Калужской дорогой. Что там было до смутного времени, нам неизвестно. Оно часто меняло хозяев. Вот некоторое время территорией владели князь Афанасий Гагарин и Петр Ачин Плещеев. Они разделили эту территорию, но в дальнейшем эта пустошь попала обратно в государственную собственность, а в 1629 году двоюродный брат царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, которая, собственно, в 1629 году и стала царицей супругой Михаила Федоровича, двоюродный брат Максим Стрешнев выкупил Узкое, сделал своей вотчиной, подкупил соседние всякие земли у соседей и начал здесь строиться. Постепенно начал возводить разные усадебные постройки. Построил, в частности, Казанскую церковь. Она была, правда, деревянной. Стрешневы владели этой усадьбой вплоть до конца 17 века. Вот один из представителей этого рода, Тихон Стрешнев, собственно, построил каменный храм. Тихон Стрешнев нам известен, в первую очередь, как один из приближенных Петра I, как один из двух людей, на которых Петр I оставил страну, уезжая в Великое посольство. Первый московский губернатор, довереннейший человек Петру I. Настолько Петр его уважал, что даже не состриг ему бороды. Да, сохранил ему бороду.
1: Но это показатель.
2: Да, ну, они были знакомы с самого молодого возраста Петра, поскольку Тихон Стрешнев, собственно, был дядькой царя некоторое время, и, в частности, заказывал игрушки для него. Вот, наверное, этим объясняется такое уважение. Ну и, конечно, управленческими талантами Стрешнева. Стрешнев обустроил эту усадьбу, построил каменный храм. И, кстати, именно он основал деревню, которая в дальнейшем стала теплым станом, и вот местность вот эта вот со Стрешневым и связана. В 18 веке владельцами были усадьбы представители семейства Голицыных, и тогда же была построена деревянная усадьба. Ну, а в конце 18 века эта усадьба сначала стала принадлежать семейству Толстых, и здесь расположились огромные оранжереи. Граф Петр Толстой, генерал от инфантерии, владевший усадьбой, был страстным любителем цветов. В свободное время от управления, от, там, не знаю, своих дворянских дел, в свободное время проводил в оранжерее. Выращивал разные розы, тюльпаны и разные другие цветы. Вот его сын Владимир Толстой, который владел усадьбой до конца 70-х годов 19 века, развил это оранжерейное направление и вообще садоводство. Здесь в усадьбе был огромный вишневый сад, яблоневый сад. Здесь были парники, теплицы, и, что интересно, отсюда на рынке в Москву возили продукцию, поскольку было очень все урожайное, и там рядом были организованы пруды. Вот мы, кстати, по санаторной аллее идучи пройдем через них.
1: Да.
2: Вот тут Лебяжий ручей течет, на нем несколько прудов. Вот в этих прудах разводили рыбу, эту рыбу ловили, и тоже и подавали на барский стол и так далее. Мы тем временем вот санаторной аллеи вынуждены немножко свернуть, поскольку дальше начинается территория уже непосредственно санаторий. Туда можно попасть на экскурсию, надо специально записываться. Очень интересно внутри. И мы сейчас мимо четвертого пруда в Узком пройдем, вот он с правой стороны. И теперь мы движемся уже к непосредственно Казанской церкви, Казанской иконы Божьей Матери. Это одна из выдающихся построек конца 17 века в Москве, поскольку построена она Тихоном Стрешневым, построена она очень необычной для своего времени форме. Она представляет собой крест в плане, она пятиглавая. Один из барабанов, западный барабан храма, служит колокольней. Там наверху расположены колокола. Построенная в конце 17 века, эта церковь непрерывно служила вплоть до советского времени, уже при советской власти, после того, как отсюда выселились хозяева Трубецкие, эмигрировали, здесь организовали санаторий. Вот. Сначала тут был совхоз, потом решено было устроить санаторий. Сначала
1: надо сказать, что это все был глубокий загород.
2: Да, это был глубокий загород. Причем, вот, готовясь к прогулке, я там искал разные мемуары и нашел один мемуар очень симпатичный. Там описывает автор, что она в 28-м году поехала впервые в этот санаторий. И вот мы от Калужской площади до на санях, завернутые в полости, быстро по снегу ехали в Узкое. Я себе представил картину, как сейчас на Октябрьской площади. Грузишься на сани, завертываешься в полость и вперед. Очень сложно это представить, практически невозможно.
1: После снегопадов некоторых зим,
2: это вполне реально. Да, но вот единственное, саней я на Октябрьской площади давно не видел.
1: Да?
2: Считай,
1: да.
2: Никогда.
1: Книгохранилище было в храме,
2: да.
1: С 28-го года.
2: Да, с 28-го года разместили книгохранилище. Здесь хранились книги, изъятые из частных библиотек. После войны сюда привозили трофейные книги. Надо сказать, у многих посетителей санатория болел немножечко сердце за церковь, потому что как-то нехорошо, ученые вроде тут отдыхают, сохраняют старый быт, картины тут развешаны для них, а рядом гибнет прекрасная церковь. Ее отреставрировали в советское время, ну, а в 92-м году передали обратно
1: в 90-м церковь. Даже
2: в 90-м ее передали, да.
1: С 90-го года, собственно, и до сего момента отец Петр Поляков, архимандрит-настоятель.
2: Несколько слов о, собственно, самой усадьбе. Усадебный дом, построенный для семейства Трубецких во второй половине XIX века, был в неоклассическом стиле перестроен. Сергей Родионов его перестраивал. Трубецкие здесь очень хорошо жили. Здесь, опять же, в мемуарах мне попалось описание, как во флигелях усадьбы в Северном жили учителя детей мужчины, в Южном флигеле жили учительницы детей, женщины, а в самом здании проходили занятия детей Трубецких и их родственников, веселые всякие праздники и так далее. Сюда приезжал, кстати, Владимир Соловьев неоднократно. Он здесь, собственно, и умер, философ и поэт Соловьев, в 1900 году. Ну, а после революции, когда здесь организовали санаторий, сюда приезжали все практически известные деятели, и поэты, и писатели, и Мандельштам, и Маяковский, и Бернард Шоу, и Станиславский, и Ландау, и знаменитый математик Колмогоров. Причем он, интересно, что плавал в местных водоемах, очень это дело любил. Причем интересно, что рядом с усадьбой вплоть до достаточно недавнего времени находились дачи, ну, а со временем постепенно эти дачи уничтожили, и там стали строить современные жилые массивы, и Теплый Стан, и Ясенево. Но, тем не менее, усадьба сохраняется, прийти сюда погулять очень приятно. В какой-то момент уже не слышно шума городского, и так, если на аллейке вдруг оглянуться, вы даже не догадаетесь, что в Москве, потому что никаких шумов не слышно, домов не видно, тишина, и как будто мы в усадьбе 19 века, в 19 веке.
1: В усадьбе Узкая.
2: Да.
1: Мы там сегодня побывали. Спасибо Михаилу Хрущеву, историку-москвоведу. Гуляйте по Москве вместе с нами, наслаждайтесь Москвой. Будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера». Когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь? Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть третья, глава первая. Поминутно жалуются, что у нас нет людей практических, что политических людей, например, много, генералов тоже много, разных управляющих, сколько бы ни понадобилось, сейчас можно найти каких угодно, а практических людей нет. По крайней мере, все жалуются, что нет. Даже, говорят, прислуги на некоторых железных дорогах порядочной нет. Администрации чуть-чуть сносной, в какой-нибудь компании пароходов устроить, говорят, никак невозможно. Там, слышишь, на какой-нибудь новооткрытой дороге столкнулись или провалились на мосту вагоны. Там, пишут, чуть не зазимовал поезд среди снежного поля. Поехали на несколько часов, а 5 дней простояли в снегу. Там, рассказывают, многие тысячи пудов товару гниют на одном месте по 2 и по 3 месяца в ожидании отправки. А там, говорят, впрочем, даже и не верится, один администратор, то есть какой-то смотритель, какого-то купеческого приказчика, пристававшего к нему с отправкой своих товаров, вместо отправки администрировал по зубам. Да еще объяснил свой административный поступок тем, что он погорячился. Кажется, столько присутственных мест в государственной службе, что и подумать страшно. Все служили, все служат, все намерены служить. Так как бы, кажется, из такого материала не составить какой-нибудь приличной компанейской пароходной администрации? На это дают иногда ответ чрезвычайно простой. До того простой, что даже и не верится такому объяснению. Правда, говорят, у нас все служили или служат, и уже 200 лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу, от пращуров к правнукам. Но служащие-то люди и есть самые непрактические. И дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считался даже между самими служащими еще недавно чуть ли не величайшими добродетелями и рекомендацией. Впрочем, мы напрасно о служащих заговорили, мы хотели говорить, собственно, о людях практических. Тут уж сомнения нет, что робость и полнейший недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас главнейшим и лучшим признаком человека практического. Даже и теперь считается. Но зачем винить только себя, если только считать это мнение за обвинение? Недостаток оригинальности и везде, во всем мире, спокон века считался всегда первым качеством и лучшей рекомендацией человека дельного, делового и практического. И, по крайней мере, 99% людей, это уж по крайней мере, всегда состояли в этих мыслях. И только разве 1/100 людей постоянно смотрела и смотрит иначе? Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща, а очень часто и в конце, считались в обществе не более как дураками. Это уж самое рутинное замечание, слишком всем известное. Если, например, в продолжении 10 лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды по 4%, то уж, разумеется, когда ломбарда не стало, и все остались при собственной инициативе, то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников. И это даже приличием и благонравием требовалось. Именно благонравием. Если благонравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор по общепринятому убеждению неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком вдруг измениться. Какая, например, мать, нежно любящая свое дитя, не испугается и не заболеет от страха, если ее сын или дочь чуть-чуть выйдут из рельсов? Нет, уж лучше пусть будет счастлив и проживет в довольстве и без оригинальности, думает каждая мать, закачивая свое дитя. А наши няньки, закачивая детей, спокон века причитывают и припевают: «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить». Итак, даже у наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья и, стало быть, самым популярным национальным идеалом спокойного, прекрасного блаженства. И в самом деле, посредственно выдержав экзамен и прослужив 35 лет, кто мог у нас не сделаться, наконец, генералом и не скопить известную сумму в ломбарде? Таким образом, русский человек, почти безо всяких усилий, достигал, наконец, звания человека дельного и практического. В сущности, не сделаться генералом мог у нас один только человек оригинальный, другими словами, беспокойный. Может быть, тут и есть некоторое недоразумение, но, говоря вообще, кажется, это верно. И общество наше было вполне справедливо, определяя свой идеал человека практического. Тем не менее, мы все-таки наговорили много лишнего. Хотели же, собственно, сказать несколько пояснительных слов о знакомом нам семействе Япончиных. Эти люди,

все поминутно и благонравно робеют, а они нет. Лизавета Прокофьевна, правда, слишком даже пугалась, но все-таки это была не та благонравная светская робость, по которой они тосковали. Впрочем, может быть, только одна Лизавета Прокофьевна и тревожилась. Девицы были еще молоды, хотя народ очень проницательный и иронический. А генерал хоть и проницал, не без туготы, впрочем, но в затруднительных случаях говорил только «хм» и, в конце концов, возлагал все упование на Лизавету Прокофьевну. Стало быть, на ней и лежала ответственность. И не то, чтобы, например, семейство это отличалось какой-нибудь собственной инициативой или выпрыгивало из рельсов по сознательному влечению к оригинальности, что было бы уж совсем неприлично. О нет, ничего этого по-настоящему не было. То есть никакой сознательно поставленной цели. А все-таки, в конце концов, выходило так, что семейство Япончиных, хотя и очень почтенное, было все же какое-то не такое, каким следует быть вообще всем почтенным семейством. В последнее время Лизавета Прокофьевна стала находить виноватую во всем одну себя и свой несчастный характер, отчего и увеличились ее страдания. Она сама поминутно честила себя глупою, неприличной чудачкой и мучилась от мнительности, терялась беспрерывно, не находила выхода в каком-нибудь самом обыкновенном столкновении вещей и поминутно преувеличивала беду. Еще в начале нашего рассказа мы упомянули, что Япончины пользовались общим и действительным уважением. Даже сам генерал Иван Федорович, человек происхождения темного, был бесспорно и с уважением принят везде. Уважение он и заслуживал, во-первых, как человек богатый и не последний, и, во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий. Но некоторая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество, если не всякого деятеля, то, по крайней мере, всякого серьезного наживателя денег. Наконец, генерал имел манеры порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на ногу. И не по одному своему генеральству, а как честный и благородный человек. Важнее всего было то, что он был человек с сильной протекцией. Что же касается Елизаветы Прокофьевны, то она, как уже объяснено выше, была и роду хорошего, хотя у нас народ смотрит не очень, если при этом нет необходимых связей. Но у ней оказались, наконец, и связи. Ее уважали и, наконец, полюбили такие лица, что после них, естественно, все должны были ее уважать и принимать. Сомнения нет, что семейные мучения ее были неосновательны. Причину имели ничтожную и до смешного были преувеличены. Но если у кого бородавка на носу или на лбу, то ведь так кажется, что всем только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над нею смеяться и осуждать вас за нее, хотя бы вы при этом открыли Америку. Сомнения нет и в том, что в обществе Лизавету Прокофьевну действительно почитали чудачкой, но при этом уважали ее бесспорно. А Лизавета Прокофьевна стала не верить, наконец, и в то, что ее уважают, в чем и была вся беда. Смотря на дочерей своих, она мучилась подозрением, что беспрерывно чем-то вредит их карьере, что характер ее смешон, неприличен и невыносим. За что, разумеется, беспрерывно обвиняла своих же дочерей и Ивана Федоровича и по целым дням с ними ссорилась, любя их в то же время до самозабвения и чуть не до страсти. Всего более мучило ее подозрение, что и дочери ее становятся такие же точно чудачки, как и она, и что таких девиц, как они, в свете не бывает, да и быть не должно. «Нигилистки растут, да и только», — говорила она про себя поминутно. В последний год, и особенно в самое последнее время, эта грустная мысль стала все более и более в ней укрепляться. «Во-первых, зачем они замуж не выходят?» — спрашивала она себя поминутно. «Чтобы мать мучить. В этом они цель своей жизни видят. И это, конечно, так, потому что все это новые идеи.

0: все это проклятый женский вопрос. Разве не вздумала была Аглая назад тому полгода обрезывать свои великолепные волосы? Господи, да у меня даже не было таких волос в мое время. Ведь уж ножницы были в руках. Ведь уж на коленках только отмолила ее. Ну, это, положим, со злости делала. Чтобы мать измучить, потому что девка злая, самовольная, избалованная, но, главное, злая, злая, злая. Но разве эта толстая Александра не потянулась за ней тоже свои космы обрезывать? И уже не по злости, не по капризу, а искренно, как дура, которую Аглая же и убедила, что без волос ей спать будет покойнее и голова не будет болеть. И сколько, сколько, сколько, вот уже 5 лет было у них женихов. И право же, были люди хорошие, даже прекраснейшие люди случались. Чего же они ждут? Чего не идут? Только чтобы матери досадить. Больше нет никакой причины. Никакой. Никакой. Наконец взошло было солнце и для ее материнского сердца. Хоть одна дочь, хоть Аделаида будет, наконец, пристроена. «Хоть одну с плеч долой», — говорила Лизавета Прокофьевна, когда приходилось выражаться вслух. Про себя она выражалась несравненно нежнее. И как хорошо, и как прилично обделалось все дело. Даже в свете с почтением заговорили. Человек известный, князь, с состоянием. Человек хороший и ко всему тому пришелся ей по сердцу, чего уж кажется лучше. Но за Аделаиду она и прежде боялась менее, чем за других дочерей, хотя артистические ее наклонности и очень иногда смущали беспрерывно сомневающееся сердце Лизаветы Прокофьевны. Зато характер веселый и при этом много благоразумия. Не пропадет, стало быть, девка, утешалась она в конце концов. За Аглаю она более всех пугалась. Кстати сказать, насчет старшей Александры Лизавета Прокофьевна и сама не знала, как быть, пугаться за нее или нет. То казалось ей, что уж совсем пропала девка. 25 лет, стало быть, и останется в девках. И при такой красоте Лизавета Прокофьевна даже плакала за нее по ночам, тогда как те же самые ночи Александра Ивановна спала самым спокойным сном. «Да что же она такое?» Нигилистка или просто дура? Что не дура, в этом, впрочем, и у Лизаветы Прокофьевны не было никакого сомнения. Она чрезвычайно уважала суждение Александры Ивановны и любила с нею советоваться. Но что мокрая курица, в этом сомнения нет никакого. Спокойно до того, что и растолкать нельзя. Впрочем, и мокрые курицы неспокойны. Фу! Сбилась я с ними совсем. У Лизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпатия к Александре Ивановне, больше даже, чем к Аглае, которая была ее идолом. Но желчные выходки, чем, главное, и проявлялись ее материнские заботливости и симпатия, задирания, такие названия, как «мокрая курица», только смешили Александру. Доходило иногда до того, что самые пустейшие вещи сердили Лизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя. Александра Ивановна любила, например, очень подолгу спать и видела обыкновенно много снов. Но сны ее отличались постоянно какой-то необыкновенной пустотой и невинностью. 7-летнему ребенку впору. Так вот даже эта невинность снов стала раздражать почему-то мамашу. Раз Александра Ивановна увидала во сне 9 куриц, и из-за этого вышла формальная ссора между нею и матерью. Почему? Трудно и объяснить. Раз, только один раз удалось ей увидать во сне нечто как будто оригинальное. Она увидала монаха одного в темной какой-то комнате, в которую она все пугалась войти. Сон был тотчас же передан с торжеством Лизавете Прокофьевне 2 хохотавшими сестрами. Но мамаша опять рассердилась и всех 3 обозвала дурами. «Хм, спокойно, как дура, ведь уж совершенно мокрая курица, растолкать нельзя, а грустит. Совсем иной раз грустно смотрит. О чем она горюет? О чем?» Иногда она задавала этот вопрос и Ивану Федоровичу, и по обыкновению своему истерически, грозно, с ожиданием немедленного ответа. Иван Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и решал, наконец, разводя свои руки. «Мужа надо. Только дай ей Бог. Не такого, как вы, Иван Федорович!» Разрывалась, наконец, как бомба Лизавета Прокофьевна. «Не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван Федорович! Не такого грубого грубияна, как вы, Иван Федорович!» Иван Федорович спасался немедленно, а Лизавета Прокофьевна успокоивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась необыкновенно внимательна, тиха, ласкова и почтительна к Ивану Федоровичу, к грубому своему грубияну Ивану Федоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана Федоровича, о чем отлично знал и сам Иван Федорович и бесконечно уважал за это свою Лизавету Прокофьевну. Но главным и постоянным мучением ее была Аглая. «Совершенно, совершенно как я. Мой портрет во всех отношениях», — говорила про себя Лизавета Прокофьевна. «Самовольный, скверный бесенок, нигилистка, чудачка, безумная, злая, злая, злая. О, Господи, как она будет несчастна!» Но, как мы уже сказали, взошедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц в жизни Лизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно была отдохнула от всех беспокойств. По поводу близкой свадьбы Аделаиды заговорили в свете и об Аглае, и при этом Аглая держала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так победительно, гордо немножко, но ведь это к ней так идет. Так ласково, так приветливо была целый месяц к матери. Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень-очень рассмотреть. Раскусить его надо. Да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его жалует. Все-таки стала вдруг такая чудная девушка. И как она хороша! Боже, как она хороша! День ото дня лучше. И вот только что показался этот скверный князишка, этот дрянной идиотишка, и все опять взбаламутилось. Все в доме вверх дном пошло. Что же, однако, случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное. Но тем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей сквозь присущий ей всегда беспокойство. Она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни, самым мнительным, самым необъяснимым страхом, а стало быть и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь, сквозь всю бестолочь смешных и неосновательных беспокойств, действительно стало проглядывать нечто как будто и в самом деле важное, нечто как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. И как смели мне это проклятое анонимное письмо написать про эту тварь, что она с Аглаей в сношениях, думала Лизавета Прокофьевна всю дорогу, пока тащила за собой князя. И дома, когда усадила его за круглым столом, около которого было в сборе все семейство. Как смели подумать только об этом? Да я бы умерла со стыда, если бы поверила хоть капельку, или Аглае это письмо показала. Этакие насмешки на нас, на япончиных. И все через Ивана Федоровича. Все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не переехали на Елагин? Я ведь говорила, что на Елагин. Это, может быть, Варька письмо написала, я знаю. Или, может быть, во всем Иван Федорович виноват. Это над ним эта тварь эту штуку выкинула в память прежних связей, чтобы в дураки его выставить. Точно так же, как прежде над ним, как над дураком хохотала, за нос водила, когда еще он ей жемчуги возил. А в конце концов, все-таки мы замешаны. Все-таки дочки ваши замешаны, Иван Федорович. Девицы, барышни, лучшего общества барышни, невесты. Они тут находились, тут стояли, все выслушали. Да и в истории с мальчишками тоже замешаны. Радуйтесь, тоже тут были и слушали. Не прощу же я этому князешке, никогда не прощу. И почему Аглая 3 дня в истерике? Почему с сестрами чуть не перессорилась, даже с Александрой, у которой всегда целовала руки? как у матери, так уважала. Почему она 3 дня всем загадки загадывает? Что тут за Гаврила Иволгин? Почему она вчера и сегодня Гаврилу Иволгина хвалить принималась и расплакалась? Почему про этого проклятого рыцаря бедного в этом анонимном письме упомянуто, тогда как она письмо от князя даже сестрам не показала? И почему? Зачем? Зачем я к нему, как угорелая кошка, теперь прибежала и сама же его сюда притащила? Господи, с ума я сошла, что я теперь наделала? С молодым человеком про секреты дочери говорить, да еще про такие секреты, которые чуть не самого его касаются. Господи, хорошо еще, что он идиот и друг дома. Только неужели ж Аглая прельстилась на такого уродика? Господи, что я плету? Тьфу, оригиналы мы. Под стеклом надо нас всех показывать. Меня первую, по 10 копеек за вход. Не прощу я вам этого, Иван Федорович. Никогда не прощу. И почему она теперь его не шпигует? Обещала шпиговать, и вот не шпигует. Вон, во все глаза на него смотрит. Молчит, не уходит, стоит. А сама же не велела ему приходить. Он весь бледный сидит. И проклятый этот болтун Евгений Павлович всем разговором один завладел. Ишь, разливается, слова вставить не дает. Я бы сейчас про все узнала, только бы речь навести. Князь и действительно сидел чуть не бледный за круглым столом и, казалось, был в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном ему самому и захватывающем душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него 2 знакомые черные глаза, и в то же самое время как замирал он от счастья, что сидит здесь опять между ними, услышит знакомый голос после того, что она ему написала. Господи, что-то она скажет теперь. Сам он не выговорил еще ни одного слова и с напряжением слушал разливавшегося Евгения Павловича, который редко бывал в таком довольном и возбужденном состоянии духа, как теперь, в этот вечер. Князь слушал его и долго не понимал почти ни слова. Кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга, все были в сборе. Князь Ще был тоже тут. Кажется, сбирались немного погодя до чаю идти слушать музыку. Теперешний разговор завязался, по-видимому, до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу вдруг откуда-то явившийся Коля. «Стало быть, его принимают здесь по-прежнему», — подумал князь про себя. Дача Епанчиных была роскошная дача, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Со всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад. Сидели все на террасе, как и у князя, только терраса была несколько обширнее и устроена щеголеватее. Тема завязавшегося разговора, казалось, была немногим по сердцу. Разговор, как можно было догадаться, начался из-за нетерпеливого спора, и, конечно, всем бы хотелось переменить сюжет, но Евгений Павлович, казалось, тем больше упорствовал и не смотрел на впечатления. Приход князя как будто возбудил его еще более. Лизавета Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. Аглая, сидевшая в стороне, почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. «Позвольте», — с жаром возражал Евгений Павлович, «я ничего и не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которая без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю. И опять-таки повторяю, что зато, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его сейчас же при вас поцелую. Если только он захочет вас целовать», — сказала Александра Ивановна, бывшая в необыкновенном возбуждении. Даже щеки ее разрумянились более обыкновенного. «Ведь вот», — подумала про себя Елизавета Прокофьевна, «то спит да ест, не растолкаешь, а то вдруг подымется раз в год и заговорит так, что только руки на нее разведешь». Князь заметил мельком, что Александре Ивановне, кажется, очень не нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело, говорит на серьезную тему и как будто горячится, а в то же время как будто и шутит. «Я утверждал сейчас, только что, пред вашим приходом, князь, — продолжал Евгений Павлович, — что у нас до сих пор либералы были только из двух слоев — прежнего помещичьего, упраздненного, и семинарского. А так как оба сословия обратились, наконец, в совершенные касты, в нечто совершенно от нации особливое, и чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то, стало быть, и все то, что они делали и делают, было совершенно не национальное. Как? Стало быть, все, что сделано, все не русское? Возразил князь Ще. Не национальное, хоть и по-русски, но не национальное. И либералы у нас не русские, и консерваторы не русские, все. И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами. Ни теперь, ни после. Вот это хорошо. Как можете вы утверждать такой парадокс, если только это серьезно? Я не могу допустить таких выходок насчет русского помещика. Вы сами русский помещик, горячо возражал князь Ще. Да ведь я и не в том смысле о русском помещике говорю, как вы принимаете. Сословие почтенное, хоть потому уж одному, что я к нему принадлежу, особенно теперь, когда оно перестало существовать. Неужели и в литературе ничего не было национального? Перебила Александра Ивановна. Я в литературе не мастер, но и русская литература, по-моему, вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. Во-первых, это немало. А во-вторых, один из народа, а другие два помещики, засмеялась Аделаида. Точно так, но не торжествуйте. Так как этим только троим до сих пор из всех русских писателей удалось сказать каждому нечто действительно свое, свое собственное, ни у кого не заимственное, то тем самым эти трое стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает что-нибудь свое, свое неотъемлемое и незаимственное, тот неминуемо становится национальным. Хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома. Но мы не об литературе начали говорить. Мы заговорили о социалистах, и через них разговор пошел. Но так я утверждаю, что у нас нет ни одного русского социалиста. Нет и не было. Потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов. Все наши отъявленные, афишованные социалисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего, как либералы из помещиков времен крепостного права. Что вы смеетесь? Дайте мне их книги, дайте мне их учения, их мемуары, и я, не будучи литературным критиком, берусь написать вам убедительнейшую литературную критику, в которой докажу ясно, как день, что каждая страница их книг, брошюр, мемуаров написана прежде всего прежним русским помещиком. Их злоба, негодование, остроумие, помещичьи, даже дофамусовские, их восторг, их слезы, настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи, помещичьи или семинарские. Вы опять смеетесь. И вы смеетесь, князь. Тоже не согласны? Действительно, все смеялись, усмехнулся и князь. Я так прямо не могу еще сказать, согласен я или не согласен, произнес князь, вдруг перестав усмехаться и вздрогнув с видом пойманного школьника. «Но уверяю вас, что слушаю вас с чрезвычайным удовольствием». Говоря это, он чуть не задыхался, и даже холодный пот выступил у него на лбу. Это были первые слова, произнесенные им с тех пор, как он тут сидел. Он попробовал было оглянуться кругом, но не посмел. Евгений Павлович поймал его жест и улыбнулся. «Я вам, господа, скажу факт. Продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром, и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами. Факт, наблюдение и даже открытие которого я имею честь приписывать себе и даже одному себе, по крайней мере, об этом не было еще нигде сказано или написано. В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение, разумное или ошибочное, это другой вопрос, на существующие порядки вещей. Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм? О, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные, и который, может быть, в сущности, самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть ли не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уже стали откровеннее, и даже слов «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятия изгнали и устранили, как вредное и ничтожное. Факт этот верный, я стою за это, и надобно же было высказать когда-нибудь правду вполне просто и откровенно. Но факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда спокон веку и ни в одном народе не бывало и не случалось. А стало быть, факт этот случайный и может пройти. Я согласен. Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде. Тем, что русский либерал есть покамест еще не русский либерал. Больше ничем, по-моему. «Я принимаю все, что ты сказал, за шутку, Евгений Павлович», — серьезно возразил княще. «Я всех либералов не видала и судить не берусь», — сказала Александра Ивановна, «но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частный случай и возвели в общее правило, а стало быть, клеветали. Частный случай? А, слово произнесено», — подхватил Евгений Павлович. «Князь, как вы думаете, частный это случай или нет?» «Я тоже должен сказать, что я мало видел и мало был с либералами», — сказал князь. «Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы, и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не одни только ее порядки вещей. Конечно, это только отчасти. Конечно, это никак не может быть для всех справедливо». Он замялся и не докончил. Несмотря на все волнение свое, он был чрезвычайно заинтересован разговором. В князе была одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности внимания, с каким он всегда слушал что-нибудь его интересовавшее, и ответов, какие давал, когда при этом к нему обращались с вопросами. В его лице и даже в положении его корпуса как-то отражалась эта наивность. Эта вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора. Но хоть Евгений Павлович и давно уже обращался к нему не иначе, как с некоторой особенной усмешкой, но теперь, при ответе его, как-то очень серьезно посмотрел на него. Точно совсем не ожидал от него такого ответа. «Так, вот вы как, однако, странно», — проговорил он. «И вправду вы серьезно отвечали мне, князь?» «Да разве вы не серьезно спрашивали?» — возразил тот в удивлении. Все засмеялись. «Верьте ему», — сказала Аделаида. «Евгений Павлович всегда и всех дурачит. Если бы вы знали, о чем он иногда пресерьезно рассказывает, по-моему, это тяжелый разговор, и не заводить бы его совсем», — резко заметила Александра. «Хотели идти гулять. И пойдемте. Вечер прелестный», — вскричал Евгений Павлович. «Но чтобы доказать вам, что в этот раз я говорил совершенно серьезно, и главное, чтобы доказать это князю, вы, князь, чрезвычайно меня заинтересовали, и клянусь вам, что я не совсем еще такой пустой человек, каким непременно должен казаться, хоть я и в самом деле пустой человек. И если позволите, господа, я сделаю князю еще один последний вопрос из собственного любопытства. Им и кончим. Этот вопрос мне, как нарочно, 2 часа тому назад пришел в голову. Видите, князь, я тоже иногда серьезные вещи обдумываю. Я его решил, но посмотрим, что скажет князь. Сейчас сказали про частный случай. Словцо это очень у нас замечательное. Его часто слышишь. Недавно все говорили и писали об этом ужасном убийстве. 6 человек этим молодым человеком. И о странной речи защитника, где говорится, что при бедном состоянии преступника ему, естественно, должно было прийти в голову убить этих 6 человек. Это не буквально, но смысл, кажется, тот или подходит к тому. По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную. самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время. Но так как, по-вашему, будет? Это извращение понятий и убеждений? Это возможность такого кривого и замечательного взгляда на дело, если это случай частный или общий? Все захохотали. «Частный, разумеется, частный», — засмеялись Александра и Аделаида. «И позволь опять напомнить, Евгений Павлович», — прибавил князь Ще, «что шутка твоя слишком уже износилась». «Как вы думаете, князь?» — недослушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный и серьезный взгляд князя Льва Николаевича. «Как вам кажется, частный это случай или общий? Я, признаюсь, для вас и выдумал этот вопрос». «Нет, не частный», — тихо, но твердо проговорил князь. «Помилуйте, Лев Николаевич!» — с некоторой досадой вскричал князь Ще. «Разве вы не видите, что он вас ловит? Он решительно смеется и именно вас предположил поймать на зубок». «Я думал, что Евгений Павлович говорит серьезно», — покраснел князь и потупил глаза. «Милый князь», — продолжал князь Ще, — «да вспомните, о чем мы с вами говорили один раз месяца три тому назад. Мы именно говорили о том, что в наших молодых, новооткрытых судах можно указать уже настолько замечательных и талантливых защитников. А сколько в высшей степени замечательных решений присяжных? Как вы сами радовались, и как я на вашу радость тогда радовался. Мы говорили, что гордиться можем. А эта неловкая защита, этот странный аргумент, конечно, случайность. Единица между тысячами». Князь Лев Николаевич подумал, но с самым убежденным видом, хотя тихо и даже как будто робко выговаривая, ответил: «Я только хотел сказать, что искажение идей и понятий, как выразился Евгений Павлович, встречается очень часто. Есть гораздо более общий, чем частный случай, к несчастью. И до того, что если бы это искажение не было таким общим случаем, то, может быть, не было бы и таких невозможных преступлений, как эти». «Невозможных преступлений? Но уверяю же вас, что точно такие же преступления, и, может быть, еще ужаснее, и прежде бывали. И всегда были, и не только у нас, но и везде, и, по-моему, еще очень долго будут повторяться. Разница в том, что у нас прежде было меньше гласности, а теперь стали вслух говорить и даже писать о них, потому-то и кажется, что эти преступники теперь только и появились. Вот в чем ваша ошибка. Чрезвычайно наивная ошибка, князь, уверяю вас», — насмешливо улыбнулся князь Ще. «Я сам знаю, что преступлений и прежде было очень много, и таких же ужасных. Я еще недавно в Острогах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже страшнее преступники, чем этот, убившие по 10 человек, совсем не раскаиваясь. Но я вот что заметил при этом, что самый закоренелый и нераскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хоть и безо всякого раскаяния. И таков всякий из них. А эти ведь, о которых Евгений Павлович заговорил, не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели. И даже хорошо поступили. То есть почти ведь так. Вот в этом-то и состоит, по-моему, ужасная разница. И заметьте, все это молодежь. То есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно подпасть под извращение идей». Князь Ще уже не смеялся и с недоумением выслушал князя. Александра Ивановна, давно уже хотевшая что-то заметить, замолчала. Точно какая-то особенная мысль остановила ее. Евгений же Павлович смотрел на князя в решительном удивлении, и на этот раз уже безо всякой усмешки. «Да вы что так на него удивляетесь, государь мой?» — неожиданно вступилась Лизавета Прокофьевна. «Что он, глупее вас, что ли? Что не мог по-вашему рассудить?» «Нет, я не про то», — сказал Евгений Павлович. «Но только как же вы, князь, извините за вопрос, если вы так это видите и замечаете, то как же вы, извините меня опять, в этом странном деле, вот что на днях было, Бурдовского, кажется, как же вы не заметили такого же извращения идей и нравственных убеждений? Точь в точь ведь такого же. Мне тогда показалось, что вы совсем не заметили. «А вот что, батюшка», — разгорячилась Лизавета Прокофьевна, «мы вот все заметили. Сидим здесь и хвалимся перед ним. А вот он сегодня письмо получил от одного из них, от самого-то главного, угреватого, помнишь, Александра? Он прощения в письме у него просит, хоть по своему манеру, и извещает, что того товарища бросил, который его поджигал тогда, помнишь, Александра? И что князю теперь больше верит. Ну а мы такого письма еще не получали, хоть нам и не учиться здесь нос перед ним подымать. А Ипполит тоже переехал к нам сейчас на дачу», — крикнул Коля.
1: «Как, уже здесь?» — встревожился князь.
0: «Только что вы ушли с Лизаветой Прокофьевной и пожаловал. Я его привез».
1: «Ну, бьюсь же об заклад!» Так и вскипела вдруг Лизавета Прокофьевна, совсем забыв, что сейчас же князя хвалила.
0: «Об заклад бьюсь, что он ездил вчера к нему на чердак и прощение у него на коленях просил, чтоб эта злая злючка удостоила сюда переехать. Ездил-то вчера? Сам ведь признавался давеча. Так или нет? Стоял-то на коленях или нет?»
1: «Совсем не стоял!» — крикнул Коля. «А совсем напротив. Ипполит у князя руку вчера схватил и два раза поцеловал. Я сам видел. Тем и кончилось все объяснение. Кроме того, что князь просто сказал, что ему легче будет на даче. И тот мигом согласился переехать, как только станет легче».
0: «Вы напрасно, Коля», — пробормотал князь, вставая и хватаясь за шляпу. «Зачем вы рассказываете? Я...»
1: «Куда это?» — остановила Лизавета Прокофьевна.
0: «Не беспокойтесь, князь!» — продолжал воспламененный Коля. «Не ходите, не тревожьте его. Он с дороги заснул. Он очень рад. И знаете, князь, по-моему, гораздо лучше, если вы не нынче встретитесь. Даже до завтра отложите, а то он опять сконфузится. Он давеча утром говорил, что уже целые полгода не чувствовал себя так хорошо и в силах. Даже кашляет втрое меньше».
1: Князь заметил, что Аглая вдруг вышла из своего места и подошла к столу. Он не смел на нее посмотреть, но он чувствовал всем существом, что в это мгновение она на него смотрит. И, может быть, смотрит грозно, что в черных глазах ее непременно негодование. И лицо вспыхнуло. «А мне кажется, Николай Ардалионович, что вы его напрасно сюда перевезли. Если это тот самый чахоточный мальчик, который тогда заплакал и к себе звал на похороны», — заметил Евгений Павлович, «он так красноречиво тогда говорил про стену соседнего дома, что ему непременно взгрустнется по этой стене. Будьте уверены».
0: «Правду сказал. Рассорится, подерется с тобой и уедет. Вот тебе сказ». И Лизавета Прокофьевна с достоинством придвинула к себе корзинку с своим шитьем, забыв, что уже все подымались на прогулку.
1: «Я припоминаю, что он стеной этой очень хвастался», — подхватил опять Евгений Павлович. «Без этой стены ему нельзя будет красноречиво умереть, а ему очень хочется красноречиво умереть».
0: «Так что же», — пробормотал князь, «если вы не захотите ему простить, так он и без вас помрет. Теперь он для деревьев переехал. О, с моей стороны, я ему все прощаю. Можете ему это передать?»
1: «Это не так надо понимать», — тихо и как бы нехотя ответил князь, продолжая смотреть в одну точку на полу и не поднимая глаз. «Надо так, чтоб и вы согласились принять от него прощение».
0: «Я-то в чем тут? В чем я пред ним виноват?
1: Если не понимаете, так... Но вы ведь понимаете. Ему хотелось тогда всех вас благословить и от вас благословение получить. Вот и все».
0: Милый князь как-то опасливо подхватил поскорее князьще, переглянувшись кое с кем из присутствовавших. «Рай на земле нелегко достается, а вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу. Перестанемте лучше, а то мы все опять, пожалуй, сконфузимся, и тогда...» «Пойдемте на музыку», — резко проговорила Лизавета Прокофьевна, сердито поднимаясь с места. За нею встали все.
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Митрошка», читает Евгений Булдаков.
1: Митрошка, угловатый и молчаливый мальчик в длинных отцовских брюках, с вихрами всклокоченных волос, на большой, похожей на жбан голове, был сыном пьяницы портного Клима Филатова. Родился Митрошка кругленьким, румяным, с серыми умными глазами, с серьезным вдумчивым личиком. Когда бабка приняла его от матери, свела в пеленки, ошептала молитвами и положила в люльку, Митрошка, как большой и понятливый, серьезно огляделся вокруг, чмокнул губками и глубоко по-мужицки вздохнул. «Чего это ты вздыхаешь, ангельская душенька?» — любовно спросила его слабая и больная мать.
2: «Настоящий диакон соборный будет. Ишь, грудастый, да серьезный какой! Весь в отца!» — с умилением говорил Клим, с гордостью поглядывая на своего первенца. «И лоб отцовский, и глаза, как у меня.
3: Сравнил яичницу с колокольней». Недовольно заметила жена. «Сам ты, как еж, с темлой, как палка с набалдашником, опухший весь от пьянства-то, а он-то цветочек, как херувим, как яблочко наливное. На радость ли родился мой болезный?» Скорбно спрашивала мать Митрошку.
1: Митрошка сжал губы, глубоко вздохнул и деловито обвел своими большими раздумными глазами грязные стены своего жилища. Закопченный потолок, большой портняжный стол и низенькое подслеповатое оконце с радужными от грязи стеклами, на которых красовались вырезанные из бумаги ножницы и брюки.
3: «Живете-то вы неважно, черно у вас и неуютно». Казалось, говорили его большие удивленные глаза. Одиноким, нелюдимым рос Митрошка в маленьком захолустном городке на берегу амутистой речки Колотовки. Заберется, бывало, он на старую над рекой Иву, часами смотрит вдаль, думает о чем-то и тихо рассуждает сам собой, раз подслушали его слова.
2: «Ты, ветер, не особенно злись!»
3: Укоризненно говорил он, «поласковей дуй, а то, как дунешь, что есть мочи, наша фатера так и ходит, словно на ходульях. Когда я большой вырасту, то все непременно пойду искать золотые ключи в Волге-матушке. Злой чародей бросил их, чтоб люди больше страдали и мучились, а ключи те от счастья и радости человеческой». Сказывала мне бабка, коли найти эти ключи, так людей от нищеты и болезней спасешь. А как найти их? Вот в этом и загвоздка. Поймает Митрошка жирного хозяйского кота Сеньку и говорит с ним, как с человеком понятливым и рассудительным.
2: «А мой тятька сегодня опять загулял», — жаловался Митрошка, поглаживая кота по спине. «Ушел ни свет, ни заря, взял под мышку чужие брюки, пропьет, придет домой вдрызг пьяным и будет бредить, чертей отгонять. Боюсь страсть, когда пьяные бредят. Хорошая у вас жизнь, кошачья физия, сытая. Картофели, копченой селедки, сколько хошь, столько и ешь. Куды захотел, туды и побег».
1: Кот Сенька слушает Митрошку внимательно, щурится от солнышка и мурлычет, словно понимает.
2: «Ну какая это жизнь!» — жалостливо пенял Митрошка. «Сегодня стянул я с полки копченую салачину, а тятька поймал меня и по спине два раза огрел аршином. Эва, погляди, рубцы на спине какие!»
1: Митрошка поднимает свою рваную ситцевую рубашку и показывает коту худощавую спину в синих рубцах. Кот урчал и ласково юлил около Митрошки.
2: «Чудной ты у нас, Митрошка! Кого это ты уродился таким?» — спрашивал пьяный Клим, обняв его за шею. «Когда родился, только ты умнее гораздо был. Вздыхал ты да ворковал, как отец-диакон.
4: Удивил всех. Думали, что из тебя умный человек выйдет. А теперь 9 лет тебе, и умственных способностей у тебя не ощущается. С котами по-человечески рассуждаешь. Разве коты могут понимать тебя? Сегодня опять учительша жалилась на тебя, что ты по арифметике плохо учишься. Все колыть тебе ставит. Поговорить ты с людьми не умеешь, а если и скажешь слово, так на пятачок убытку и осрамишь всю губернию.
2: Не знаю, тять, каков уродился, таков и есть, отмалчивался Митрошка, опустив глаза в землю. Я больно природу люблю. Сегодня закат был прекрасный, одушевлялся Митрошка, и бледные щеки его вспыхивали румянцем. Краски на небе разные-преразные. Солнышко красное было, как огонек в красной лампаде. И оно таяло так тихо, тихо, и словно тять в какое-то розовое море опускалось. Тять, грустно мне бывает, когда солнышко погасает. Я всегда протягиваю руки к солнышку, словно задержать его хочу. Оно гаснет тихо-тихо, как песня. Тять, можно остановить солнышко, чтобы оно всегда светило и не закатывалось?
4: Нельзя, шептал Клим, поникнув кудлатой головой и думая о чем-то неотвязном, безрадостном.
2: Почему, тять, все хорошее и светлое так скоро кончается? Тять, уйти бы в луга, в цветы, маленькую избу построить на берегу реки около леса, чтобы вдали церковь была маленькая, старинная, как у нас на селе, и по утрам и вечерам звонили бы в маленький колокол. Я, тятька, звон страсть как люблю. Мне учительша про арифметику толкует, а у меня перед глазами луга цветистые, леса черные, как в сказке, а в ушах звон речки, шелест травы и чья-то песня вроде той, что певают деды у монастырских ворот.
4: «Чудной ты, Митрошка!»
2: «Дядька, что, душа у кота есть?»
4: «Дурында ты большая, Митрошка! Кто же ему мог душу всунуть? Ведь кот-то бездушевный!»
2: «И коты, значит, не могут понимать нашего разговора?»
4: «Коты-то?» — переспрашивает Клим, видимо, озадаченный вопросом. И, не удовлетворив Митрошку ответом, шепчет раздумчиво. «Дурында ты, Митрошка, писанная!»
2: «Дядька, зачем меня на улице ребятишки побогаче голодранцам зовут?»
4: «На то они и богатые, чтобы над бедными издевки творить».
2: «А почему ты не разбогател?»
4: «Потому что ума у меня много. Умные люди завсегда не жравши сидят».
1: Лежит Митрошка на берегу речки, слушает, как поет она, и думает, как бы найти золотые ключи в Волге-матушке и раскрыть райские двери. И не будет тогда бедности и слез, и ребятишки побогаче дразнить тебя не будут, и не будут бить аршином за украденную салаку, и солнышко золотое, доброе, будет светить всегда. Как бы найти ключи заветные от радости и счастья человеческого? Митрошке 15 лет. Такой же задумчивый и угловатый, в длинных отцовских брюках и с вихрами волос. Книжки стал доставать читать. С котами перестал дружбу водить и в укромном уголку стал что-то писать. Придет Клим пьяным, лежит на полу и бредит. В окно дождь сочит осенний, ветер рвет ставень и завывает в трубе. Мать сидит у окна и шьет при свете маленькой лампы. Митрошка лежит на портняжном столе и пишет огрызком карандаша на серой лавочной бумаге.
2: «Чего это ты, сынок, там пишешь?»
1: «Так, ничего», — отвечает Митрошка. Раз Митрошку услали в лавку за селедками, а Клим вынул из сундучка писание
3: и стал читать по складам.
4: «Жить надо, как следовать быть. Любовь должна, как солнце, светить на земле, и каждый из человеков из всех сил должен стараться найти золотые ключи человеческого счастья. У нас нет жизни, а есть слезы. Хорошо быть с природой. Она имеет очень понятливую душу. Глядишь на нее, и на душе у тебя радостно и покойно. И хочется мне с тятькой и мамкой уйти очень далеко». «Ишь ты, какой занятный!» — самодовольно бормочет Клим. «Агафья, послушай, что наш Митрошка-то пишет. Видел я сон, как будто бы я шел по очень большому полю, и на мне была одежда, как у архангела, что на картине, и одежда эта белая, снега белее, и в руке у меня восковая свеча. И горит свеча очень светло, и всю дорогу освещает, а дорога была гладкая. Но душе у меня была такая радость, как в тот день, когда тятька не пьянствует, и мы пьем чай с баранками. И вот подул ветер сильный-пресильный, и потушил мой огонек, и темно сделалось вокруг, и на душе у меня было очень страшно. Я проснулся, была ночь, тятька лежал на полу пьяный и бредил. Чудной Митрошка!» — растроганно шептал Клим, всплакнув над его писанием.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Митрошка». Читал Евгений Булдаков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Костя, привет. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Кость, привет.
1: Добрый вечер всем. Привет, Макс, еще раз.
2: Кость, вот помнишь, как у Пушкина, Моцарт и Сальери, гений и злодейство – вещи несовместные. Вот когда-нибудь ты задумывался, откуда вообще пошло слово «гений»? Вот, мне кажется, показательно к Александру Сергеевичу, оно здесь очень применимо, этимология этого слова.
1: Так, и откуда? У меня есть версия, но мне интересно послушать, что ты скажешь.
2: Я даже подойду еще с другого виража, что называется. Не столько про этимологию, сколько про слова родственные. Вот модное нынче слово, англицизм «генерить», подразумевает под собой творчество, акт творения. Соответственно, гений, он по существу творец. Вот если Александр Сергеевич в «Моцарте и Сальери» ставил себе проблематику о том, совместимо ли по большому счету творчество как таковое и некий акт злодейства, акт порочащий, акт пытающийся донести вред другому человеку, то Николай Александрович Бердяев в своем труде «Спасение и творчество. Два понимания христианства» разворачивает проблематику несколько под другим углом и ставит в противовес творческое начало. Даже не в противовес, я бы сказал. Он сравнивает в христианстве начало творческое и ну, наверное, то, что во многом определяет и христианство, и религиозный опыт большинства людей как таковой. Это стремление к спасению. Причем не просто к спасению, а к спасению личному. Вот давай сегодня поговорим об этом труде Николая Александровича, Николая Александровича вообще, в частности, да, и как он к этому пришел, и был ли этот его труд, можно ли его назвать таким, ну, основополагающим во всей философии Бердяева. Кость, ну, тебе слово.
1: Та статья, которую мы сегодня решили почитать, это статья именно. В 25-м году в эмиграции Бердяев начал выпускать журнал «Путь», который имел под заголовок журнал «Орган русской религиозной мысли».
2: В 1925-м,
1: 1925-м, да, вот, да, в 25-м году текущего века мы праздновали столетие. И во втором номере журнала «Путь», то есть буквально вот в одном из первых номеров, когда авторы публикуют какие-то свои значимые, важные, такие заявочные, скажем так, работы, вышла во втором номере журнала «Путь» эта статья «Спасение и творчество». Поэтому тот текст, который мы сегодня, эту статью, решили перечитать, ну, он не относится к каким-то фундаментальным трудам Бердяева, там, например, делившим его творческую биографию на «до» и «после». Это, и я, в общем-то, это и предложил этот текст читать, именно потому, что он удобоварим для чтения, например, нашими слушателями. Это не книга многостраничная, а статья, которая вполне читается за полчаса.
2: Да, буквально там полчаса, может, потом час максимум.
1: Да, да, но тематика этой статьи, вот в ней, как в капле воды, конечно, отражается во многом океан мысли Николая Александровича Бердяева, потому что тема творчества и тема свободы и тема личности – это такие вот краеугольные камни его философии, и его две вот крупные работы, с которыми в эти темы он нас погружает глубоко, это, например, книга, первая крупная его книга 1911 года, «Философия свободы». В 16-м году он выпустил тоже вторую свою крупнейшую работу «Смысл творчества». И потом в последующие годы уже в эмиграции эти вот две темы свободы и творчества так или иначе для него ключевые. Потом у него будут работы «Творчество и объективация», «Философия свободного духа», «Арабство и свободе человека» и так далее. И так далее и тому подобное. А вот та статья, ну, в ней, конечно, да, вот отражается квинтэссенция мысли Бердяева. Поэтому, вот, мне кажется, ее уместно именно к ней обратиться, чтобы небольшой текст читать, а вот взять какой-то посильный объем. Что еще интересно, мне кажется, что вот когда наши слушатели решат, вдохновившись нашей программой, я надеюсь, перечитать источники, то есть обратиться к истокам, наверное, стоит помнить о том, что Бердяев не святой отец. И все, что он пишет, нельзя воспринимать как ну, какую-то ортодоксальную церковную литературу. Вернее, надо как-то аккуратнее выразиться. Бердяев, безусловно, христианский апологет. И апологет православного христианства. И это видно и в этой статье. И биографически Бердяев на протяжении абсолютно большей части

0: Вот была такая, если угодно, позиция Бердяева оставаться в московской церкви, и даже более того, вот эта связь с Родиной была важна, и когда Бердяев уже на закате жизни завещал свой архив на родину, то есть Советскому Союзу, ему говорили, что вы делаете, Николай Александрович, ведь его там, не знаю, разграбят, потеряют, он там потерпит какой-то крах. На что Бердяев отвечал, что, значит, ну вот, значит, мой архив разделит судьбу моей родины. То есть даже будучи мигрантом и всю жизнь оставаясь в эмиграции, он вот этой духовной связи с Россией не терял. Да, к советскому проекту у него было очень сложное отношение, хотя в эмиграции были намного более непримиримые критики Советского Союза. Все-таки Бердяев старался о русском коммунизме и о советском строе как бы рассуждать, размышлять, и даже не принимая, пытаться его как-то изучать философски. Но одно дело политический строй, а другое дело родина, отечество, отчизна, которая для него была все равно очень важна. Поэтому вот, возвращаясь, собственно, к тексту, журнал «Путь», главой которого был Бердяев, который выходил с 25 по 40 год в эмиграции, это, ну, ярчайшее явление русской религиозной мысли. Без журнала «Путь» невозможно себе представить русскую мысль в эмиграции. Большинство, огромное количество каких-то уже классических текстов, выдающихся, известнейших статей были написаны именно в журнале «Путь». Про журнал «Путь» можно вообще изучать вот историю того, как бытовала русская религиозная мысль. Не случайно вот имеет подзаголовок, как я сказал, журнал «Путь» — орган русской религиозной мысли. И вот во втором номере Бердяев публикует статью «Память Владимира Соловьева». Владимира Сергеевича Соловьева мы в нашем цикле «Истоки» тоже говорили и говорим. Два понимания христианства. Действительно, почему я начал с таких неких предостережений? Потому что Бердяев, будучи, безусловно, религиозным апологетом в этом смысле, позволяет себе свободно мыслить. И в его тексте можно встретить некоторый скепсис в отношении каких-то традиционных церковных подходов к теме творчества и спасения.
1: Ты знаешь, я бы скорее даже это не скепсисом назвал. Я бы сказал это, ну, некой такой полемикой, либо интеллектуальным противоборством во многом. Потому что смотри, 1926 год. Бердяев более чем зрелый человек. Ему 50 лет на тот момент уже исполняется. События вокруг. 4 года назад, 22-й год, это тот самый философский проход, на котором он эмигрировал. В СССР происходит, в Новой России уже происходит то, что происходит. Большевики у власти. И беспокоит, что же беспокоит Николая Александровича, это прежде всего. Он начинает о чем думать? Он начинает думать о том, каким образом можно ему спастись духовно. И как ты уже раньше упомянул, это не было для него какой-то новой мыслью. Это было продолжением всех тех его работ, всего того, что его волновало, да не только его одного. В целом попытка совместить понимание творения, акта творения как такового, она прослеживается фактически во всем окружении Бердяева тех лет. Можно вспомнить писателей, поэтов Серебряного века, например.
0: Ну вот из Серебряного века, конечно, эта тема растет о творчестве. Тут, наверное, нужно сразу вспомнить, что когда Бердяев употребляет это слово «творчество», для него оно превращается в философский термин, очень богатый смыслами. У нас обычно слово «творчество» воспринимается как такое только художественное творчество, стихи писать, картины рисовать. Это все входит в понятие творчества для Бердяева, но как только лишь часть. Творчество – это любая деятельность человека в мире, направленная к чему-то высшему, осмысленная деятельность. Политика творчества, экономика творчества, говоря вот в сегодняшних категориях, бизнес тоже творчество. Есть некое творческое отношение. Что ему противоположно, то есть как бы, а что тогда не творчество? Почему

0: Я его так важно как-то акцентировать внимание на этом, на этой категории. Ну вот некое пассивное отношение к жизни, некое ощущение того, что я не призван, как говорит Бердяев, дать прибыток этому бытию, сделать мир как бы лучше, чем он был до меня, дополнить, продолжить божественное творение. Что вот поздняя работа Бердяева называется «Творчество и объективация». Нам сегодня слово «объективация» очень понятно. Все объекты, люди-объекты, люди-функции. Мы на мир смотрим как на мир вещей, как на мир каких-то законченных нам данных положений, которыми мы только пользуемся. А где же наши усилия по преображению мира? Вот эта вот тема о том, что человек своим творческим усилием продолжает дело божественного творения, как бы продолжает миссию, исполняет миссию, возложенную на человека Богом, творит и делает мир лучше, богаче, ярче, а в итоге как бы более, если угодно, духовным и приближает все бытие своим творчеством к его божественному истоку. Вот это для Бердяева, вот про это творчество. Это вот я сказал, что работа у него была смысл творчества. Вот в этом смысл творчества. Что еще важно? Почему тут же рядом свобода? Для этого нужна свобода. Да, человек, существо принципиально как бы взыскующее свободы. Без свободы не бывает творчества. Поэтому эти две категории идут вот вместе. А опять же, а что свободе в этом смысле противопоставлено? Ну, как мы все вроде бы свободны, да? Ну, вот некая инерция жизни, опять же, некое ощущение себя не субъектом, а объектом. Вот я живу в мире, вот я плыву по течению, вот у меня есть какие-то обязанности, я их выполняю, но все это мне предзадано. Нет. Человек – это всегда некое усилие быть человеком. Человек всегда имеет перед собой место для шага вперед. Человек – это то, что он есть сейчас, и то, что он еще не есть, то, что ему еще предстоит, то, к чему он еще призван в будущем. В итоге, что такое свобода для Бердяева? Это некая обращенность к тому, что есть у Бога о тебе замысел и промысел, и ты должен вот своей, в течение своей жизни этот замысел не упустить, не уронить, реализовать, всегда двигаться к какому-то смысловому будущему, которому ты предстоишь. То есть человек – проект, открытый в будущее, поэтому он свободен принципиально для этого творчества, направленного к последней божественной цели.
1: Истоки.
0: Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской мысли. И сегодня мы читаем статью Николая Александровича Бердяева «Спасение и творчество». И вот про творчество вроде бы я чуть-чуть попытался сказать, а почему же как будто кажется, что в этой статье спасение и творчество противопоставляются?
2: А давай обратимся к самому Бердяеву, как всегда поцитируем первый источник. И я предлагаю начать, сейчас закаламбурю сначала. Дело в том, что труд, вот эта статья, она делится на несколько таких подглавок, и как любой хороший проработанный научный труд, в самом первом абзаце можно найти ключевые тезисы, по которым дальше будет развиваться мысль своего создателя, создателя этого труда. Итак, самое начало труда Николая Бердяева «Спасение и творчество». Взаимоотношение между путями человеческого спасения и путями человеческого творчества есть самая центральная, самая мучительная и самая острая проблема нашей эпохи. Человек погибает, и у него есть жажда спасения. Но человек есть также по природе своей творец, созидатель, строитель жизни, и жажда творчества не может в нем угаснуть. Может ли человек спасаться и в то же время творить? Может ли творить и в то же время спасаться? И как понимать христианство? Есть ли христианство исключительно религия спасения души для вечной жизни? Или такое творчество высшей жизни оправдано христианским сознанием? Вот тут как раз два ключевых тезиса всего труда и есть. Про творчество мы уже с тобой поговорили, но вот спасение Николай Александрович довольно четко здесь очерчивает. Здесь, еще разочек процитирую фрагмент, христианство – исключительно религия спасения души для вечной жизни. Как мы уже с тобой поговорили, Бердяев не является святым отцом в православном понимании этого слова.
0: Вообще не является ни святым, ни отцом в этом отношении.
2: Да.
0: Ну, кстати, даже в чисто семейном плане детей у него не было.
2: И воспринимать речь Николая Александровича следует именно как некий посыл к размышлению, как, ну, наверное, его сугубо личное мнение, над которым можно уже дальше строить какие-то собственные тезисы.
0: Да, Бердяев интересен в этом отношении своими вопросами. Он вдохновенно пишет, у него есть много интересного, и действительно, вот не нужно его воспринимать как человека, от лица которого говорило бы православие или христианство. Он свободный философ, он может и заблуждаться, и ошибаться. Но те вопросы, которые он ставит, они искренние, и вот над ними стоит просто вместе с ним, или, может быть, в споре с ним, но поразмышлять.
2: Мне еще интересно вот что. Опять же, возвращаясь к первой части нашего разговора, Бердяев не прихожанин русской православной церкви за границей, а прихожанин церкви именно той самой московской. То есть, как вот он привык к тому, что его окружало, так он и продолжал с этим нести всю свою жизнь до конца. И вот при всем при этом у него возникает полемика. Возникает такое интересное слово в этом труде – иерократия. И вот с этой иерократией Николай Александрович, на мой взгляд, начинает спорить. Так в чем же заключается позиция Николая Александровича? Что такое иерократия? И какое это имеет отношение к христианству исключительно ради спасения души? Причем не просто спасения души, а спасения души собственной. Вот я бы на это еще обратил внимание.
0: Бердяев отмечает, что существует в церковной среде, ему современной, но, мне кажется, и в нашей сегодня, такой способ понимания спасения, где во главу угла ставится мысль, что мир во зле лежит, кругом грех, и от него христианин должен спасаться. Поэтому под особый знак ставится и церковная дисциплина, и ну, очень по-своему понятое смирение. Смирение как покорность и такое подчиненность правилам, которые будут тебя от греха оберегать. И в этом смысле иерократия, да, это вот иера, корень священный, крат, власть, некая такая вот есть в церкви структура, в которую ты как человек должен духовно вписаться, не юридическая структура, а вот я грешный, мир во зле лежит, кругом грех, бесы искушают, я должен себя обезопасить и ради этого встроиться, вот, подчиниться какой-то власти, каким-то правилам, какой-то дисциплине, которая меня будет от этого оберегать.
2: Самый яркий пример, по словам того же Бердяева, это Средневековье. Ну вот опять же, немножко процитирую, в христианстве Средневековья была своя теократическая и иерократическая культура, в которой все творчество жизни было самоподчинено религиозному началу, понятному как господство ангельской иерархии над человеческой. Здесь вот еще один термин, он вводит ангельское, как некий символизм. Ну,
0: давайте мы, чтобы, может быть, лучше это схватить, просто вспомним, что ангелы бесплотны. Вот по большому счету, несколько огрубляя, но можно сказать, что мы же и сегодня знаем похожую позицию. Духовная жизнь – это ценность. А все телесно-материальное и в этом смысле вот такое зримое, видимое, культурное вокруг – это нечто второстепенное. И его нужно как бы немножко вынести за скобки, или оно заражено грехом. И поэтому к нему мы относимся с некоторым таким, ну, некоторым скепсисом. Вот такая позиция, она, наверное, в каком-то смысле очень, ну, она часто встречающаяся в церковной психологии, и в ней есть, ну, своя правда – действительно, если мы будем рассматривать в человеке иерархию, то дух на первом месте. В идеале должен был бы быть дух, который вдохновляет, освещает, как-то побуждает и душу, и тело к тому, как, вот, как они должны бытовать. Но, возможен перекос в другую сторону. Вот на это обращает внимание Бердяев, что... Хороший человек – существо, погруженное в мир творчества и культуры. Поэзия, философия, в широком смысле слова искусство, наука, любая человеческая деятельность, которая, ну, в этом смысле, она телесна, да, мы соотносимся с стихиями мира. Мы должны что сказать про нее? Что она вся как бы, ну, если не греховна, то как минимум опасна, и давайте мы от нее откажемся и вот замкнемся в некой клете своего сердца, вот подчинимся этим оберегающим нас церковным структурам и так будем спасать свою душу. Или это вот один подход, который Бердяеву, понятно, не близок. Или другой подход, что вся область человеческого творчества, человеческой культуры должна быть преображена, освещена церковными лучами. Творчество должно быть введено в контекст спасения. Творчество не противоположно спасению души, а есть один из путей, одна из составляющих спасения души. Это вот другой, другой подход, который Бердяеву близок. И не случайно, опять же, в той первой части статьи, которую ты уже сказал, есть, как кажется, слова, которые очень ясно эту мысль выражают, очень короткие, короткие слова. Вот я цитирую. «Вся жизнь может быть понята как жизнь церковная. В церковь входят все стороны жизни». А вот об этом я предлагаю поговорить после небольшой паузы в нашей программе «Истоки». Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
1: «Истоки». Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
2: Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вглядываемся в истоки, основные труды русской религиозной философской мысли. В студии мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Мы продолжаем вслушиваться и вчитываться в статью Николая Александровича Бердяева «Спасение и творчество. Два понимания христианства». Вот я в конце прошлой части процитировал короткий отрывок. «Вся жизнь может быть понята как жизнь церковная. В церковь входят все стороны жизни». Вот мне кажется, это очень важные слова для этой статьи и для того, как Бердяев разграничивает эти два понимания христианства. Вот повторюсь, либо человек в церкви так психологически настроен, что все пространство культуры, мира, творчества, в широком смысле слова, есть нечто, мягко говоря, сомнительное, то от чего нужно спастись в церкви? Закрыться, чтобы грех тебя не достал. И искушения тебя не достали. Либо наоборот, мир культуры, творчества, то, что должно быть, ну, если угодно, преображено церковью. То, что церковь, то, что человек в своей деятельности может как бы оцерковить, сделать осмысленным с точки зрения церковной жизни. Я вот приведу простой пример. Буквально вот я когда перечитывал эту статью, я вспомнил вот буквально из недавних как-то вот дискуссий на радио «Вера» в том числе. Вот летом 2026 года радио «Вера» присутствовало на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, где обсуждался вопрос предпринимательства как служения, ценности и так далее. И вот на одной из дискуссий панельных заспорили о том, есть ли Бог в экономике. И вот было две позиции. Они возможны, обе по-своему рационально оправданы. Первое, что ну, Бог и экономика – разные вещи. Экономика, это процесс, это вообще-то иногда даже такое дело жесткое, купли-продажи и так далее. А Бог – это вот молитва, это спасение души, это красота церкви. Но как бы где одно, где другое. И, условно говоря, эта позиция вполне рационально понятна. Ее в чем-то афористично выразил русский американский социолог Петерим Сорокин. По воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни недели – в фондовую биржу. И это не критика, это как бы не порицание. Действительно, человек считает, что есть, вот я 6 дней занимаюсь чем-то, а Бог – это настолько, и церковь – это настолько вот отдельное сакральное пространство, что туда не нужно заходить в грязных экономических башмаках.
2: Ну, ты знаешь, это все-таки перекос в другую сторону, потому что ровно как у того же Бердяева, которого мы сейчас с тобой читаем и перечитываем, понимание спасения, и опять же обращусь к первоисточнику спасения, в данном случае Бердяев имеет в виду глубоко, повторю, глубоко индивидуальное, даже эгоцентричное. Здесь идет перекос в некоторую другую плоскость, что когда творчество должно занимать всеобъемлющую часть жизни, и отношение к религии, отношение к Богу должно занимать, ну, один день в неделю. Ну, я так вижу. Но я бы сказал по-другому, что творчество в понимании Бердяева можно, наверное, свести к понятию бытие, то есть бытие всего того, что окружает человека. Вот вся его жизнь, которая вокруг него творится, бытийствует. Вот это и есть то самое бытие. Я бы обратил еще внимание вот на что. Цитируя того же Бердяева, уже это второй фрагмент статьи, «Христианство всегда было, есть и будет не только религией личного спасения и ужаса гибели». Вот какие слова «ужаса гибели», повторюсь, это все относится к идее персонализированного, индивидуального личного спасения в том смысле, который его имеет Бердяев в виду. «Но также религии преображения мира, обожения твари, религии космической, социальной, религии бескорыстной любви, любви к Богу и человеку, обетования Царства Божия». И дальше в продолжение. «Любовь к Богу есть творческое состояние духа, в ней есть преодоление всякой подавленности, освобожденность, положительное раскрытие духовного человека. Смирение есть лишь средство, оно еще негативно. Любовь к Богу есть цель, она уже позитивна. Любовь к Богу есть уже творческое преображение человеческой природы». И вот, на мой взгляд, где Бердяев находит точку пересечения? Вот между путем спасения, во многом путем, как он говорил, еще ангельским и символическим, наверное, все-таки немножко стоит отойти от той негативной точки зрения, про которую говорит Бердяев. Вот давай обратим внимание все-таки на такую ангельскую, бесплотную, бестелесную жизнь. Вот между ангельской точкой и между точкой человеческой, плотиной. И это Христос. Для Бердяева это Христос. Бога-человек, соединение двух природ, божественной и человеческой в одном. И Бердяев видит то, что возможно одновременно и спасаться, и быть при этом творческим человеком.
0: Ну, конечно, Бог творит мир, и Христос, второе лицо Троицы для Бердяева, ну, боговоплощение, приход Бога в мир, и в этом смысле освящение, преображение мира, что есть тоже творчество. Для Бердяева абсолютно в центре его философии. Вот мне даже приходилось на радио «Вера» разговаривать с коллегами-философами старшими, которые Бердяевым занимаются, и меня вот очень согрела одна мысль, что, читая Бердяева, можно увидеть у него много вольностей, и догматических вольностей, и вещей, которые могут какой-то своей резкостью в отношении привычных церковных схем поразить. Он вольный философ, и он себя не сдерживал. Я как бы аккуратно слово «ересь» не произношу, это слишком ответственно, но мы понимаем, что философ может и заблуждаться. Но что мне сказал мой собеседник однажды? Что спасает и искупает Бердяева? Христос, который абсолютно в центре его мировоззрения. Но вот я вот в продолжении этого к вопросу о том, что Бога-человечество, Бога-человек, преображающий мир, вносящий в мир присутствие Святого Духа, это творческое деяние. Вот возвращаясь к своему примеру с экономикой, вот одна позиция, что Бога нет в экономике, а вторая позиция, что нет такой области бытия, где не было бы Бога. И экономическая деятельность через сердце человека, человек, который считает себя церковным, он не только по воскресеньям в храме церковный, в остальные дни он на фондовой бирже не церковный, нет. Он церковный внутренне, в духовном смысле слова, если угодно, психологически, на работе, в семье, на прогулке, в экономической деятельности, в студии радио, на лекции, где угодно.
2: Это же и есть тот самый быт.
0: Да, граница церкви есть граница мира. И человек, который выходит из церкви, не перестает быть в церкви. Вот это очень важная для Бердяева мысль. И именно вот так, мне кажется, стоит понимать в этом контексте его эту проповедь творчества. Церковь продолжается в бытии, и все бытие собой освещает. И ты совершенно важные вещи сейчас упомянул. При этом, мне кажется, здесь все у Бердяева, как всегда, сложнее и интереснее. Вот ты сделал акцент на том, что он говорит об индивидуальном, даже таком эгоцентричном спасении. Ну вот и да, и нет. Потому что, с одной стороны, конечно, спасение индивидуальное, есть спасение души. Но
2: ты знаешь,
0: он обрушивается с критикой на так называемый трансцендентный эгоизм.
2: Ты знаешь, у него же есть прям слова, словосочетание «эгоизм спасения».
0: Он критикует трансцендентный эгоизм, например, такого мыслителя, как Константин Леонтьев, который, ну, в некой афористической форме это мировоззрение выражается так: «Главное, чтобы я спасся, а все остальные пусть погибнут». Вот это как бы гипертрофировано, но по сути Бердяеву кажется, что вот такая позиция в церковной психологии существует, что если мир лежит во зле, если со всех сторон меня подостерегает грех, если область всего творчества заражена грехом, то мне нужно от этого как бы спастись, закрыться, подчиниться неким ограничивающим меня правилам каким-то, да? И тогда, грубо говоря, мне бы себя спасти. Остальное я вообще ничего не могу с ним сделать. Оно даже если и погибнет, я ничего не могу с ним сделать. Я должен думать про себя в этом отношении. И, опять же, в каком-то смысле это, ну, верно, потому что, ну, кого я еще могу спасти? Только себя. Мне дана только вот мою душу, мою личность спасать. Другой у меня нет. Другое дело, что Бердяев подчеркивает, что этот процесс не происходит вот в таком противоположении всему остальному, всем остальным. Человек по Бердяеву спасается в церкви, а значит, со всеми братьями, в братской любви с другими и со всем миром, со всем творением, со всем космосом вместе. Поэтому ему не может не быть дела до других, до ближних, до творения, до космоса, до всего мира. То есть мое спасение личное не происходит иначе, как в заботе и о себе, и обо всем остальном творении, как о преображении этого творения. То есть дело не обстоит так по Бердяеву, что я вот спасаю свою душу, а область остального бытия погибает. Нет, если погибает все бытие, то я с ним погибаю. Поэтому необходимо мне творчески преображать мир вокруг через любовь, через самоотдачу, через творчество, через жертвенность, такое самопожертвование ради другого, чтобы заботиться о спасении всего мира и в том числе своей души через это. Вот это очень важно для Бердяева. И в этом отношении я еще хочу одну вещь, вот как мне кажется, важную для себя, по крайней мере, подчеркнуть, что ты упомянул слово «смирение». Бердяев действительно в этой статье много абзацев посвящает этой категории смирения, и тоже, как всегда, амбивалентно, то есть двойственно. С одной стороны, я вот прямо просто процитирую то, что пишет Бердяев. Это очень, как мне кажется, ценно. «В основу всего христианства, в основу всего духовного пути человека, пути спасения для вечной жизни, было положено смирение». Ну, в смысле, было положено как бы в историческом христианстве. «Человек должен смиряться. Все же остальное приложится само собой. Смирение есть единственный метод внутреннего духовного делания. Смирение заслоняет и подавляет любовь, которая открывается в Евангелии и является основой Нового Завета Бога с человеком». То есть вот так понятое смирение, как то, что подавляет все остальное в человеке, Бердяев критикует. А дальше он пишет: Онтологический смысл смирения заключается в реальной победе над самоутверждающейся человеческой самостью, над греховной склонностью человека полагать центр тяжести жизни и источник жизни в себе самом. Смысл этот в преодолении гордыни. Смысл смирения в реальном изменении и преображении человеческой природы, в господстве духовного человека над душевным и плотским человеком. Но смирение не должно подавлять и угашать дух. Смирение не есть внешнее послушание, покорность и подчинение. Человек может быть очень дисциплинирован, очень послушен и покорен, и не иметь никакого смирения. В смирении утверждается истинная иерархия бытия. Духовный человек получает преобладание над душевным человеком. Бог получает преобладание над миром. Смирение есть путь самоочищения и самоопределения. Смирение есть не уничтожение человеческой воли, а просветление человеческой воли, свободное подчинение ее истине. Рабство и смирение – разные духовные состояния. Смиряюсь я сам в своем внутреннем духовном пути, в свободном акте полагаю в Боге, а не в своей самости – источник жизни.
1: Истоки.
2: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин, Константин Мацан. Говорим мы сегодня о труде Николая Александровича Бердяева «Спасение и творчество. Два понимания христианства». Ну вот, говоря о том смирении, которое упоминает Бердяев, и конкретно о том фрагменте, который ты только что процитировал, я бы обратил еще внимание вот на что. В отношении такого смирения Бердяев обращается к другому философу, своему современнику, Василию Васильевичу Розанову. В частности, употребляется такой термин, как «стеклянная любовь». Насколько это метко и соответствует позиции самого Бердяева, ну, наверное, судить все-таки ему самому, может быть, ты мне что-то сейчас еще и расшифруешь, но параллельно с идеей вот этой стеклянной любви мне хочется буквально пару предложений тоже, как и ты процитировал, мне тоже хочется процитировать Бердяева, и вот какой фрагмент. «Меня спасает, — пишет Бердяев, — то есть преображает мою природу не только любовь к Богу, но и любовь к человеку, любовь к ближним, к братьям. Дела любви входят в путь моего спасения, моего преображения. В путь моего спасения входит любовь к животным и растениям, к каждой былинке, к камням, к рекам и к морям, к горам и полям. Этим спасаюсь и я, спасается и весь мир, достигается просветление». Вот еще раз обратим внимание, что слова Бердяева – это не догмат, это рассуждение конкретного человека, конкретного философа, и к ним нужно относиться соответствующе. Но, тем не менее, вот здесь такая параллель с двумя библейскими заповедями. Первая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего», вот, а вторая заповедь – «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И здесь, на мой взгляд, Бердяев такую параллель все-таки проводит. Вот давай по тезисам теперь. Сначала «Стеклянная любовь» Розанова, а потом вот такой краткий фрагмент из самого Бердяева.
0: Розанов – сложный автор. И Бердяева с Розановым роднит общая принадлежность к тому, что мы называем новое религиозное сознание в 10-х годах 20 века. А это очень сложное явление, и здесь как раз-таки то, где нужно, как мне кажется, особенно четко отделять овес от плевела. Это просто важно понимать контекстуально, потому что для вот этого течения нового религиозного сознания, куда входили, ну, это не то, что какая-то группа с законченным списком, но такое вот мир, такое умонастроение, связанное с именами Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Василия Розанова, в юности Бердяева, который потом от этого все больше и больше отдалялся и так далее, там была как бы важна идея, очень спорная, я бы даже сказал, неприемлемая, некой святой плоти, некого вот освящения телесности. Ну, называю вещи своими именами, такой мистический эротизм. И эта идея не православная, это нужно сразу сказать. Поэтому вот как бы эти аберрации, а именно, как бы они опасны, а именно в их контексте возникает очень многие мысли розного. Ну, то есть, вот Бердяев даже сам как бы немножко в своих поздних текстах розного, ну, и иронично критиковал, говорил, что вот ему очень важна вот такая теплота пола, семья, как вот, вот прикосновение рук там и так далее. Вот это все. Поэтому вот... но вот если вот эти операции убрать, если не увлекаться тем, что не имеет отношения к духовной жизни и спасению, я об этом говорю просто потому, что вот если буду читать или читать, да, наши слушатели, ну, тут просто ну, нужно отделять овес от плевела. Но почему при этом, мне кажется, уместно здесь эти слова Розанова вспомнить, которые Бердяев приводит, «стеклянную любовь». Что в этом смысле такое «стеклянная любовь», а какая не «стеклянная любовь»? Ну вот мы же на самом деле нередко, даже сегодня на «Волнах радио Вера», в разговорах с современными священниками говорим о том, что... А как вообще распорядиться, как думать о всей чувственной стороне человека? И вот мы знаем, например, что патристика православная очень осторожно и ответственно призывает относиться вообще ко всему чувственному. Чувство подвижное, летучее, непостоянное. И даже в молитве, например, когда мы говорим, человек говорит: «О, я такую благодать почувствовал, мне так было хорошо, я прям воспарял душой на небо». И опытный духовник может сказать: «Спускайся с неба», потому что не в чувственных вот таких воспарениях смысл, например, молитвы. Как действительно говорил на моей памяти один очень опытный московский пастырь на проповеди, что результат исповеди – это не чувство облегчения и такой вот приятной радости на сердце, а твердая решимость больше не возвращаться к этому греху, говорил священник. Как бы вот ставя под особый знак именно некую деятельность человека, его нравственный выбор, а не эмоциональное ощущение. Но с другой стороны, вот на противоположном конце спектра, предположим себе человек, который вообще ничего не чувствует. А вот стеклянная любовь тогда – это замороженный такой получеловек. Человек не может не пребывать в стихии чувств, эмоций, телесных ощущений. И вот как к ним тогда в этом отношении изнутри как бы изнутри, ну, если угодно, церковной психологии подойти? Нужно ли стремиться как бы подавить чувственную сторону в себе? Нет. Тогда мы превратимся в те самые стеклянные автоматы. Такая любовь, которая сухая и мертвая. А что-то с ними делать? А сам Бердяев это слово много раз употребляет. Преобразить. Преобразить и просветлять. Вот я не случайно процитировал слова: «Смирение есть не уничтожение человеческой воли, а просветление человеческой воли». Сюда можно подставить вместо воли слова вот о вот этой чувственной стороне человека. Путь такого христианского делания есть не подавление, не уничтожение чувственной стороны, а ее просветление, ее преображение. По сути, исцеление. И это же очень важно. Вот это, пожалуй, то, о чем очень хочется сказать в контексте статьи Бердяева «Спасение и творчество». Ведь он же в этой статье обрушивается на то, на что вообще в истории русского богословия часто обрушивались, на так называемую юридическую теорию искупления, на юридизм, на судебное понимание христианства, того, что есть правильные поступки добродетели, есть греховные поступки, значит, грехи, за грехи нас будут судить, поэтому нужно быть не греховным, а добродетельным. Вот Бог судья и такой вот хозяин-надзиратель.
2: Знаешь, тот самый закон из понятия законной благодати.
0: Да, но это вот такое... Вот даже есть такой термин «юридическая теория искупления», и не случайно часто очень такие авторитетные современные православные богословы, насколько я могу судить, с осторожностью тоже говорят о том, о самом понятии искупления. Оно есть в Писании, оно есть у апостола Павла, оно встречается не раз, вы куплены дорогой ценой. Но очень легко увлечься и говорить, что, ну вот, за нас принесли выкуп, это правда так, но искупление – это юридические торговые отношения, нас выкупили. Но слово «спасение», которое также слово из Священного Писания, оно же очень интересное. И оно в том числе может быть понято и достаточно точно понято как исцеление.
2: Вот это очень хороший вопрос, потому что один из основополагающих вопросов, наверное, для христианина всех эпох и относясь в день сегодняшний, прежде всего, от чего же мы спасаемся?
0: Вот, и это очень хороший вопрос. И, с одной стороны, если мы теперь снова обращаемся к тексту Бердяева, то какую мысль мы там можем найти? Что, безусловно, ну, от греха спасаться надо. Грехи есть, и грех есть. И задача спасения никто не снимает. Вопрос в том, а как мы для себя можем понять, что это значит, и пути к этому спасению. И вот по-гречески слово «спасение» или представление о спасении – сотериология. «Со» – корень этого слова. Это корень, который означает, насколько я знаю, из того, что я слышал и читал, я греческого не знаю, но это вот такой момент, который я у богословов где-то вычитал. «Со» – это корень, который означает целостность, целое. И когда мы говорим, что спасение – это исцеление, даже в русском языке, вот исцеление как выздоровление, и мы говорим выздоровление от греха, исцеление от греха, но исцеление как еще и достижение вот цельности, некого соответствия того, каков ты есть, замыслу Бога о тебе. Потому что Бог тебя замыслил, вот личность, как цельную святость. И вот об этом говорит Бердяев. На самом деле, как мне кажется, во многом, ну, в согласии с многими элементами церковной традиции. Действительно, мы можем психологически говорить о спасении как о том, что за нами гонится.
2: И во главу угла при этом ставить грех.
0: Да, вот а именно, не Бога. Именно. То есть нас, нас отовсюду окружили грехи. И я должен от них спастись, закрыться, как-то спрятаться, избежать, а они будут меня догонять. И, ну, что, в принципе, правда, так оно и будет. Но можно вот на этом остановиться, и тогда получится то спасение, то понимание спасения, которое Бердяев скорее критикует, не принимает. А второй способ – это понимание того, что по Бердяеву спасение – это внутреннее преображение. Да, вокруг и во мне грехи есть, и они мне угрожают. Но способ с ними бороться – это не прятаться от них, а как бы работать внутренне с собой. Ну, я сейчас употреблю слова, которые Бердяев употребляет. Слияние с Богом.
2: Ты знаешь, здесь о чем идет речь, на мой взгляд? Мне кажется, что Бердяева, как любого хорошего творческого автора, можно читать между строк. Не просто можно, но и нужно. И, как мне лично кажется, Николай Александрович как бы с одной стороны красной нитью, с другой стороны эта нить, ну, настолько тонка и невидима, говорит о следующем, что спасаться не просто можно и, естественно, нужно, что можно дело спасения превратить в творческий акт. И поскольку наша программа уже подходит к концу, обширные цитаты на Бердяева, я думаю, давать уже не нужно. Я дам небольшое предложение уже из завершения его статьи, даже не предложение, а небольшой кусочек из предложения, где он говорит о том, что, цитирую, «человек призван быть творцом, соучастником в Божьем деле миротворения и мироустроения». И вот это творчество, оно же относится не только к быту, к бытию, всему, чего окружает человека, но ведь оно же во многом относится и к делу спасения. спасения. Да, одна категория — это когда мы ставим грех во главу угла и поклоняемся греху, а не Богу. Другое дело, что, как мы периодически с тобой возвращаемся в наших совместных беседах, и не только у микрофона, но и между собой разговаривая, никогда не стоит путать цель и средства. В данном случае спасение — это что? Это цель или средство? Или все-таки цель — это приблизиться и быть рядом с Богом, человеку? Вот, наверное, об этом стоит подумать, прочитывая труд Николая Бердяева «Два понимания христианства».
0: Вот у Бердяева, не удержусь, есть очень такие слова простые. Спасение есть лишь экзотерическое выражение для достижения духовной высоты.
2: Простые слова, поясни.
0: Ты правильно, мне кажется, читаешь вопрос. Спасение, конечно, цель, но просто как понятое спасение. Цель не просто закрыться и спастись от греха, а цель быть с Богом. И вот это быть с Богом, то, что так лихо Бердяев выражает словами, которые я процитировал. Вот он пишет: «Величайшие христианские мистики всех вероисповеданий любовь к Богу и слияние с Богом ставили выше личного спасения». В каком смысле? Ну вот то, что есть такое слово в христианском лексиконе, как «обожение», «теозис», высочайшая тайна, высочайшая планка любого христианина, и было бы наивным или даже глупым пытаться вот нам сейчас с тобой о достижениях обожения рассуждать, но церковь нам это понятие дает и ставит как, может быть, очень высокий, очень далекий, но не избежный и необходимый предел, идеал. Вот о чем мы действительно мы думаем? Мы думаем о том, как страшен грех, или о том, как свят и красив Бог. И вот если мы думаем о первом, мы вот находимся по Бердяеву в том понимании христианства, которое вот такое психологически человека как бы сковывающее. А если мы находимся во втором понимании христианства, где в центре святости любовь Бога, то мы переходим вслед за Бердяевым, вслед за его мыслью, в пространство, где возможно творчество и свобода, а в итоге свобода и любовь, которые есть, в общем-то, смысл жизни.
2: Ну что ж, Кость, спасибо. Время нашей программы уже подошло к концу. Час пролетел совершенно, не заметил, признаюсь тебе честно. Мы сегодня говорили о труде Николая Александровича Бердяева, труде 1926 года, который называется «Спасение и творчество. Два понимания христианства». В студии был мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Спасибо, дорогие друзья. В следующих выпусках нашей программы мы снова вернемся к истокам.
1: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
1: Внук. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Волосы русые, глаза голубые, необыкновенной глубины, окаймлены черными ресничками. Вглядываешься в них, и сердце сбивается с ритма. Столько в них чувств, мыслей, вопросов. И кажется, что он хочет вобрать в себя весь окружающий мир, в котором столько нового и интересного. Правильные черты лица, папин нос, многое от мамы, что-то угадываю свое, форма головы, четко очерченные губы, от бабушек. Если и нет видимого, значит, внутри. Я люблю подойти к нему спящему при свете лампадки. Поверх одеяла лежит маленькая ручка. Днем на ней видны тонкие голубые жилочки, прообраз будущей руки взрослого человека. Некоторые люди вкладывают огромные усилия, чтобы вырастить какой-нибудь куст смородины, яблоню, диковинный цветок. Насколько более трудна, интересна и благодарна задача вырастить из маленького, красненького, новорожденного человека. Ребенок – это самый диковинный цветок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева, 1989 год. В Евангелии сказано: «Кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два». Почему? Потому что проводить – это значит обеспечить безопасность. Помню, во Франкфурте в метро провожал я свою сотрудницу в аэропорт. Она немножко терялась, там очень сложные линии. Подходим к супружеской паре, пожилые немец и немка. «Это дорога в аэропорт?» «Да-да». «Пожалуйста, пройдите так, потом так». «Идем». «Видим, они идут за нами». «Садятся в поезд». «Приезжаем в аэропорт». «Они нам говорят: все, пожалуйста, до свидания». «Вам что-то здесь было нужно?» «Нет, мы боялись, что вы заблудитесь». «Может быть, конечно, им некуда было спешить, но все же они пожертвовали своими делами. Пошли нас провожать».
1: Голоса

0: такая.
1: Радио «Вера».
2: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я

0: Радио «Вера». Часть речи. Иван Шмелев. Отрывок из повести «Лето Господне». В церкви выносят плащаницу. Мне грустно. Спаситель умер. Но уже бьется радость. Воскреснет. Завтра. Золотой гроб. Святой. Смерть — это только так. Все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым. Навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться к плащанице.
1: Плащаница — полотно, которым было обвито при погребении тело Иисуса Христа. Подлинная плащаница хранится в итальянском городе Турине, в соборе святого Иоанна Крестителя. В православных церквях на Страстной неделе в богослужениях используют символическое изображение плащаницы. Четырехугольный плат, обычно из бархата, с живописным или вышитым изображением снятого с креста тела Спасителя. Этот плат также называют плащаницей. В конце вечерней Страстной пятницы плащаницу выносят на середину храма для поклонения верующих, и она остается там до пасхальной службы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Никогда не огорчайтесь, если вас укоряют или даже оскорбляют. Это хорошее упражнение для того, чтобы правильно оценить свое духовное состояние и принять меры. Это повод помолиться за обидчика, желая ему спасения и покаяться в собственных грехах. Часто бывает так, что нам указывают на наши ошибки не так деликатно, как нам хотелось бы. Мы обижаемся и таким образом упускаем возможность исправить себя и проявить любовь к ближнему. Если пока нет душевных сил поблагодарить и попросить прощения публично, то хотя бы про себя нужно поблагодарить человека, который своей грубостью дает нам возможность воспитывать в себе христианские добродетели. Хочу поделиться с вами словами преподобного Антония Оптинского Путилова. «Для горделивых укорение – нож острый, а для смиренных – находка богатая».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1907 году в семье шанхайского торговца тканями по фамилии Шао родился младший сын, отец долго раздумывал, как назвать младенца. Знакомые и родственники советовали дать новорожденному имя, обозначающее удачу и богатство. Но глава семейства неожиданно для всех поступил по-своему. Он назвал сына Жэнь Лэн, что означало «глубоко сострадающий». Жэнь Лэн был шестым ребенком в семье потомственного купца, и отец очень надеялся, что младший сын, в отличие от своих братьев, захочет продолжить семейное дело. Но когда Жэнь Лэну исполнилось 19 лет, из Сингапура пришло письмо от его старшего брата. Он звал парня к себе и предлагал какую-то интересную работу. Заинтригованный Жэнь Лэн тронулся в путь. Оказалось, что брат, известный в Сингапуре банкир, вложился в открытие театра и теперь задумал снимать постановки на кинопленку и демонстрировать их в специально открытом для этого зале. Так Шао Жэнь Лэн впервые окунулся в мир кинематографа. Он освоил операторское мастерство и множество других, связанных с кино, профессий, а через несколько лет стал основателем и владельцем китайской фабрики «Грёз» – студии «Братья Шао», крупнейшей в Азии частной кинокомпании, принесшей Жэнь Лэну миллионы. Он придумал себе короткий, запоминающийся псевдоним – Ифу, однако никогда не забывал о том, какой глубокий смысл несет его настоящее имя, и старался ему соответствовать. Киномагнат Шао Ифу стал одним из самых крупных благотворителей своего времени. Пожалуй, в Китае нет такого учебного заведения, в устройстве которого не поучаствовал бы господин Шао Ифу. Такую шутку придумали сами китайцы, и доля правды в ней весьма велика. На пожертвования в сфере образования Шао Ифу передал в общей сложности около 5 миллиардов долларов. 6 тысяч училищ, университетов и колледжей по всему Китаю были открыты на его деньги. Один учитель может научить 50 учеников, 10 учителей – 500. Таким образом, результат будет грандиозным, говорил Ифу. При этом он подчеркивал важность доступного, бесплатного образования. Сам он учился в школе, открытой американцами. Состоятельные родители оплачивали его образование. Но многие тогдашние сверстники Шао не могли позволить себе учиться. Поэтому естественным желанием Шао Ифу стало открыть как можно больше китайских школ и вузов с квалифицированными преподавательскими кадрами. В своем родном городе Нинбо, близ Шанхая, киномагнат основал библиотеку при педагогическом институте, на устройство которой пожертвовал полмиллиона долларов. 200 тысяч долларов Ифу передал на организацию охраны древних фресок в пещерах Могао в китайской провинции Гяньсу. Шао Ифу был активным членом китайского отделения общества Красного Креста, а последние 25 лет своей жизни возглавлял его, постоянно жертвуя немалые суммы на различные проекты в области медицины и фармакологии. В 2002 году Ифу учредил международную премию, которой награждаются ученые и исследователи за достижения в области медицины, а также астрономии и математики. Эту премию принято считать азиатским аналогом Нобелевской. Всю жизнь он старался делать людям добро. Эти слова звучали почти в каждой речи тех, кто вспоминал о благотворителе в день его смерти, 7 января 2014 года. Шао Ифу Жэнь Лэн скончался в возрасте 106 лет, прожив жизнь, полную милосердия и сострадания, жизнь, созвучную его имени.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора, 1847 год. Ко времени моего приезда в Россию, благодаря полученному мною воспитанию и природным склонностям, религиозный интерес был во мне преобладающим. Однако вначале, не понимая по-русски, я не могла следить за нашей службой, которая мне казалась длинной и утомительной. Но потребность в молитве постоянно приводила меня в церковь, и я постепенно стала понимать наши молитвы и проникаться красотой православных обрядов. Два или три года спустя одна брошюра в несколько страниц, небольшой религиозный полемический трактат о нашей церкви, очень краткий, но яркий и вдохновенный, произвела целый переворот в моем нравственном сознании. Это краткое изложение догматов нашей церкви принадлежало перу москвича Алексея Степановича Хомякова.
0: Голоса

Радио «Вера». Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает. Грех не заставляет озираться и чутко вздрагивать в страхе появления его. К вам молюсь, херувимы, откройте, как ощутили бесы присутствие Сына Девы в мире, как тьма свет ощущает. Что к свету наиболее чувствительно, если не тьма? Камни и цветы, и животные спят на рассвете и не чувствуют приближения дня. Тьма же чувствует близость пожирателя своего и в тревоге к бегству готовится. Так и бесы, прежде всех земнородных, которые были чище бесов, узнали о приближении Сына Девы. К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов Сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло, заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее — последнее. Второе не могло быть без первой, а третье — без первой и второй, четвертой — без первых трех. Все четыре единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благодать победы Сына Девы? Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном девы. К вам молюсь и вам кланяюсь, сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед Его. Со всеми силами небесными молитесь Ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: Радио «Вера». Геннадий Николаев. Литературные эскизы. Читает Игорь Яцко.
1: Покаяние. Под навесом на даче одиноко висит качалка моего трехлетнего внука. Еще вчера он шумел здесь, любыми средствами, плачем, добивался своего. Порой с ним не хватало терпения. Все время я сам. Дед, что ты делаешь? Какая баня? А сегодня его нарядного увезли в город родители, и он светился своими голубыми глазищами через стекло автомобиля, посылал воздушные поцелуи. Сейчас я смотрю на одинокую качалку, вспоминаю его, и стало пронзительно ясно, какая это мелочь, взрослые дела в сравнении со слезами ребенка. И вновь с грустью вспоминаю почемучку, даю тихое обещание принимать его таким, какой он есть, любить, и все получится».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги ученого Блеза Паскаля «Мысли», 1657 год. «Если бы Иисус Христос не сошел к людям, они погрязли бы в пороках и горестном ничтожестве своего бытия. Причастившись Иисусу Христу, они избавляются и от этих пороков, и от этого горестного своего ничтожества. В нем одном вся наша добродетель, высшее наше счастье. Без него только пороки, ничтожество, заблуждение, мрак, смерть, отчаяние».
0: Голоса.

Радио «Вера». Месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу поклоны.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Когда у маленького Арсения спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, мальчик неизменно отвечал, что желает стать монахом-подвижником. Однажды, бродя в горах, Арсений обратил внимание на большую скалу. Он решил во что бы то ни стало забраться на ее вершину и поселиться там, стать отшельником. На следующий день, едва рассвело, он стоял у подножия скалы. Вблизи она показалась мальчику просто огромной. Однако отступать было не в характере Арсения. Отважно карабкаясь по едва ли не отвесному склону горы, он вскоре достиг самой ее вершины. Переведя дух, Арсений понял, что сильно проголодался. Взять еду с собой мальчик не догадался, а, оглядевшись вокруг, не обнаружил ровным счетом ничего, что могло бы сгодиться в пищу. «Но ведь даже у пустынников были хоть какие-то огородики», — подумал Арсений. «У меня же на скале совсем ничего нет. Как я буду здесь жить?» Тем временем стемнело. Арсений понял, что ночевать на горе без пищи нельзя. Придется спускаться вниз. В темноте сделать это было еще труднее и опаснее, чем подняться на гору при свете дня. Арсений понял, что совершил безрассудный поступок, но в то же время ясно ощущал, что Бог рядом с ним, что Он не оставит его в беде. Поэтому мальчик продолжал свой опасный путь. Вскоре он благополучно спустился, но надолго запомнил урок, что к подвигам нужно приступать с рассуждением. Повзрослев, Арсений не изменил своей детской мечте о монашестве. Он поселился на святой горе Афон, принял постриг и со временем стал известен как великий подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец. Вспоминая на Афоне о том, как в детстве играл в отшельника, он говорил: «Я ведь и поднимался на гору, и спускался с нее с огромным трудом. Матерь Божья сохранила меня, и я не разбился. Тогда я имел такую веру, что ничего не боялся».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Как часто приходят нам помыслы осуждения. Это грех, от которого избавиться очень трудно. Святые отцы советовали быть внимательными в духовной жизни и даже помыслы осуждения обращать на пользу своей душе, пресекая их на корню. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Никодима Святогорца. Когда придет тебе помысел осудить другого за какую-либо погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же повинного. И скажи в сердце своем, как я окаянный, находясь в том же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову, чтобы видеть погрешности других и осуждать их. Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысел внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя, и вместо ранения брата пластырь будешь налагать на раны собственные.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1867 год. К раннему моему детству надо отнести болезнь моей матери. Мать была больна, помнится, долго, чуть ли не воспалением легких. В доме была тишина, уныние. Мы с сестрой шушукались. Иногда нас пускали в спальню к матери. Она лежала вся в белом, в комнате была полутьма, горела лампада у образов. Нас оставляли ненадолго, и мы со смутным тревожным чувством уходили. Бывал доктор Загорский, важный барин. Встречая нас с сестрой, он по-докторски шутил с нами. Так шло дело долго. Однажды как-то вдруг все в доме повеселело. Нас позвали к матери, объявили нам, чтобы мы вели себя тихо и что маме лучше. Велика была моя радость. Я был так счастлив, увидав мать улыбающейся нам. Болезнь проходила быстро, и помню, для меня не было большего удовольствия, когда мать перекладывали, перестилали ее постель. Мне позволяли взбить своими маленькими руками ее перину. Мне тогда казалось, что именно от того, что я, а не кто другой, собьет эту перину, мать скорее поправится, что в этом кроется тайна ее выздоровления.

0: верим, надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Августовским утром 1888 года девятилетний Коля Цветков, сын диакона из села Никольское Звенигородского уезда Московской губернии, сидел на чердаке своего дома и, зарывшись в мягкое теплое сено, что-то усердно чертил карандашом в тетради. Лучи, уже совсем по-осеннему светившего солнца, проникая сквозь дощатые стены, падали на бумагу. Старательно вводя по ней карандашом, Коля рисовал сапоги. Это была не простая тетрадка, а своего рода дневник, которому Коля доверял самое сокровенное – свои помыслы и переживания, которые в основном касались его с детства глубокой и искренней веры в Бога. Мальчик записывал впечатления от церковных служб, делал пометки, отмечая детали богослужения. Коля мечтал стать священнослужителем. В сентябре ему предстояло отправиться в духовное училище. Семья Коли была бедна. Трудом накопив на обучение сына, родители смогли купить ему первые в его жизни сапоги лишь перед самым отъездом в училище. Одним словом, о том, что такое постоянная нужда, Николай знал с самых ранних лет. Вот почему, окончив училище, а затем духовную семинарию в Сергиевом Посаде и став диаконом в Воскресенском соборе города Волоколамска, он дал себе слово помогать нуждающимся. Молва о милосердном диаконе Николае Цветкове быстро разлетелась по округе. Люди знали, случись у кого беда, отец Николай первым придет на помощь, отдаст последнее. Погорельцам он передавал одежду, продукты и вещи первой необходимости, а вдовевшим женщинам посылал деньги. В лютые морозы бедняки не раз получали от отца Николая дрова. Когда сгорел дом солдатской вдовы, жившей неподалеку от отца Николая, он приютил старую женщину и впоследствии помог ей устроиться на новом месте. С большим вниманием относился диакон Николай Цветков к священникам и другим служителям собора. Если кто-то из них испытывал нужду в одежде или пропитании, отец Николай спешил поделиться тем, что у него было. Получая вознаграждение от родственников за крещение младенца или отпевание, он редко доносил его до дома, раздавая по пути нищим. На дворе тем временем был уже 1923 год. Пришедшие к власти большевики объявили религию опиумом для народа. Начались гонения на верующих и священнослужителей. Деятельность диакона Николая Цветкова, постоянно помогавшего людям не только в духовных, но и материальных нуждах, привлекла внимание местных чекистов. Он был арестован. Милосердие диакона Николая Цветкова, его готовность прийти на помощь нуждающимся, новая власть трактовала как пагубное влияние на несознательную бедноту. Отца Николая приговорили к 3 годам исправительно-трудового лагеря. Сибирь, нетопленный брезентовый барак, непосильная ежедневная работа. Но и там отец Николай сам не падал духом и находил возможность поддерживать других. Частенько случалось, что его скудный лагерный паёк доставался соседям по бараку. «Я могу терпеть, а они нет», — говорил отец Николай. Диакон Николай Цветков был расстрелян на Бутовском полигоне 27 сентября 1937 года. В 2000 году Русская Православная Церковь канонизировала отца Николая, прославив его в сонме новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия.

и табачок кончается. Но не все, не все так плохо. Не печалься, брат,

упадешь на корточки, подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

Радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает события с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем. Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма. Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника – тропаре – рассказывает священник Антоний Борисов.
2: По одной из версий, тропарь покрову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца. Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь, благоверные люди, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богоматери, пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». Перевод на русский язык выглядит так. «В сей день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием, и, взирая на Твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
1: Праздник Покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день Покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение Русской Церкви – Московская Духовная Академия, домовый храм которой освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Регинского отделения Московской Духовной Академии. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве. Поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское? И в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможна игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебе раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена изразцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком, с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошвы папиных ботинок и ш-ш-ш, полозья моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». Папа долго объяснял мне, что мой брат Сережа часто болеет, поэтому-то он нервный, капризный, слабый. Мама вынуждена давать Сереже более вкусную пищу, то есть яички и икру, что она не в состоянии давать нам с Колей, здоровым и крепким ребятам. Мы не должны завидовать, ведь мы гуляем, бегаем, а Сережа так часто лежит в постели. Мы должны жалеть его, как и родители, должны ему уступать. Папа просил меня взять себя в руки и не дразнить братишку. Я внимательно слушала отца, была с ним во всем согласна, но откровенно призналась ему, что не в силах побороть свои чувства. «Ты все верно говоришь», — сказала я, — «но я все-таки буду дразнить Сережу, потому что он противный». Эта фраза вывела папу из себя. Он вскочил и со шлепками выставил меня из кабинета. «Значит, я все зря говорил?» — крикнул отец. «Не буду тебя любить, злая девчонка». Я не заплакала, но последние папины слова задели мое сердце. С полчаса я задумчиво бродила, потом пришла к папе, со слезами бросилась к нему на шею и, целуя его, шептала: «Папочка, люби меня, я не злая, но кто же будет любить меня?» Отец обнял меня и просил прощения за то, что он погорячился. Он всегда просил прощения даже у нас, детей, если ему случалось раздражиться. Мама останавливала отца, объясняя, что непедагогично извиняться перед ребенком, что мы его пример кротости и смирения примем за слабость характера. Папа нас никогда не наказывал. А мама говорила: «Дети из тебя веревки вьют». Но папа отвечал: «Где действует любовь, там строгость не нужна». Голоса

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: С 11-летнего возраста Арсений зачитывался житиями святых. Однако старший брат Арсения, считая, что ребенку вредно читать такую литературу, постоянно отбирал у него книги и тщательно их прятал. Маленький Арсений был вынужден уходить в лес, чтобы там, в тишине и спокойной обстановке, читать свои любимые жития. Раздосадованный брат, которому никак не удавалось настоять на своем, пожаловался на Арсения другу по имени Костас.
2: «Не волнуйся», — успокоил его Костас. «Я мигом его исправлю. Сделаю так, что он бросит читать церковные книжки, соблюдать посты и вообще забудет о религии». И вот однажды Костас, улучив момент, когда взрослых не было дома, пришел к Арсению и с упоением стал пересказывать мальчику теорию Дарвина. Ребенок смутился. От услышанного в нем начали зарождаться сомнения. В конце концов, он совершенно по-детски решил: «Пойду помолюсь. И если Христос – Бог, то Он даст знак, чтобы я перестал сомневаться». Уединившись, Арсений молился несколько часов подряд, но ничего не увидел и не услышал. Тогда, совершенно выбившись из сил, он остановился и вдруг вспомнил, как Костас, отрицая существование Бога, говорил: «Я признаю, что Христос был лишь человеком выдающимся, праведным, добродетельным. Люди позавидовали этой добродетели и осудили его на смерть». И тогда Арсений сказал себе: «Раз Христос был таким, то даже если он был просто человеком, его стоит любить». И лишь только Арсений успел мысленно произнести эту фразу, как сразу почувствовал, что Христос рядом, почувствовал его огромную любовь. Мальчик выбежал из комнаты и воскликнул: «А ну-ка, Костас, теперь я готов поговорить с тобой о Христе». Много лет спустя Арсений приехал на Афон и принял монашество с именем Паисий. На Святой Горе он не раз переживал близкое присутствие Бога. К отцу Паисию потянулось множество людей, для которых он стал истинным духовным отцом и великим подвижником 20 века Паисием Святогорцем. Его проникновенные беседы о вере и Боге по сей день являются для многих христиан поддержкой в духовной жизни. А тот детский разговор с Костасом, наивно полагавшим, что сможет заставить мальчика Арсения перестать верить в Бога, возможно, положил начало большому монашескому пути старца Паисия.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Святые отцы часто в своих проповедях бичуют грех сребролюбия. Среди множества аргументов, предостерегающих от увлечения этой страстью, они отмечают невозможность забрать свое богатство в загробный мир. А вот тяжесть грехов – это то, что человек, несомненно, забирает с собой, если не принесет слезное покаяние. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Нередко имение сребролюбца делят между собой многие, а грехи его только он один с собой уносит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», 1909 год, монастырь Оптина-Пустынь. «За всеночной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия. Как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей мне исповеди. Сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко. С чем же предстану я завтра пред святой чашей, за трапезой Господней? Вдруг сзади меня слышу, кто-то с тихими заглушенными вздохами стал всхлипывать, да так жалобно, что сердце мое насторожилось, я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал Царицы Небесной: «Помоги, Матушка, помоги, Царица Небесная!» Смиренно, но настойчиво, твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной просьбы, пересекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся и невдалеке от себя в темном углу храма увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божьей Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху: «Помоги ей!» Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было, золото и серебра рублей на 15, и все это не считая, высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия. И великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной. Ведь там все на счету у Отца Небесного.
0: Голоса.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: «Подайте копеечку», слышалось на Астраханской пристани со всех сторон. Столь привычное для любого портового города обилие нищих и бродяг в конце XIX века превратилось в настоящее бедствие для Астрахани. В это время одним из основных источников заработка жителей Нижнего Поволжья был рыбный промысел. А Астрахань называли не иначе, как «золотым дном» за большие объемы рыбного улова. Во время путины, сезона интенсивного лова рыбы, тысячи бедняков из сельской местности направлялись на поиски заработка в город-порт, откуда отправлялись рыболовецкие суда. Если одному из искателей не везло с работой или он заболевал, чаще всего бедолага пополнял астраханскую нищенскую братию. Живое чувство милосердия и сострадания к обездоленным заставляло астраханских купцов, в частности, Носковых, помогать таким нищим. Немало бедняков вытащили добросердечные купцы Носковы из лап нищеты и голода, накормили, помогли достойно одеться, обуться и добраться до родной деревни. Василий Носков учил своих сыновей Степана, Алексея и Ивана использовать заработанные капиталы на благо ближних. После смерти отца сыновья учредили торговый дом под названием «Наследники Василия Семеновича Носкова». Купцы Носковы никогда не забывали отцовских наставлений, много жертвовали на астраханские детские приюты, храмы, богадельни и монастыри. Особым милосердием отличался старший сын Носкова Степан. Земляки называли его не иначе, как храмостроителем. Он участвовал в строительстве практически всех астраханских церквей. Благодаря его пожертвованиям появилась настоящая жемчужина Поволжья – храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Также Носков внес вклад в возведение Астраханского кафедрального собора во имя святого равноапостольного князя Владимира. Участвовать в освящении великолепного Владимирского храма в византийском стиле Степан Васильевич пригласил священника, известного всей России, праведного Иоанна Кронштадтского. Немало церквей появилось благодаря Носкову и в сельской местности. В 1899 году с помощью Носкова возвели церковь Рождества Богородицы в селе Никольском, самый большой храм Нижнего Поволжья. Через 3 года в архиерейском поселке на территории современного Трусовского района Астрахани благодаря Носкову был заложен храм во имя святителя Николая Чудотворца. Не забывал Степан Васильевич и о родине предков. По просьбе матери взял на себя заботу о строительстве церкви святых апостолов Петра и Павла в селе Самозделка, откуда она была родом. Много трудов и средств вложил Степан Васильевич в женский Благовещенский монастырь. Эта старинная обитель известна с начала 17 века. В 1894 году в монастыре случился страшный пожар, уничтоживший большинство деревянных строений, а также каменный флигель настоятельницы монастыря. С помощью Степана Васильевича сгоревшие постройки были восстановлены. Также была выстроена каменная церковно-приходская школа, 2 жилых корпуса для сестер. За счет Носкова возвели 3-ярусную белокаменную колокольню и часовню святителя Николая. Также на средства Степана Васильевича была отремонтирована и заново расписана монастырская старинная Иоанна Богословская церковь.
0: Имена, имена милосердия.

о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Радио «Вера».
1: Люблю дымок с паленой жнивы. В степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно. Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бог ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
2: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.